Ранее поступила информация об эвакуации поликлиники на Черемуховой, 11. Там также сработало оповещение. По словам очевидцев, эвакуация прошла в краевой поликлинике на Интернациональной, 56. Причины срабатывания сигнализации уточняются. Во Владивостоке продолжается санитарный двухмесячник. Ежедневно сотрудники предприятия содержания городских территорий приводят в порядок улицы, вывозят мусор, очищают дороги от песка и листвы. С 1 апреля из приморской столицы было вывезено 3500 тонн мусора. Уборка прошла на 80 улицах, включая центр города, гостевой маршрут, а также улицы Фадеева, Анны Щетининой, Шишкина, Градекова, Спортивной и Борисенко. В Госдуме предложили активнее подключать регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует 1 сентября и продлится до 2029 года. Участвовать в проекте уже готовы 11 субъектов. Передвижные аптечные пункты смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Это должно повысить доступность препаратов для жителей удаленных территорий. При этом будут действовать ограничения. Россиянам напомнили, что в нашей стране запрещено выращивать ряд растений, содержащих запрещенные и психотропные вещества или их перекусуры. Также предусмотрена административная и даже уголовная ответственность в зависимости от масштаба культивирования. Если оно не достигает крупного размера, наступает административная ответственность. Штраф для граждан за цветы составит от 3 до 5 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки евро, 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке сегодня температура воздуха 15-17 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

темной ночкой я любил тебя.

10:05 показывают наши студийные часы. Друзья, всем утро доброе. С вами Шансон, у микрофона Елена Панайоти. А Чубик Холл открыли новый музыкальный час на хорошем радио. Впереди у нас Лесоповальцы, Виктор Королёв, Владислав Медяник прямо сейчас. Ну а вам всем бодрости и хорошего дня.

По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

пользуются врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать сто

0: Реклама.
1: Предсказать будущее помогут звезды. Узнайте о том, что готовит судьба с помощью небесных светил. Астропрогноз Дарьи Адиевой. Каждое утро по будням на радио «Шансон».
2: Спонсор гороскопа ООО «Берлин Химии» Аминорини.
3: Я мужчина и серьезно отношусь к своему здоровью всю свою жизнь. Для борьбы с симптомами аденома простаты и хронического простатита я принимаю Простамол Уна каждый день. Простамол. Просто будь мужчиной.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно 100 карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

0: слышишь? Это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции «Торгово-развлекательный комплекс «Седан». Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
2: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
4: 10:21 показывают наши студийные. Всем утро доброе. Обсудим дорожную ситуацию от зари до молодежной. Сейчас затруднен проезд. Сильный затор на перекрестке Русской Бородинской от Луговой на Гайдамак. Это вся информация. Будьте аккуратны.
5: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
6: Последний сугроб, он уже не жилец.
5: Песни на все времена года.
4: Поговорим о погоде. Во Владивостоке до конца дня осадков не будет. Температура воздуха составит плюс 16 при сильном ветре. По краю сегодня сильный ветер, на побережье очень сильные порывы. Температура до 26.
7: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
8: Хорошее радио.
9: Радио «Шансон». Все только начинается.

0: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди. Но то, что не любила ты меня, прошу.

0: Зарубежный шансон.
1: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: Друзья, всем хорошего утра. Время хороших новостей от Макса Веселова. Макс, твой выход.
3: Здравствуйте, мои хорошие! Бабушка из Петербурга стала звездой соцсетей благодаря зажигательным танцам на Невском проспекте. Ольга Богачева танцует со своим напарником, 23-летним танцором-самоучкой Максимом Игнатьевым. Видеодуэты набирают десятки тысяч просмотров. Ольга, которую поклонники также называют «Гранд-мама», и Максим особенно любят танцевать под треки Димы Билана. Пенсионерка, кстати, недавно защитила диссертацию и планирует пойти в аспирантуру, а на Невском проспекте бывает, когда ходит в университет.
1: Хорошие новости.
3: Сотрудники зоопарка в Мехико уже 4 месяца ведут войну с нахальным рыжим котом, который превратил вольер бенгальского тигра в собственный шведский стол. Судя по всему, он совершенно не боится огромного хищника. Кот наведывается 3-4 раза в неделю. Камеры видеонаблюдения засняли, как он подбирается к подносу с сырым мясом в тот момент, когда тигр, закончив трапезу, засыпает.
1: Хорошие новости.
3: Сотрудники зоопарка что-то только не делали. Они перекрывали входы в ограждение. Кот находил новые лазейки. Ставили ловушки с тунцом. Он съедал приманку и шел дальше. А когда они поменяли график кормления тигра, нарушитель просто изменил свое расписание. Однажды хищник даже проснулся и увидел незваного гостя, но не стал ничего предпринимать.

0: В общем, кот остается непобедимым. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
1: Хорошие новости. Хорошее радио.
2: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
1: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Друзья, всем доброго утра, 10:35 на наших студийных. Очень скоро, я так по секрету, только вам, да, вы больше никому. По секрету скажу, что очень-очень скоро у нас в эфире будет акция под названием «Весенний аккорд». Ну и акция эта врывается в наш радиоэфир не просто так, а дело в том, что 3 мая радио «Шансон», который вот вещает из Владивостока, да, вот именно вот мы, нам исполнилось 20 лет, и мы акцию приурочили именно к этому радостному для нас, ну и вас, соответственно, событию. Внимательно господа, слушайте радио «Шансон», старт уже очень скоро.
1: В жизни столько радостных минут, даже если вам предложат обмануться, соглашайтесь, пусть не вы другие ворут.

Улыбайтесь, быть серьезным не спешите. Не спешите ставить точку на себе. Доверяйте, ошибайтесь и любите. Ну а умников хватает на земле. Улыбайтесь, господа, ведь жизнь проходит.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эх, разгуляй! 2018. На сцене десятки звезд для ценителей настоящего шансона. Только на «Разгуляе» Катя Лель с песней, которую любят и знают миллионы слушателей. «Я по тебе скучаю».
2: Расставаниям и потерям я не верю, я не верю.
1: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Билеты в кассах «Олимпийского» и на сайте концерт.ру для лиц старше 12 лет.
3: К 18-летию радио «Шансон» 18 миллионов рублей слушателям. Скачай мобильное приложение «Радио Шансон», зарегистрируйся и жди звонка из студии. Игра «Слово в слово». Правила и условия участия на сайте «Радио Шансон».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Радио Шансон» слушает вся страна.

Рай далекий не со мной. Ты уехала, если все было игрой. Что ж не весел я,

крестик надену, перекрещусь я. Эх, была не была, если б ты знала, знала, родная, родная.

0: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
2: Автоштопор.
3: Не уверен? Не выезжай.
4: Друзья, всем хорошего дня. 10 часов 54 минуты показывают наши студийные. Обсудим дела дорожные. Сейчас от Зари до Молодежной в другую сторону пробка. На перекрестке Русской Бородинской сильно стоят, а на Горпарке ДТП. Ну и, как следствие, движение затруднено.
1: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
5: Первое солнышко марта.
1: Песни на все времена года.
4: Поговорим о погоде. Во Владивостоке до конца сегодняшнего дня осадков не будет. Очень сильный ветер, температура воздуха плюс 16. По краю сегодня осадков не ожидается. На побережье порывы до штормового ветра, температура до 26.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
6: Радио «Шансон» слушает вся страна.

Приморье, 11 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Во вторник местами в Приморье резко потеплеет до плюс 28 градусов. Об этом заявили в Примгидромете. По данным синоптиков, предстоящей ночью осадков не ожидается, станет немного прохладней. Днем край окажется в теплом секторе циклона, а воздух прогреется до плюс 29 на побережье. И северо-восток с отметкой в плюс 19. Также снова усилится юго-восточный и западный ветер. Во Владивостоке ведется подготовка парков и скверов к празднованию Дня Победы. Работы проходят на общественных территориях, где запланированы праздничные мероприятия. Так, в парке Победы высадят более 4000 цветов, а на Корабельной набережной у подлодки С-65 уже создали композицию в виде Ордена Победы. Цветочное оформление также обновили в Гайдамакском сквере, где высадили около 2000 растений. Во Владивостоке специалисты продолжают дорожный ремонт и устраняют ямы и неровности на улицах города. Накануне работы проводились на улице Днепровской и трассе Седанка-Патрокол, где обновили асфальтовое покрытие. На Светланской продолжается размостка брусчатки, а в районе Кипарисовой 2 укладывали новый асфальт. Ранее локальный ремонт провели на ряде участков, включая улицы Зои Космодеменской, Чурюмуховую, Добровольского, а также на перекрестке Вилкова и 40-летней ЛКСМ. Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». У ведущих есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТРК «Седанка Сити». Мы готовы подарить его слушателю. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке сегодня температура воздуха 15-17 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный с порывами до сильного. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

Голос Михаила Круга открыл новый музыкальный час на радио «Шансон». 11.07 показывают наши студийные. День разгорается и подгоняет нас всех весьма свежим и сильным ветром. Хорошего дня всем, друзья. Пускай все сбывается и наполняется. У микрофона Елена Панайоти. Наполненность музыкальная нашего эфира на ближайшее время такова. Это Александр Барыкин, Ирина Круг и Воровайки уже появились в радиоэфире. Ну а на 11.35 у нас запланирован выход акции под названием «Весенний аккорд». Друзья, будьте рядом.

0: Реклама.
1: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу. Порой желудку не по силам переварить эту еду.
2: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
1: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды к 18-летию радио «Шансон».
4: Партнер мероприятия – сеть спортивных сооружений России.
5: Легко, доступно для тебя.
6: Сеть спортивных сооружений России.
7: Это 29 уникальных фитнес-клубов в Москве и Подмосковье, работающих круглосуточно и для всей семьи. Мы просто собрали все самое лучшее, от бассейна до детского фитнеса. С нами вы успеете все. Сеть спортивных сооружений России. Фитнес в ритме столицы.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Радио «Шансон».

0: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
2: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
3: Друзья, всем хорошего дня. Партнер выпуска «Автотерритория. Весенняя акция». При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Сейчас от Зари до Молодежной и в другую сторону пробки. Небольшой затор по Котельниково на кольцо 3 рабочий. ДТП в районе Горпарка. Немного затруднен проезд.
4: Реклама.
5: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
6: Радио «Шансон».
7: Прогноз погоды.
8: Солнце вернется, вернется, вернется, чтобы уйти опять.
3: Информация о погоде. Во Владивостоке до конца сегодняшнего дня очень сильный ветер, плюс 16, по краю без осадков. Очень сильные порывы доштормового ветра, особенно на побережье. Температура до 26.
6: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
9: Хорошее радио.

я тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут, как

чисто в сердцах, не казенных парадных словах. И два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят ожиданием в прекрасных глазах.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Друзья, всем доброго дня. Время хороших новостей от Макса Веселова на Шансоне. Макс, твой выход.
2: Здравствуйте, мои хорошие. Китайский учитель физкультуры Бай Цзянь почти за 30 лет приютил и воспитал 276 детей, оставшихся без родителей или брошенных семьями. Мужчина работает в средней школе города Аньшань. Для детей он арендует большой дом, который называет «Дом мечты». Одновременно там живут от 20 до 30 воспитанников. Многие дети, которых Бай Цзянь взял под опеку с 1995 года, впоследствии добились успехов в учебе и спорте.
0: Хорошие новости.
2: Львиноголового кролика Херби признали старейшим из ныне живущих кроликов, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Ему 15 лет. Кролик живет в графстве Сурей в Великобритании в семье учителей Ричарда и Мелиссы Данем. Они забрали его из зоомагазина, когда кролику было 8 недель. Херби отличается ярким характером. Он упрямый, ласковый и независимый, а также любит командовать.
0: Хорошие новости.
2: В соцсетях обрел популярность еще один необычный кролик по кличке Добби. У него полностью отсутствует шерсть. Добби родился на ферме кроликов в Самарской области в ноябре 2024 года. По словам заводчицы Галины Бажайкиной, Добби стал единственным детенышем своей мамы породы белый панон. До рождения Добби Галина 15 лет пыталась вывести породу полностью лысых кроликов. На сегодняшний день у Добби уже родилось несколько наследников, у которых частично отсутствует шерсть.
3: А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
4: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
5: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
1: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции – торгово-развлекательный комплекс «Седан». Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: Друзья, всем доброго дня, вот и мы, а вот и здравствуйте.
3: Ну, наконец-то, всем здравствуйте, хорошие наши, любимые наши, наша весенняя акция совместно с ТРК «Седанка Сити». Весенний аккорд снова врывается на волну хорошего радио. И мы с моей любимейшей и боевой, и вездесущей подругой Еленой Панайоти уже здесь на месте.
2: А я вот только, Ир, хотела сказать, давненько мы с тобой не работали в паре, я, честно говоря, соскучилась.
3: Я тоже соскучилась, несмотря на то, что ежедневно мы с тобой фактически вместе в эфире. Я на новостях, ты на линейном вещании. Но вот так вот схлестнуться и в таком общем порыве любви к нашим радиослушателям еще и с подарками в руках давненько мы не брали в руки шпагу, что называется.
2: Ну а опыт показывает, что когда мы с тобой вдвоем беремся за какое-либо дело, оно у нас просто получается супербомбически на все 100-500%.
3: Ну знаешь, на нашем с тобой счету висят некоторые дела.
2: Делишки, я бы так сказала.
3: Да, но мы о них сегодня не будем. Мы на самом деле еще и не просто так собрались. Сегодня наша в прошлом былая Снегурочка, наш пиар-отдел, перетрансформировалась в летнюю весеннюю ласточку,
2: фею,
3: которая на порывах этого сильнейшего ветра владивостокского долетела к нам, припорхнула в студию, прилегла на наш пульт, дорогостоящий, аккуратненько поэтому прилегла.
2: Знаешь, сколько он стоит?
3: И начинает снимать нас. Все это действо можно смотреть на нашем телеграм-канале «Шансон Владивосток». Там же можно найти и пользу, потому что там у нас есть все анонсы, все подсказки. Естественно, подписанным быть стоит. И еще один повод, Лен, я очень хочу его упомянуть. Нашей радиостанции «Шансон Владивосток» исполнилось 20 лет, друзья.
2: Это сие случилось 3 мая, и именно в связи с этим потрясающим радостным событием, юбилейным, я замечу, событием, мы с нашим партнером ТРК «Седанка Сити» дарим вам грандиозную акцию под названием «Весенний аккорд». Кстати, у нас уже есть слушатель, который дозвонился.
3: Вот наши, молодцы, сразу подключаются к нашей веселой
2: активные
3: компании. Я хочу сказать следующее. Пока мы не запустили в эфир нашего счастливчика, что сегодня у нас есть некоторые правила, конечно же. У нас есть приз. У вас есть все шансы, все возможности его у нас заполучить. Нужно только отгадать, о каком магазине сегодня идет речь. Мы дадим подсказки. Доброе утро!
2: Доброе утро, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Как вас зовут?
4: Надежда.
3: Надежда.
2: Как я люблю имя Надежды, потому что от него веет чем-то таким надежным.
3: Надежным, действительно.
2: И светлым.
3: Да, и от света веет светлым.
2: Надежда
3: веет надеждой. В любом случае, я надеюсь, то, что сегодня все будет светло, ясно и легко. Как у вас настроение, Надюша?
4: Замечательно. Но ветер холодный, только вот это не очень приятно.
2: Да.
4: А так весна, весна, весна.
3: Самое время расправить крылышки и ринуться на пути по треку к победе в нашем сегодняшнем конкурсе. Готовы?
4: Да.
2: Итак, я сейчас буду задавать вам очень каверзные вопросы, а ваша задача угадать, о каком магазине идет речь. Стоит заметить, что этот магазин находится в ТРК «Седанка Сити».
3: Не где-нибудь, а именно.
2: А именно там. Итак, Надежда, в линейке этого производителя более 70 позиций.
4: А мне рассказать какие-то позиции?
2: Нет,
4: вы... наверное, туристические, весна-весна, нет?
2: Вы должны назвать, что это за магазин.
3: Да, мы будем задавать наводящие вопросы, то есть по ним можно определить, в принципе, что это за место. Но, кстати, замечу, я уже вот так подсмотрела, какой же классный магазин.
2: Да,
3: боже
2: мой! Я тоже подсмотрела, я
3: это
2: хочу.
3: Это круто,
2: я
3: это круто, хочу. Да. И это не голословное утверждение, а там действительно более 70 позиций, которые, ну, реально, реально классные.
2: Вам понравится?
4: Там есть головные уборы. Я знаю, что есть там головные уборы.
2: В этом магазине очень холодно, очень холодно.
4: Да. Холодно? Это... Но это туристический магазин, правильно?
2: Не, очень холодно, очень холодно.
4: Холодно?
2: Практически Нарьян-Мар, мой любимый город.
3: Опять она стала говорить про Нарьян-Мар. Девочки, спасайте, Надюша, давайте остановим Елену.
4: Тогда еще подскажите подсказку, в каком направлении, времена года или еще что-то.
2: Так, я дам вторую подсказку. Их слоган обещает яркие эмоции, но они сами заявляют, мы помешаны на вкусе и сделаем такими же вас.
3: Какой классный слоган.
2: Какой классный.
3: Мне очень нравится.
2: Интригующе, да?
3: Мне очень нравится вот их маркетинг, потому что сразу вот как-то цепляет. Мы сами любим хороший
4: это
3: вкус.
4: Что-то съедобное?
2: Да.
3: И вас сделаем такими же.
2: И такими же.
3: Слушай, Лен, ты знаешь, надо брать себе в оборот. Вот мы с тобой сами счастливые и других делаем счастливыми, правильно?
2: Интересно, Надежда, мы сегодня счастливыми или нет?
3: Надежда.
4: А если что-то съедобное, значит, наверное, напитки. Мне перечислить, какие там есть позиции съедобные.
3: Я бы очень удивилась, если бы вы начали перечислять напитки.
2: Мы бы прям до вечера
3: замерли в эфире, потому что о напитках мы на Шансон Владивосток очень любим поговорить. Исключительно про кофе, потому что мы из него состоим на 101%. Леночка даже не добавляет воду в него, я открываю такой секрет.
2: Исключительно про кофе, да.
3: Согласна. Надюш, двигаемся в правильном направлении, но вот что касается жидкости, вот тут немножечко вот
2: Нарьян-Мар.
3: В Нарьян-Мар. Охладились и возвращаемся обратно.
2: Смотри, какие я подсказки уже даю. Лен, и ты, и я. Мы крутимся все вот вокруг да около.
4: Тогда там кофе, наверное, какой-нибудь в зернах, в порошке.
3: Нет,
2: не,
3: кофе
2: холодно,
3: вот мы от него ушли. Да. Лен, ты знаешь, ты, наверное, очень сильно удивишься и шокируешься, но я тоже умею читать.
2: Да ладно?
3: Да. Я сама в шоке. Я уже вижу знакомые буквы и готова прочитать следующую
2: подсказку. И даже складываешь
3: подсказку.
2: Их в слова и слога.
3: Да, азбуки, ну, в церковно-приходской
2: да.
3: Все-таки стояло, как сказать, 3/4 около дверного проема, чему-то да научилась. Это торговая...
4: Вы меня запутали, давайте третью подсказку.
3: Распутывай.
2: Ира, распутывай.
3: Итак, эта торговая марка стала лауреатом Всероссийской премии «Здоровое питание» в своей категории.
2: А вот кофе порошковый – это все-таки не очень здоровое питание.
3: Да хватит, ты все про кофе, дадим мы тебе кофе.
2: Особенно
3: после.
2: Без воды, если...
3: Так,
2: ну, давай, что Надежда?
4: Ну, какие-нибудь мюсли?
2: Нет, не мюсли.
4: Не мюсли.
2: Не мюсли.
4: Ну, не в этом направлении.
2: Нет, нет.
3: В направлении мюсли.
2: Ну, там очень
3: холодно.
2: Вкусно все. Прям
3: да,
2: вот,
3: ну,
2: вот,
3: вкусно.
2: Вкусно.
3: Вот представьте, есть множество позиций, они
2: целых
3: разные.
2: 70.
3: Да, вот, скажи это еще раз. И меня опять вот так вот всю. Как вообще, как и вчера. Меня вообще каждый день вот так вот всю от наших вообще вот этих вот призов наших партнеров от ТРК Седанка Сити. Это же надо, собрались все крутые и стали дарить подарки. Вот представим с Надеждой 70 ярких позиций. И это, ну, не кофе, я буду прямо говорить, мы уже определились, правильно?
2: Правильно.
3: Это качественное и здоровое питание по результатам Всероссийской премии, по ее итогам в своей категории. Вот чего может быть вот очень много.
4: Ну, какие-нибудь спортивные, как, я не знаю, там назвать их болюсы или как вот спортивные.
3: Вы имеете в виду какое-то спортивное питание?
4: Да-да-да.
3: Ну, нет, это не спортивное питание. Дадим возможность
2: следующему человеку.
3: Попытки. Надежда, дозванивайтесь да. К нам еще. Обязательно. У нас на самом деле, что я хочу отметить. Ну вот действительно, наш каждый участник, вот такие у нас теплые голоса, такие любимые радиослушатели. И каждый раз, когда они что-то не выигрывают, я вот им от всей души желаю ловкости пальчиков, чтобы еще раз к нам дозвониться.
2: Ну и удачи, конечно же. И чтобы интуиция работала тоже на все 100-500%, потому что она нужна, если, ну, мало ли что происходит.
3: Следующий.
2: Есть у нас телефонный звонок.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Ой, как вас далеко слышно. Как вас зовут?
5: Далеко, да, почему-то. Меня зовут Татьяна.
2: Татьяна, очень приятно.
3: Здравствуйте,
2: Татьяна,
3: Танюша.
2: А у меня есть для вас еще одна подсказка, но вдруг вы уже знаете, что это за магазин, о каком магазине идет речь, и вы готовы выдать его название, если вы, конечно, нас сначала слушали.
5: Я сначала слушала, но я так почему-то сначала склонялась к молочной какой-то продукции.
2: Ближе, это
3: уже
2: ближе,
3: хорошо.
2: Да, да.
3: У меня тогда назрел вопрос.
5: Продукт, ближе, да?
3: Вопрос к Танюше у меня назрел. А, вот, Татьяна, вы бываете в ТРК Седанка Сити?
5: Ой, очень редко.
3: Ну, бывали, точно. То есть примерно где-то глазками что-то вы могли увидеть, какое изобилие там представлено различных классных магазинов. То есть если покопаться в памяти и в чем-то молочном, прости господи, то можно, в принципе, где-то уже начать нащупывать, исходя из наших подсказок, все-таки зерно истины.
2: Да, Ира уже такую подсказку дала, что такое зерно истины здесь раскидала, что только осталось название этого магазина произнести громко.
5: Ну, название я, наверное, не скажу, но, может быть, это какая-то экопродукция, которая идет как, ну, как диетические продукты.
3: Ну, не совсем, совсем диетической назвать ее сложно. Мы больше сейчас остановимся на том, что это все-таки питание. Это что-то связанное с чем-то таким вот...
2: Молочное. Да.
3: Да. То, что коровки не зря отдавали все-таки свое молочко. Это все дело в правильное русло вылилось.
2: У них даже слоган «Мы помешаны на вкусе и сделаем такими же вас». Вы представляете, да, как это маняще звучит?
3: Да я уже там.
2: Я тоже уже
3: да
2: там.
3: Да я уже вся.
2: Сейчас эфир завершим,
3: конечно,
2: и поедем туда.
3: Все.
5: Ну, мы обычно покупаем какие-то такие молочные продукты, типа йогуртов, которые низкокалорийные.
2: Ну, нет, это уже немного не туда. Ира, я хочу посоветоваться с тобой. Давать мне четвертую подсказку.
3: Я хотела как раз-таки об этом поговорить. Мы с нашей второй...
2: Мы уже... Мы хотим поговорить об этом.
3: Да, давайте поговорим об этом. На самом деле, мы уже с нашей второй участницей, с Танюшей, и после Надюши стали все ближе и ближе к истине. И у многих наших радиослушателей уже наверняка начинают наклевываться какие-то ответы. А поскольку я разбросала здесь зерно истины, клюнуть все-таки можно и получить правильный ответ.
2: Кстати, уже клюнул наш телеграм-канал, проклюнулся, и есть уже правильный ответ. Но правила наши таковы,
3: звоните,
2: что мы исключительно телефонные
3: звонки
2: принимаем. Поэтому,
3: Танюша, мы пропустим нашего следующего кандидата, потому что все-таки у нас четвертая подсказка, она еще не за горами. А мы тем временем, пока вы своими ловкими, немного обветренными в эту погоду пальчиками набираете номер телефона нашего прямого эфира, и уже вы здесь. Доброе утро.
2: Уже набрали. Здравствуйте. Не такие уж они обветренные. Здравствуйте.
6: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
6: Алексей.
3: Алексей. Лёша, привет. Как настроение?
6: Да превосходное, как всегда.
2: Алексей, вы готовы дать правильный ответ? Что же это за магазинище такое вкуснейший?
6: У меня одна версия есть, что это мороженое.
3: Интересно. Вот тут вот мы, Алексей, вот так вот немножечко берем, так сказать,
2: в оборот.
3: В оборот, да. И мы хотели бы, в принципе, для начала узнать, вы бываете в ТРК Сиданка Сити?
6: Очень редко.
3: Ну, если вы будете там бывать почаще, то тогда вам будут открываться все новые и новые магазины, которые там. Но раз вы там однажды все-таки были, то примерно это увеличивает значительно ваши шансы, что, кстати говоря, мы и рекомендуем делать нашим радиослушателям на досуге. Ну, где-то едете, если хотите стать нашим победителем, но забежите, зайдите в Сиданку Сити.
2: Там очень крутые магазины,
3: да,
2: очень вкусные, полезные, приятные.
3: Насмотренность помогает.
2: Точно.
3: И, кстати, я хочу подчеркнуть, что призы у нас, ну, действительно достойные. Они крутые. И четвертую подсказку мы Алексею все-таки зададим.
2: Я с удовольствием ее озвучу. Как называется марка, чье название отсылает к числу и полярной птице? Ну, тут уже вот оно. Как говорится,
6: Урса,
2: на ладони.
6: Видимо.
2: Как?
6: Урса.
3: Не летает. Не лет... Если бы я видела...
2: Полярная птичка, ну, полярная.
3: Да.
2: Полярная такая.
6: Полярная птичка, у нас пингвин есть.
2: Так, и...
3: И отсылает еще и плюс ко всему.
2: Да я ж напеваю.
3: Лена очень часто напевает. И вы знаете...
6: Да я заметил.
3: Мы все это заметили, но как-то мы принимаем...
2: Слова. Помните слова? Как вот с каких цифр начинается? Это песенка. Детская, старая.
6: Мелодия знакомая.
3: Лен, ты знаешь, я тебе честно хочу сказать, после твоей мелодии я в музыкальном страхе. Я в музыкальном страхе.
2: А я в гастрономическом.
6: 33
2: коровы. Ну, конечно же.
0: Это весенний аккорд на волне хорошего радио.
2: Так, если первое взять число 33, да, и полярную птицу, какой получится магазин?
7: 33 пингвина.
3: О, да! Да-да-да-да-да!
0: Это весенний аккорд на волне хорошего радио.
3: Я так рада.
0: Нравится мне это. Весенний аккорд на волне хорошего радио.
2: Нравится мне эта перебивка.
3: Обожаю. Спасибо вам большое. Когда вы одерживаете победу?
2: Супер! Супер, супер, супер.
3: Супер. Вам слово. Какие у вас эмоции сейчас?
6: Радость на душе.
3: Да, классно.
6: И улыбка на лице, конечно.
3: Это вместе с хорошим радио. Вы продолжите свой, конечно же, день, будучи победителем. Трубочку не кладите, за эфиром все расскажем. А я пока хочу...
2: Подожди, Ира. Алексей, а знаете, какой приз вам достается?
6: Понятия не имею.
2: Огромнейшая банка мороженого.
6: Ух вот ты. Так.
2: Да.
6: Это замечательно.
2: Это просто потрясающе. Это бомбически потрясающе. О! Поэтому кушайте, наслаждайтесь и обязательно забегайте в ТРК Седанка Сити.
3: Ага. А между прочим...
6: Непременно.
3: Да, еще бы, у вас там банка мороженого. Вам непременно нужно туда заглянуть.
2: На самом деле,
6: я сегодня и загляну.
3: Я посмотрела на вес, действительно солидно.
2: Солидно. Там большая баночка такая. Не баночка, а баночка такая.
3: Банище. Фактически баня. А я хотела бы вам рассказать про магазин 33 пингвина.
2: Алексей, трубку не кладите, сейчас не эфира.
6: Хорошо.
2: Я расскажу, где и как вы заберете свой подарок, а Ира рассказывает про магазин 33 пингвина.
3: Спасибо, кошечка моя, ты пока можешь насыпать себе кофе без воды, я вижу, что ты по нему соскучилась, а мы с удовольствием послушаем про нашего партнера, который находится в ТРК Седанка Сити. 33 пингвина – это российская торговая марка натурального мороженого, между прочим, премиум-класса. Мороженое изготавливается из натуральных компонентов, основными из которых являются вот сейчас все. Сейчас мы сейчас будем просто в мороженом таком изобилии находиться. Из коровьего молока, из свежих сливок, из фруктов и ягод. Там еще есть орешки, шоколад и карамель. И в составе используются только натуральные красители.
2: Детка, я уже вся твоя.
3: И не надо. Из листьев растений, водорослей, корнеплодов. Торговая марка является лауреатом Всероссийской премии «Здоровое питание» в категории «Мороженое». Ну, еще хотелось бы добавить, что, конечно же, надо. Ты нам, Елена, по наюте всегда вся очень нужна. Ты буквально такая же приятная, как это натуральное мороженое от магазина 33 пингвина. Лен, а что там в линейке, кстати?
2: В линейке более 70 разнообразнейших сортов мороженого, от классических до изысканных вкусов. Многие ли гурманы пробовали мороженое со вкусом белых грибов или со вкусом пиццы, Ира?
3: Я никогда.
2: Я
3: так
2: тоже.
3: Я хочу.
2: А там, в этом магазине, в 33 пингвина такое есть.
3: Это просто чудо какое-то.
2: Я обязательно туда забегу, потому что мне тоже интересно.
3: Это, кстати,
2: это взрыв
3: правда.
2: Вкуса.
3: Это взрыв вкуса, потому что мы с Еленой очень любим различные вкусовые эксперименты. То есть по утрам, вот в особенности, мы любим разные интересные, допустим, какие-то вкусовые сочетания. И если вы такие же ценители острых ощущений...
2: Забегайте.
3: И просто каких-то вкусовых экспериментов, и, кстати, вот в 33 пингвина действительно интересно, какова же на вкус, собственно, история мороженого со вкусом белых грибов или со вкусом пиццы. И отличительной чертой бренда стала коллекция... Я, Лена, сейчас я замерла.
2: Да, я тоже замерла, потому что...
3: Мороженого без сахара.
2: И с пониженной жирностью, куда входят сорта без лактозы, без глютена, со спортивными добавками и суперфудами. Мира, это только для нас.
3: Это только для
2: Ира,
3: нас, потому что мы действительно, мы за здоровый образ жизни, мы действительно, мы посещаем спортивные залы, следим за уровнем того, что мы потребляем, в частности, чтобы это было без жира и без всякого вредного, излишнего сахара. Друзья, это идеальное место для того, чтобы забежать с детьми, зайти с тещей. Теща становится добрее.
2: А свекровь?
3: Если она вкусно ест.
2: Со свекровью тоже можно
3: зайти. Со свекровью, с женой, с мужем. В общем, если есть какие-то вообще, ну, вопросики, все, идите вместе, хорошенько покушаете, дружно, да или просто заходите хорошо провести время, тем более Седанка Сити. Ну, все же знают Седанка Сити. Зашли все вместе, поели. И
2: как, всем счастья.
3: И как пингвины счастливые в развалочку.
2: Я хочу еще раз этот слоган зачитать, он мне очень нравится. 33 пингвина, мороженое для ярких эмоций.
3: Да.
2: Мы помешаны на вкусе и сделаем такими же вас.
3: Такими же
2: вас. ТРК Седанка Сити, первый этаж. Забегайте.
0: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. Слышишь? Это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз. У вас есть шанс его получить. С
1: 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити». Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
7: Реклама на радио «Шансон». Реклама. Песня, а не реклама.
0: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
8: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
9: Для тех, кто за рулем.
10: Автоштопор.
2: Что касается дорожной ситуации, прямо сейчас ее максимально детально обсудим. ДТП на столетии в районе Искры, будьте аккуратны. От Зари до места ДТП пробка, еще одно ДТП на повороте на Гайдамак и третье ДТП в районе Горпарка. Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона.нет».
11: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках 23-9-00. Сайт «Угона.нет».
12: Радио «Шансон».
13: Прогноз погоды.
14: Доброе ты, солнце мое, на чистом просторе.
2: Во Владивостоке до конца сегодняшнего дня очень сильный ветер, плюс 16. По краю сегодня на побережье порывы до штормового, плюс 25. Партнер выпуска — компания «Геометрия уюта». Эксперт в мире остекления и ремонта балконов.
11: Реклама.
15: Только качественные окна защитят от непогоды, сохранят тепло и уют в вашем доме. Окна «Рихау» прослужат вам до 60 лет. Контроль качества выполняемых работ – это гарантия надежности и долговечности. «Геометрия уюта» – эксперт в мире окон. Звоните 280-2101.
12: Радио «Шансон Владивосток» 103.2 FM.

0: Приморье, 12 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Высокий класс пожарной опасности установлен в 16 муниципалитетах Приморья на период с 5 по 6 мая. Жители и гостей региона просят не разводить костры, отказаться от сжигания сухой растительности и мусора на придомовых территориях. Это сообщается со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю. Минтруд России расширил перечень профессий, по которым можно пройти альтернативную гражданскую службу. Обновленный список насчитывает 363 позиции. Среди новых и уточненных профессий – врачи-специалисты, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог. Рабочие специальности – газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, а также синоптик и зоолог. Скорость прохождения пунктов пропуска в Приморье увеличат в этом году. Так, в пункте пропуска пограничной на российско-китайской границе уже завершены основные строительно-монтажные работы. Продолжается организация автоматизированных рабочих мест для сотрудников контрольных органов. После модернизации пропускная способность пункта увеличится до 1500 транспортных средств в сутки, а количество полос вырастет с 8 до 22, что позволит существенно ускорить пересечение границы. В праздничный день, 9 мая, пригородные поезда из Владивостока в аэропорт Кневичи усилят дополнительными вагонами. Об этом сообщили в Минтрансе Приморского края. На направлении ежегодно выполняется по 10 рейсов в каждую сторону. С 9 по 11 мая электропоезда будут курсировать по графику выходного дня. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро – 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке сегодня температура воздуха 15-17 градусов, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859.
3: Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

0: час Евгений Кемеровский открыл новый музыкальный час на радио «Шансон». Доброго дня всем, чьи приемники на нашей радиоволне. Движемся дальше только с хорошими песнями. У микрофона с вами еще час я, Елена Панайоти. Всем бомбического настроения, весеннего настроения.
1: Как обряд светел, нем и свят, как крест на рясе. Я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по вдоль неонных знаков, под пестрой их водой мой путь так одинаков. На те же улицы грибу, на те же переулки.

0: Реклама.
1: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу. Порой желудку не по силам переварить эту еду.
2: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
3: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды к 18-летию радио «Шансон». Стас Михайлов, Александр Новиков, Вика Цыганова, Таисия Повали, Ирина Круг и многие другие. Эх, разгуляй! Билеты на сайте и в кассах «Олимпийского», и на сайте ticketland.ru для лиц старше 12 лет.
5: Официальный спонсор «Эх, разгуляй» – МИЦ Девелопмент. МИЦ строит для тебя. МИЦ строит все по-твоему.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» – это просто песня.
1: И сейчас огромная просьба Алексею, который у нас выиграл в конкурсе под названием «Весенний аккорд», перезвонить к нам в студию 220-93-83.

0: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
1: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
4: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
5: Друзья, всем хорошего дня. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатная. Адрес: Военное шоссе 5. Что касается дорожной ситуации, на данный момент у нас на Борисенко ДТП. Будьте аккуратны, в оба направления там все стоит. В районе Центральной площади также в оба направления заторы. От Зари пробка до Молодежной в обратном направлении и на перекрестке Русской Бородинской.
6: Реклама.
7: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
8: Радио «Шансон».
9: Прогноз погоды.
10: Тают в небе облака, тают, потому что облака устали.
5: Поговорим о погоде. Во Владивостоке сегодня до конца дня осадков не ожидается. Очень сильный ветер. Температура воздуха 16 градусов тепла. По краю сегодня также очень сильный ветер. На побережье до штормового. Температура воздуха до 26.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». Макс, твой выход.
2: Здравствуйте, мои хорошие. В некоторых странах местные деньги могут служить не только средством для покупки сувениров, но и сами по себе могут служить отличными сувенирами. Например, швейцарские франки, чьи необычно вертикально ориентированные банкноты с изображениями швейцарских достопримечательностей, официально признаны самыми красивыми в мире.
0: Хорошие новости.
2: Второе место в этом рейтинге стабильно держит Новая Зеландия. На ее банкнотах изображены известные новозеландцы и местные птицы, от киви до пингвинов, как настоящие открытки с яркими и очень детальными изображениями экзотических животных и растений выглядят разноцветные доллары Фиджи. Костариканские колоны и бермудские доллары тоже, кстати, вертикальные.
0: Хорошие новости.
2: Необычными бывают не только купюры. В островном карибском государстве Аруба в ходу квадратные монеты в 50 центов, а на Багамских островах такую же неожиданную форму имеет монетка в 15 центов. Канадский банк выпускает серии памятных монет, которые светятся в темноте, а в Сомали в обращение регулярно запускают монетки самых поразительных форм – шарики, кубики и пирамидки. А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. «Шансон».
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

А весной мы все находимся в зале ожидания этакого чуда. И самое важное то, что это чудо, оно в любом случае придет. Хотя бы с первым ароматом сирени или черемухи, с первыми весенними цветами и вот этой свежераспустившейся зеленью. Ощущение чуда, оно остро, как никогда. В мае недаром один поэт сказал, в мае так сложно не впасть в левитацию. И это правда. Друзья, радио «Шансон» продолжает делать вам подарки. Акция «Весенний аккорд» уже вовсю проходит на нашей радиоволне. У нас есть приз, у вас есть обалденный шанс его получить. Каждый день в 11:35 или в 10:35, ну, плюс-минус час, будем задавать вам каверзные вопросы, а ваша задача отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый новый день новый приз от магазинов ТРК «Седан» по сети. Внимательно нас слушайте.

0: Радио «Шансон» слушает вся страна.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018.
3: Когда утро начинается с любимого голоса,
4: рота, подъем!
3: С милого сердцу звука или с вежливой просьбы:
5: алло, машину уберите, я выехать не могу.
3: Включайте радио «Шансон», и утро начнется с Кавериной Ани.
6: И снова здравствуйте. Я вернулась, чтобы вы просыпались в хорошем настроении.
3: Утро доброе с Аней Кавериной. Она вернулась и работает за троих. Каждый день с 7 до 11 легкая на подъем Каверина разбудит, поднимет на ноги и сделает... Взбудит, поднимет на ноги и сделает все, чтобы ваш день задался.
6: А кому-то еще и денег дам.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

раньше и теперь. Но он пришел, вы слышите, стучится. И, улыбаясь, открывать им дверь. Какая глупость ревновать, терять кого-то не иметь.

любит, значит, любит, вы правы. А так и быть, ревнуйте на здоровье.

0: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
1: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
2: Аудитория 0+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Автоштопор. Ни дня без пробки.
5: Друзья, всем хорошего дня. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации – ваш автомобиль. На перекрестке Русской Бородинской сейчас заторы. Под мостом на Второреченской развязке. От Борисенко на Школьную в другую сторону. В районе перекрестка Борисенко, 40 лет, ВЛКСМ, ДТП. Удачи в пути.
6: Реклама.
7: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
6: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
7: Я буду с тобой всегда.
8: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
9: Последний сугроб, он уже не жилет.
8: Песни на все времена года.
5: Во Владивостоке до конца дня очень сильный ветер, плюс 16. По краю осадков не ожидается. Очень сильный. На побережье до штормового ветер. Температура до 26.
8: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
10: Хорошее радио.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: У нас финалочка часа, и в это время для участников дорожного движения рубрика «Дорожный привет». Сейчас у нас объездная Горностаевская трасса по всем направлениям свободны. Ну и всем хочу сказать до свидания. С вами это утро и первую половину дня встречала я, Елена Панайоти. Услышимся завтра также рано-рано утром. Ну а пульт управления радио «Шансон» оставляю Екатерине Пацан. Всем хорошего, удачного дня!

Приморье 13 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. 165 домов в разных районах Владивостока сегодня остаются без света. Плановые отключения коснутся пригорода, а также электроэнергию отключают на Вилково, Нерчинской, Карбышево и Шошино. Ограничения продлятся с 9 до 17 часов. Полный список адресов опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации. Рабочий день 8 мая 2026 года будет сокращенным на 1 час. 8 мая, как и 30 апреля, является предпраздничным днем, а значит, работа в этот день уменьшается. Также отмечается, что всего в мае россияне отработают 19 дней, а на отдых придется 12. Парковка в центре Владивостока будет закрыта. Въезд на муниципальную парковку на Корабельной набережной 1 ограничат на 8 и 9 мая в связи с запуском фейерверка. С 19 часов 8 мая и до 23 часов 59 минут 9 муниципальная парковка на Корабельной набережной 1 будет закрыта для проведения подготовки и запуска салюта. Новые штрафы для россиян. Жителей многоквартирных домов предупредили о серьезных штрафах за сушку белья на собственном балконе. Речь идет о случаях, когда вещи вывешиваются за пределами балкона или прямо из окон на внешнюю сторону здания. В таких случаях гражданам может грозить административный штраф до 15 тысяч рублей. Согласно установленным нормам, использовать для сушки белья разрешено исключительно внутреннее пространство балконов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке сегодня температура воздуха 15-17 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

0: На руках тебя носил. И боялся.
1: 13:06 на наших студийных. Иван Кучин открыл новый музыкальный час, и группа «Кабриолет» его продолжит. Друзья, всем хорошего дня. Продолжайте оставаться на нашей радиоволне. Шансон просто песня, и мы движемся дальше, подгоняемый свежим майским ветром.

0: Реклама.
1: Нос заложен и течет.
2: Не мешался насморк, чтоб новый экстра Виностоп. Новый Виностоп экстра активен до 12 часов.
3: Новый Виностоп экстра Виностоп.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе?

0: июне, где все под рукой. По-твоему. МИЦ строит все по-твоему. Звоните 495-023-44-44. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018.
1: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу. Порой желудку не по силам переварить эту еду.
2: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
1: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Радио «Шансон» сделано с душой.

0: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
2: Для тех, кто за рулем.
3: Автоштопа.
4: 13:24 во Владивостоке. Смотрим, что в это дневное время происходит на городских дорогах. Оливудская в центр, дальше на вокзал пробка. Океанский проспект вверх, тут ДТП, движение плотное. Котельниково перед третьей рабочей, пробка. Скопление машин сейчас перед развязкой на второй речке. И Русская со стороны Адмирала Горшкова на кольцо Багратиона и в обратном направлении. Плюс Снеговая Пать, Анна Щетинина на Выселковую. Ну и этот перекресток Бородинская, Выселковая и Анна Щетинина. Тут движение медленное со всех сторон.
1: Радио «Шансон».
5: Прогноз погоды.

0: Что касается погоды, до конца дня в городе осадков не ожидается. Умеренный до сильного ветер. Дневная температура 15-17 градусов тепла. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный, юго-западный умеренный до сильного ветер. Дневная температура в разных районах сегодня от 12 до 26 градусов тепла.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Итак, друзья, у нас середина часа. В студии Хорошего радио с обзором хороших новостей встречаем Макса Веселова.
2: Здравствуйте, мои хорошие! Ученые обнаружили, что привычные звуки дикой природы оказывают более сильное положительное влияние на психику человека, чем голоса зарубежных лесов, полей и рек. Участников эксперимента разделили на две группы. Первая слушала аудиозаписи фауны немецких и польских лесов, вторая – звуки панамских тропиков. В обеих группах были треки как с низким, так и с высоким биоразнообразием.
0: Хорошие новости.
2: Результаты показали, что любые спокойные шумы природы улучшают самочувствие. Люди чувствовали расслабление и радость. Однако именно знакомые акустические ландшафты заметнее всего поднимали настроение и даже вызывали ощущение благоговения. Кроме того, чем больше разнообразия звуков животных в записи, тем сильнее был позитивный эффект.
0: Хорошие новости.
2: Сеул возглавил рейтинг самых удобных для пеших прогулок городов мира в 2026 году по версии Time Out. Издание опросило тысячи жителей разных городов, и столица Южной Кореи набрала 93% положительных оценок. Город хвалят за безопасность днем и ночью, удобные для прогулок районы Мёндон, Инсадон и Хондэ, а также зону вдоль ручья Чхонгечхон, которая соединяет станцию метро и городские достопримечательности.
3: А если вы хотите еще больше веселых, интересных и познавательных новостей, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». С вами был Макс Веселов.
0: Хорошие новости. Хорошее радио. Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

Итак, это Стас Михайлов в эфире радио «Шансон Владивосток». Да, если вдруг случился дневной сон, какая-то дневная феста произошла, все-таки надо взять себя в руки и время действовать. У нас 13:36 в городе. Всем доброго дня, всем приятного времяпрепровождения на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». К прослушиванию рекомендую Михаила Круга, впереди Григорий Лепс. Ну и прямо сейчас послушаем песню от Елены Ваенги «Музыки много». Шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Поверните направо. Третий съезд.
2: Съезд, ага.
1: Вы ушли с маршрута.
2: Как ушла? Пенсионный фонд скоро закроется. Я не успею сегодня подать заявление на материнский капитал.
1: Найден более быстрый маршрут. Припаркуйтесь и зайдите в пенсионный фонд через интернет.
3: Получайте услуги пенсионного фонда через интернет круглосуточно. В личном кабинете можно оформить заявление на материнский капитал или социальные выплаты, получить выписку из индивидуального лицевого счета, узнать количество пенсионных баллов и стаж.
4: Пенсионный фонд из дома.
5: Кашель влажный и кашель сухой. Есть Кадиллак. И для каждого свой. При влажном кашле в бронхах мокрота. Для Кадиллак бронхоработа. Кадиллак Нео от кашля сухого. Чтоб першение в горле не мучило снова. Лечим кашель не просто так. Есть эксперт. Серия средств Кадиллак. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-44-44. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй!» 2018.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77-68-373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Радио «Шансон» сделано с душой.

0: Автоштопор.
1: О дорогах на дорогах.
2: Во Владивостоке 13 часов 51 минута. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Интерактивная карта 2 балла показывает. В центре медленное движение, Людское, особенно скопление машин до вокзала. Есть информация о ДТП на кольце инструментального завода. Тут плотничок со стороны Тополиной аллеи. Медленно едут сейчас из-за дорожных работ по путепроводу в сторону города. Скопление машин то несущественное в районе радиоприбора. Удачи в пути.
3: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
4: Цвела, буянила весна.
3: Песни на все времена года.
2: Партнер выпуска прогноза погоды – компания «Геометрия Уюта», эксперт в мире остекления и ремонта балконов. По данным синоптиков, до конца дня во Владивостоке переменная облачность без осадков, юго-восточный умеренный до сильного ветер. Дневная температура сегодня 14-16 тепла. В крае преимущественно без осадков, юго-западный, южно-умеренный до сильного, местами сильный ветер. Дневная температура в разных районах сегодня от 12 до 26 градусов тепла.
5: Реклама. Окей, Google. Балкон под ключ во Владивостоке.
6: Геометрия уюта.
5: Не тупи, Google. Балкон под ключ качественно и по выгодной цене.
6: Геометрия уюта. Всегда качественное остекление балконов и скидка до 70%. Сам не тупи. Звони 280-2101.
5: Отлично, Google. Звоню в геометрию уюта. 280-2101.
7: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

что происходит. Столько дней мелкий дождь моросит. Старый друг, как поют, не приходит. И мне некого больше спросить. Центробанк, курс валют повысит.

как же так, ведь все время хватало, ведь она словно воздух была, по весенним шаталась кварталом и над городом нашим плыла.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Завершаем очередной музыкальный час на хорошем радио «Шансон Владивосток» рубрикой «Дорожный привет». Наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Ну и есть мессенджер «Макс» на номер +7 908 986 1551. Вы присылаете информацию с городских дорог, музыкальные заявки. В общем, не в первый раз и не в последний делаем вместе с вами эту рубрику. Так, Александр пишет. «Добрый день, радиостанция. Сейчас нахожусь в пригороде, Санаторная. Здесь все хорошо, пробок нет. Всем хорошего дня, счастливого пути. Песню, пожалуйста, Виталия Аксенова».

Одинок и свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти.

одинокий взгляд давно отметился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть.

0: Приморье, 14 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Завтра утром Владивосток на полдня погрузится в подготовку к главному майскому событию – Парад Победы. С 6 утра центр города станет пешеходной зоной. Перекроют Корабельную набережную, Светланский переулок, а чуть позже – Светланскую и Алеутскую с прилегающими улицами. Генеральная репетиция продлится до 13 часов. Так что водителям лучше заранее продумать объездные маршруты. В продолжении темы парковка на Корабельной набережной 1 временно уйдет в отпуск ради яркого праздника. Въезд на территорию будет закрыт с 19.00 8 мая и до 23 часов 59 минут 9. Причина – запуск фейерверка часов 59 минут 9. Причина – запуск фейерверка в честь Дня Победы. Водителей просят заранее убрать свои автомобили из этой зоны, чтобы не мешать подготовке к проведению праздничного шоу. Отопительный сезон во Владивостоке завершается. Жители ряда районов уже сообщают о том, что батареи перестали отапливать их квартиры. Одними из первых тепло перестали получать дома на улицах Ладыгина и Адмирала Кузнецова. Там же ровно через неделю начнутся гидравлические испытания. Радио «Шансон Владивосток» отмечает свое 20-летие. В связи с этим проходит акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть сертификат в один из магазинов нашего партнера – ТРК «Седанка Сити». И мы готовы подарить его слушателю. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день разыгрываем новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке завтра 13-15 градусов. Утром морось и туман, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Уже несу.
4: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в

0: А моя соведущая Марина Дымова ничего не курит, потому что она ведет здоровый образ жизни. Берите с нее пример, дорогие друзья. С вами утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Подай голос, бабушка.
1: Здравствуйте, наши любимые. Да, сейчас, дедушка, я тебе подам такой голос. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Хотела я вам сказать экватор недели, а потом вспомнила, что вообще-то только вторник, 5 мая на календаре. Всемирный день общения, поэтому смело все 4 часа принимаем ваши сообщения, будем общаться. День водолаза, международный день принцесс, а каждая женщина, бабушка, девочка в душе принцесса. Еще сегодня международный день акушерки, женщины, благодаря которым многие появились на свет.
0: Я бы даже сказал, все.
1: Не многие, то все.
0: Да.
1: А еще сегодня день создания криптографической службы Российской Федерации и день шифровальщика, иными словами. Всех, кто имеет отношение к этим праздникам, мы от всей души поздравляем.
0: Ну, еще сегодня день карикатуриста. Поэтому, если вы рисуете карикатуры, это тоже ваш праздник. Ну и, наконец, сегодня день большого сэндвича. А большому сэндвичу и, как говорится...
1: Рот радуется.
0: Да. Ну, а что касается наших ближайших планов, Марин, то тут все предсказуемо.
1: Новости, которые вы проспали.
0: Да, игра «Черный ящик» и финале часа. Не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Всем еще раз желаем доброго утра. Встретили.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации визовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Это история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Есть у нас, дорогие друзья, для вас интересные новости. Марин, как ты думаешь, с какой начать? С новости для богатых или с новости для бедных?
3: Начни с обычных новостей.
2: Не, я предлагаю тебе серьезно сейчас. Либо новость для богатых, либо новость для бедных.
3: Ну, давай для бедных.
2: Давай для бедных. Россияне стали отказываться от одежды, чтобы поесть. За месяц в стране на 22% снизились траты на ателье, химчистку и ремонт одежды. И на 16% снизились траты на покупку одежды. Это была новость для бедных.
3: А это потому, что когда, помнишь, у меня сломалась молния на платье, я же не пошла в ателье, я позвала друзей на помощь.
2: Да.
3: Которые на мне
2: Чип
3: это платье...
2: Чип и Дейл пришли на помощь тебе, кстати.
3: Зашили, понимаешь? А могла бы пойти в ателье, так что новость
2: неправильная. Ты бы не могла пойти в ателье, потому что в таком платье...
3: Ну как, могла.
2: Сверху бы что-то накинуть, в принципе, да. Ну ладно, да, могла бы. Могла бы, но почему-то не пошла. Ну и теперь новость для богатых. Россияне купили рекордное количество Rolls-Royce в прошлом году. Аж 225 штук.
3: А все потому, что экономили на ателье.
2: Абсолютно верно. Помнишь вчера...
3: Может быть, я скоро куплю Rolls-Royce.
2: Помнишь вчера замечательный какой совет дали экономисты, как накопить быстренько 5 миллионов рублей?
3: Получать 500
2: тысяч. Да, нужно получать 350 тысяч в месяц и откладывать по 60. Я знаю, как накопить 5 миллионов за 5 месяцев. Нужно найти работу, где будут платить миллион, и 5 месяцев просто экономить на ателье. А... И через 5 месяцев у тебя будет 5 миллионов. Нормальный совет?
3: У тебя случайно
2: экономист,
3: дополнительное
2: да.
3: имя есть. Не капитан очевидность?
2: Есть.
3: Есть, немножко. Я так и подумала. Смотри, в России отцы массово уходят в декрет, и уже каждый восьмой получатель пособия по уходу за ребенком – это мужчина. Доля пап в декрете выросла до 12%, что в 6 раз больше, чем 6 лет назад.
2: Но это
3: и
2: хорошо
3: чаще
2: или
3: всего
2: плохо?
3: Такие отцы встречаются в Москве, Петербурге, Тюмени и Татарстане. Около половины российских мужчин готовы временно оставить работу ради заботы о ребенке. А мне кажется, просто семьи считают и понимают, что если уйдет в декрет мужчина, больше выплаты, может быть, поэтому
2: вот так,
3: такая схема.
2: Вот так, да, может быть. Интересно.
3: Не знаю,
2: интересно.
3: Мне кажется, что дело в этом. А с другой стороны, хорошую тему можно было бы обсудить с нашими слушателями.
2: Готовы ли
3: мужчины уйти в декрет?
2: И готовы ли женщины доверить своим мужьям самое ценное, что у них есть? Это новорожденных,
3: кстати,
2: детей.
3: Действительно интересно. Тем более в день акушерки, о чем еще говорить?
2: Конечно.
3: Не об этом.
2: Да.
3: Россиян начнут штрафовать за оскорбление чувств женщин. Законопроект уже внесли в Госдуму. Депутаты предлагают наказывать на 20 тысяч рублей за призывы «Сиди дома, женщина! Твое место на кухне! Тебе бы только рожать да рожать!»
2: Вот такой мужчина, который так говорит, он не пошел бы в декрет, мне кажется.
3: Ну, в общем, на самом деле, это именно не за оскорбление женщин, а за оскорбление чувств женщин. То есть называть кого-то потасканный по телевизору все еще не будет облагаться штрафом.
2: Не знаю, Марин. Но там уже все извинились, по-моему.
3: А эти деньги, ну там типа мне нужно извиниться и сказать извини, пожалуйста, это разные вещи.
2: Да?
3: Да. Ну, как мне кажется. Не знаю, как они что-то
2: говорили. В России, Марин, обновили правила сдачи на права. Теперь после теоретического экзамена будет 60 дней на то, чтобы закрыть практику, то есть вождение, да? Если в течение полугода человек не может сдать практику, то результат аннулируется, и проходить придется все заново. Вот. Новый круг
3: учите
2: выходит.
3: Как
2: да.
3: следует.
2: Не учите, а водите. Потому что учить это ты сдал теорию, а вот уже вождение должен сдать в течение 60 дней. 2 месяца на вождение сдать. Поняла?
3: Ой, какая песня в эфире. Вы не поверите, но это поет Артем Демин. Стихи
2: я поверю.
3: И музыка его.
2: Я поверю, почему не поверите.
3: Удивительная песня. Как она попала на эфир, непонятно. Но
2: бывают
3: послушай.
2: Иногда. Чудеса случаются.
3: Барабан
2: Марина.
3: Работает. Музыкальный барабан.
2: Согласен. Гедвиги Карловны.
4: Я пытаюсь просто понять, как же произошло. Как случилось, милая, вдруг хлопнула в доме дверь. Я искал полжизни тебя и, наконец, нашел. Ты живешь в Москве на Тверской.

0: Шансон «Владивосток» для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио «Шансон». Сделано с душой.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
4: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
5: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
6: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
7: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
8: Во Владивостоке 14 часов 21 минута. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Смотрим. Вторая речка. Со стороны адмирала Горшкова по Русской до кольца Багратиона движение медленное. С Молодежной на Камскую скопление машин на кольце инструментального завода ДТП. Тут плотничок наблюдается. Алиутская в центр, Океанский проспект вверх, у Боревича вверх. Все это движение медленное. Удачи в пути.
1: Радио «Шансон».
9: Прогноз погоды.
10: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег.
8: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра погода облачная, утром морось и туман, умеренный до сильного ветер, дневная температура 13-15 градусов тепла. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман, умеренный, местами сильный ветер, дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM.
11: Хорошее радио.
12: Радио «Шансон».
13: Для лиц старше 18 лет.

0: чего.
1: Что же в черном ящике?
2: Давайте поиграем. Черный ящик — это замечательная игра. Можно положить все, что угодно. Вы должны угадать, что лежит в черном ящике. Мы даем подсказки. Вы свой вариант отправляете на номер плюс 7-909-955-1030. Нужно быть первым, чтобы одержать победу и забрать приз.
3: Сегодня невероятный день, потому что Артему заявил желание, говорит: ну что ж, все, ты кладешь в черный ящик.
2: Моя дай уже очередь. Я что-нибудь, да.
3: Давай вспомнил слово, которое давно ему не давало покоя. Ты решил ему положить.
2: Да нет, одно.
3: Но на самом деле сейчас актуально, когда на улице такая жара, это прям без этого из дома порядочному человеку выходить нельзя. Можно спасти себя, а можно других.
2: Так, ну что? У того, что сегодня в черном ящике есть прям официальный день рождения, представляешь?
3: Веер или зонт, пишут наши слушатели.
2: А, вот так, да? Решили.
3: Солнечные очки.
2: Угу, еще.
3: Подштанники.
2: Да, конечно.
3: А сейчас без подштанников кто вообще из дома-то выходит?
2: Конечно.
3: Какие времена?
2: Плюс 25 надо обязательно. Подштанники.
3: Сифон, Панама.
2: Плюс 25 надо обязательно. Подштанники.
3: Сифон, Панама.
2: Все?
3: Кепка. Ну, ждем подсказок твоих еще, иначе все мимо.
2: Ну, давайте, ладно.
3: Все мимо.
2: Ну, давайте, ладно. 1800

0: Подсказочка.
1: Немецкий фармацевт был первым, кто это создал.
0: Пластиковая бутылка с водой.
1: Да, нет.
0: Линзы. Нет.
1: Так, в 1899 году уже аж братья... Что сделали братья? Братья много чего сделали. Они... Ну, я сейчас
0: подожди,
1: скажу.
0: А название,
1: любое
0: вот
1: мое
0: смотри,
1: слово
0: кто-то
1: сразу...
0: присылает двойной. Вот одна женщина прислала. А, да. Вот теперь есть правильный вариант. Но вот
1: ладно,
0: как надо.
1: Можно уже теперь про братьев рассказать, да? Да. Ну, в общем, они создали хирургическую ленту с адгезивом из окиси цинка для фиксации марлевых повязок. Идея возникла, когда поставщик ваты придумал приклеивать марлю к ленте, чтобы жена могла легко использовать повязку в его отсутствии. Но
0: скажи
1: в 20-м
0: мне,
1: году...
0: Тут при чем?
1: А?
0: Лейка здесь при чем? Вот название почему такое?
1: Лейко?
0: Ну, с чем это связано? Ну, в смысле...
1: Да кто
0: типа
1: его знает?
0: Типа наклейка?
1: Ну, видимо,
0: лейка,
1: да.
0: Лейка или что?
1: Да, клейкая, может быть, вот клейкая.
0: Ну, первый человек, который правильно написал, и это был Лев.
1: В общем, самый большой в мире лейкопластырь был длиной 16 метров. В среднем человек за жизнь использует около 150 лейкопластырей. В год производится более 50 миллиардов пластырей. То есть я все эти подсказки для кого сейчас?
0: Для льва.
1: Для льва. В общем, Лев, вы молодец. Да, действительно, сегодня мы решили загадать лейкопластырь. Вы первым догадались, о чем идет речь. И за это вам заслуженные аплодисменты и приз от утреннего шоу достанется
0: ура,
1: вам.
0: Ура, Лев, напишите нам свой номер телефона.
1: И
0: сколько там человек использует раз в год? Сколько пластырей?
1: 50 миллиардов пластырей в год.
0: Ого.

Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
1: Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
8: Такие новости.
9: Такие новости.
8: На «Радио Шансон».
10: Итак, продолжаем. Продолжаем знакомиться с новостями, которые мы проспали. Каждый второй россиянин хочет возвращения западных компаний, показал опрос. Больше всего, конечно, мы ждем автомобильные бренды, 41%. Затем мы ждем зарубежные фильмы, музыку и видеоигры, это 28%. Программное обеспечение 27%, мебель и стройматериалы 25%, еду и напитки 23%, косметику 22%. Марина, что лично ждешь ты?
11: Автомобили, да.
10: Автомобили, да.
11: Это точно. Ну, смотри, новость есть, что с 27 мая в России запретят возить ноутбуки Asus, HP, Samsung, Toshiba, чтобы по параллельному импорту ввоз будет возможен только с разрешения правообладателя. И Минпромторг считает, что российские аналоги уже готовы заменить западную технику. И власти надеются, что так вырастет спрос на отечественные устройства. Я, кстати, даже и не знала, что у нас уже делают ноутбуки.
10: Очень много
11: хорошие,
10: уже делают.
11: Да?
10: Делают. Я не могу сказать,
11: сколько
10: что
11: стоит
10: они...
11: ноутбук, сделанный в России?
10: От 30 тысяч рублей в среднем. Но я не могу сказать, что они прям очень хорошие.
11: А те, которые привозные, 150, 200, а то и...
10: Не, ну это такие, да, премиальные модели. Но я хочу тебе сказать, из того, что сейчас выбор просто колоссальный. Ты заходишь в магазин, и вот от 30
11: до... Я просто очень давно не заходила в магазин техники. Обычно
10: до 150
11: все это в интернете
10: там вообще разброс. Но нормальные...
11: У кого-нибудь есть
10: нормальный
11: наш
10: ноутбук?
11: Российский ноутбук? Расскажите вообще, действительно, есть ли такой опыт использования? Потому что я вот реально не слышала. Артем, есть ли у тебя дома балкон?
10: Конечно, огромный балкон.
11: Если бы тебе нужны были деньги, за сколько бы ты его сдал? В интернете появились объявления, люди сдают лоджию. Ну, то есть, кто-то там может жить.
10: А, ну, то есть, у меня просто, чтобы попасть на балкон, нужно пройти через всю квартиру.
11: Обычно так у всех это работает.
10: Я не готов, чтобы я ночью спал на... А то мимо меня ходили люди такие, мы сейчас... Покурить. Да, мы сейчас.
11: Не, ну на балконе заводить. Пусть курят уже.
10: Не, ну ладно, пусть курят на балконе, я согласен, но в магазин мы сейчас. У нас молоко кончилось.
11: Объявление,
10: ребенка
11: что
10: кормить
11: сдают в аренду за 13 тысяч рублей, но одному человеку. Семье нельзя заезжать.
10: А, семье нельзя, да, да. Так, и одному можно.
11: 13 тысяч рублей в месяц, пожалуйста.
10: Так, друзья, кто готов сдать балкон, пожалуйста, напишите вы. Готовы
11: Кстати,
10: ли вы?
11: Вообще интересно, как люди используют свой балкон. У них хранится хлам или они могут на балконе зарабатывать?
10: Ну, есть две категории. Две категории, Марин. Ну, у нас встречались с тобой, когда мы опрашивали людей. Да. То есть у них там либо какие-то цветники, парники и прочее, либо для хранения хлама, да. Но
11: Причем,
10: теперь,
11: ты
10: видишь,
11: знаешь,
10: третье
11: вот летом
10: подсказали.
11: У меня балкон всегда... Такое, зона отдыха. А зимой вот это реально свалка. Все, что тебе типа зимой не надо.
10: А у тебя застекленный балкон?
11: Да.
10: Застекленный. И все равно свалка.
11: А кому это мешает? Ты думаешь, только на открытых? На открытых как раз там снег может все это припорошить, и неудобно что-то сваливать. А вот когда он застеклен, раздраженные или злые работники нажимают капслок больше 12 раз в час, об этом заявляют аналитики. Все же сидят и изучают, сколько раз человек нажал вот эти прописные огромные буквы. Чаще всего офисные сотрудники пишут заглавными буквами с 10.30 до 11.30, либо когда накопилась усталость от утренних задач, либо с 16.00 до 17.30. Типа, коллеги,
10: убирайте за собой уже наконец-то
11: свою пахнущую рыбу.
10: Из холодильника.
11: И из микроволновки тоже.
10: Да, и из балкона уходите уже.
11: Ой, Артем, новость, которая тебя порадует.
10: Давай.
11: Россиянам наконец-то запретили общаться в банковских приложениях. Банки начали отключать чатики, вместо них остаются только комментарии к переводам и шаблонные фразы.
10: Что, ты много общаешься в банковских приложениях?
11: Нет, вообще никогда.
10: И я тоже никогда.
11: Ну, подожди, а люди, которые там пишут всякие сообщения, у тебя были в твоей жизни?
10: Ну, были.
11: Вот, я в моей не было. Поэтому я даже не знала, что такая опция есть для знакомства с тобой.
10: Оказывается... Дорогие друзья, хотите познакомиться с Мариной, отправьте ей что-нибудь.
11: 1 рубль и сообщение какое-нибудь.
10: 1 нельзя, там, по-моему, минимум 10.
11: Ну, нормальный минимум. Для кого-то это не базовый минимум, а роскошный максимум. Функцию начали убирать с конца апреля в крупнейших банках, и причиной таких изменений не раскрываются. Ну, наверное, потому что, ну, есть тенденция блокировать разные мессенджеры, а тут тоже, по сути, мессенджер банковский.
10: Ну, по сути, да. По сути, да.
11: Так, ну что ты нам еще расскажешь?
10: Тогда все, уже я ничего такого не успею серьезного рассказать, потому что времени остается очень мало.
11: А чем же мы займемся?
10: Да, мы займемся тем, что у нас очень скоро будет гороскоп, а в следующем... Да, мы займемся тем, что у нас очень скоро будет гороскоп, а в следующем часе, ну, можем уже тему как-то обозначить, если хочешь.
11: Ну что, отцы в декрете?
10: Отцы в декрете?
11: Или что ты хочешь?
10: Давайте, отцы в декрете. Или жильцы на вашем балконе.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Итак, вторник на календаре. 5 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Кстати, красивая дата. 05.05. Овны, ситуация может выйти из-под ваших... Литр? Марин, ну кто о чем вообще? Ну нельзя с утра так.
2: Более во время гороскопа.
1: Овны, ситуация может выйти из-под вашего контроля. Будьте максимально аккуратны. Совет ловите песни. Ништяк, браток. Михаила Круга.
2: Тельцы, иногда так трудно остановиться, особенно если вы уже набрали хорошую скорость, но все-таки стоит давать высказаться и собеседникам. Ни одному же говорить. А ваша песня сегодня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Иногда так трудно остановиться, конечно, литр. Пить с ней вино. Так, близнецы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в конфликт. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора. Ваша песня «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева. Что-то я скучаю по
2: Султану.
1: Который
2: уже завтра придет к нам вот, звездный пожалуйста. Завтрак. Ты сильно не скучай. Раки, вы, возможно, начнете день и будете рассматривать выгодные предложения, которые связаны с карьерой. Если попадется что-то, что заслуживает внимания, решайте смело. Ваш выбор обещает

0: быть удачным. А ваша песня сегодня «Майская роза» Максима Апреля.
1: Львы, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы вам этого ни хотелось. Чревато нелепыми историями, а совет дня... Песни «Черное золото» Александра Устюгова.
0: Девы, не перенапрягайтесь. Если вам страшно войти в темную комнату, то возьмите с собой друзей. Они вас не подведут и не откажут в помощи. А совет ловите сегодня в песне «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Весы, вас ждет дальняя поездка. Она принесет вам существенную материальную выгоду, так что не стоит от нее отказываться. Совет ловите в песне «Влади» Сергея Любавина.
0: Скорпионы, остерегайтесь своих гениальных идей и слушайте свою интуицию. Она не подведет. Вдохновение ищите в песне «Марджинджа» Михаила Шафутинского.
1: Стрельцы, проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-либо только помешает вам и спутает все планы. Совет мне в песне «Вокзал» Алекса Лима. А Алекс нам не придет?
0: Хотелось бы. Ведем переговоры. Козероги, деньги могут исчезнуть как в результате непродуманных финансовых решений, так и совершенно без вашего вмешательства. Лучше включить режим экономии. А ваша песня сегодня «Чубчик» в исполнении Алексея Петрухина.
1: Водолеи, в денежных делах возможно появление нового источника доходов, и это не может не радовать. Вы будете весьма востребованы как специалист, но работать придется много. Ваша песня «Половинка» Стаса Михайлова.
0: Рыбы, деловые поездки сегодня увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть завтрашний день. Ждите крупные денежные поступления и послушайте песню кореша Александра Розенбаума.
1: Радио Шансон всем желает легкого и музыкального вторника.
2: Я не умею писать стихи.

0: Радио «Шансон».
1: «Шансон Владивосток» для лиц старше 12 лет.
2: «Автоштопор».
3: Тише едешь, дальше будешь.
4: 14 часов 54 минуты во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Смотрим, насколько изменилась дорожная обстановка за последние полчаса. Лазок-центр. Скопление машин в сторону центра Алиутская. В центр плотно едут с Баляева до поворота на Карскую. Движение затруднено. С Постышева на Молодежную не разогнаться. С Молодежки на Камскую плотничок. В районе пересечения Снеговой по Аде Василковой движение затруднено из-за светофора. А в остальном все во Владивостоке. Прекрасно.
0: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
5: Растаял снег на серых тротуарах.
0: Песни на все времена года.
4: Синоптики сообщают, во Владивостоке погода облачная. Завтра морось, утром туман, умеренный до сильного, вечером порывистый сильный ветер. Дневная температура 13-15 тепла. В крае местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман, умеренный местами сильный ветер. Дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
0: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.

0: Приморье, 15 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Массовое отключение горячей воды фиксируется во Владивостоке. После окончания отопительного сезона по многим адресам вместе с отоплением исчезла и горячая вода. К примеру, услуга по неизвестным причинам отключена в домах на третий рабочий, где проверки теплосетей планируют начать только в июне. В обслуживающей организации отключение объяснили переходом на летний режим. Во Владивостоке расширяют сеть камер видеофиксации. Их установили в 6 новых точках, где они будут работать до конца этого года. Это перекресток Корабельной набережной и улицы Нижнепортовой, на пересечении Русской и проспекта Столетия Владивостока, а также в районе остановок Прапорщика Комарова, Инструментальный завод и Калиномол. Еще один прибор повесят на спуске по улице Всеволода Сиверцева, там, где проходит эстакада фуникулера. Во Владивостоке поезд «Победа» с образцами военной техники выйдет на маршрут уже 8 мая. Ретро-поезд будет состоять из пассажирских вагонов для ветеранов, а также платформы вагонов, в которых будут представлены образцы военной техники и исторические реконструкции, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Радио «Шансон Владивосток» отмечает свое 20-летие. В честь праздника у нас есть призы, подготовленные совместно с нашим партнером ТРК «Седанка Сити». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». У нас есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТРК «Седанка Сити», и мы готовы подарить его слушателю. Необходимо только отгадать название магазина. Каждый день новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке завтра температура воздуха 13-15 градусов. Утром морось и туман, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Помню, помню, мальчик, я босой.
3: Игорь Иванович, у вас новые очки?
4: Да, Людочка, доктор прописал.
3: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
4: Кого их, Людочка?
3: Утреннее шоу в формате 2D.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Я не принадлежу себе. День ото дня, из года в год. Копаюсь в собственной судьбе и знаю, что, несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной 7 нот. Но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание. Возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 8:06, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Дёрин и Марина Дымова. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра.
3: Здравствуйте, наши любимые. В славном подмосковном городе, или это уже Москва, Одинцово. Теперь уже, наверное, это не Подмосковье, но около МКАДный город. Хорошо, Одинцово. Запустили там тренд на микроаренду. За 13 тысяч в месяц предлагают лоджию без отопления и матраса. Зато там есть розетки и шкаф. Особенно радует пометка, что можно с детьми
2: А ты говорила, нельзя с детьми и с семьей.
3: А я не понимаю, как можно. Ну, это нарушение права детей и животных. В общем, 13 тысяч рублей, пожалуйста, живите. Живи не хочу, как говорится. Мы решили, что это забавная, конечно, новость. Понятно, что это какой-то прикол.
2: Не знаю, почему прикол.
3: В самой квартире живут два мужчины, и они предполагают, что вот там на балконе у них будет жить третий.
2: Или девушка.
3: Ну нет, ну как девушка пойдет к двум мужикам на балкон, тем более. Тем более он без отопления.
2: Ну
3: ладно, сейчас плюс 25. А если вот опять, как у нас в начале прошлой недели снег, когда валил, ну, знаешь, там еще и нету, эта лоджия не застекленная.
2: Да нет, конечно, застекленная.
3: И ты там просто зонтиком.
2: Если не застекленная, то это вообще...
3: Это какое-то похоже на какое-то артхаусное кино все, но как бы мы иногда, когда читаем новости, в целом соглашаемся с тем, что это немножко артхаусное кино, и мы ждем с нетерпением следующую серию. Ну а мы решили с вами в утреннем шоу сегодня обсудить, есть ли у вас дома балкон, лоджия, для каких целей используете, согласились бы сдавать.
2: Ну смотри, допустим, живет одинокий мужчина.
3: Одинокий мужичок.
2: И ему прямо вот за 50, неухоженный. Ему для, на средства для ухода нужно 13 тысяч рублей, вот, чтобы посещать каких-нибудь барберов там и все остальное. И тут он слышит новость, за 13 тысяч можно сдать лоджию. И он такой, сдам лоджию одинокой девушке.
3: Ну ты же понимаешь, ты правильно сказал.
2: До 50.
3: Что человек, который в лоджию нет входа по лестнице снаружи, понимаешь, даже если это там третий этаж. Поэтому этот человек будет идти через тебя, будет все равно...
2: Смотри, я тебе сейчас объясню. Человек, который снимает лоджию, но он же имеет право пользоваться и ванной, и туалетом, и кухней, готовить пищу и так далее.
3: А вдруг это уже за доплату?
2: Вот ну, этого типа, мы не знаем.
3: Чтобы вы оттуда вышли, вы должны...
2: Давай еще... позвоним в Одинцово. Кто там?
3: Обязательно.
2: Кто
3: дорогие друзья, давайте
2: балкон.
3: Обсуждать. Может, вам вообще балкон не нужен, вы живете без балкона, а может, вы мечтаете о том, чтобы квартира была с балконом. Я думаю, у каждого есть истории, как кто-то спал на балконе. Или выбирался из квартиры через балкон, потому что кто-то вернулся.
2: Это нормальная история, спать на балконе.
3: Спать на балконе, это нормально?
2: Это нормально. Когда я жил в Липецке, у нас был последний этаж, не было кондиционера, было очень жарко, тоже там 30, и там ночью...
3: Ну, на балконе же еще жарче. Хотя нет, ночью нормально.
2: Нет, ночью нормально.
3: Но там же шумно.
2: Слушай, это уже не важно.
3: А птицы тебя не клевали?
2: У нас застекленный был балкон. Это тебя птица клюнула. Марин, явно, раз ты задаешь такие вопросы. Друзья, пишите, что у вас с балконами. +7 909 955 1030. Клевали вас там птицы или нет?
4: На радио «Шансон» реклама. От Кавказа до Камчатки. С маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Дымова и Демин на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, сегодня хотим с вами откровенно поговорить о ваших балконах, что у вас на них происходит, есть ли там жизнь в целом. Или, может быть, у вас просто нет никакого балкона, и он вам никогда не требовался.
3: Ну, плюс
2: 7-909-955-1030.
3: Современные жилищные комплексы, там уже действительно нет балконов.
2: Да.
3: Ну, то есть это, ну, есть окна в пол.
2: Угу.
3: Потому что, а есть некоторые современные дома, где есть балконы, и там низ тоже стекло. То есть застекленные они полностью, и как бы как будто бы это продолжение квартиры, но все равно это балкон. И там у людей реально, вот ты где-то гуляешь в этих, среди этих новостроек, и ты видишь там на балконе всякая хламина.
2: А зачем ты гуляешь на новостроек?
3: Ну, бывает, проходишь мимо, ладно. Я к тому, что и там и велосипеды, и, ну, то есть, в целом...
2: Велосипед — это не хлам, это спортинвентарь.
3: Ну, Артем, я тебе к тому, что спортинвентарь должен быть все равно, ну, как мне кажется, в подъезде или на даче.
2: Марин, если ты спортинвентарь вынесешь в подъезд, его там не будет, ну, в течение двух ночей.
3: Ну, а что, тащить грязный велик через всю квартиру на балкон?
2: Да, я так и делаю.
3: Да.
2: Но прежде чем его тащить на балкон, я, если прям он грязный, я либо заеду...
3: Снимаешь колеса?
2: Нет, я либо на мойку заеду, на автомойку.
3: Так, ну,
2: и обдам его из шланга.
3: А пока ты с мойки будешь ехать до дома, что не испачкаются
2: колеса? Он уже нет, уже так не испачкаются.
3: Ну, будешь ехать до дома, что не испачкаются
2: колеса? Он уже нет, уже так не испачкаются.
3: Ну, все равно.
2: Нет, колеса будут грязные. Ты затаскиваешь его сначала в коридор. И он у тебя там обсыхает.
3: Так.
2: Не тащишь. А потом, когда...
3: Тебе не кажется, это суперсложность, и проще это хранить на даче, либо в подъезде?
2: Да.

0: А Марин покатался на велосипеде, отвези его на дачу, да, там.
1: Ну, вот у меня,
0: где у тебя дача?
1: У
0: там,
1: меня велик
0: 300
1: исключительно
0: 500.
1: В Липецкой области.
0: Ну, молодец. А у меня на балконе стоит велик. Даже три.
1: Мне это странно, потому что, например, я знаю, есть крепление на стену в подъезде. Ты можешь как бы с соседями договориться, типа,
0: да?
1: Давайте вы мой велик не будете
0: у
1: воровать.
0: У нас нету такой возможности. Нету тамбуров, чтобы там закрылся.
1: Короче,
0: и,
1: ладно.
0: И крепил на стену что-то, гвоздями
1: я
0: прибивал.
1: Я просто потому, что это реально неэстетично, и я могу понять, почему многие застройщики сейчас от этих балконов отказываются, потому что, ну, ты смотришь на дом, и ты видишь, у кого сушится белье, у кого есть на даче
0: вообще не вижу никаких проблем.
1: Ватрушка, санки.
0: Хорошо. Ну, хорошо же.
1: Ну, это же странно, что в квартире вместо того, чтобы
0: на
1: балконе...
0: А у всех должна быть оранжерея, да, на балконе?
1: Нет, обязательно оранжерея, но в целом, мне кажется, не нужен балкон.
0: Не нужен в целом?
1: Не нужен в целом балкон. Ну, то есть, пусть тогда лучше будет, как это раньше
0: святое,
1: были,
0: антресоли. Где хранить шины, Марина?
1: Антресоли, какие-то, ну, встроенные шкафы.
0: Марина.
1: Ну, а вот так вот через всю квартиру тащить эти
0: шины,
1: колеса.
0: Да, таскаем.
1: Велосипеды. Ну, это реально хламина дома?
0: Нет.
1: С учетом того, что балкон...
0: Дополнительная комната для хранения вещей.
1: Как и окно. Это пожаробезопасная история, чтобы, типа, если что, чтобы тебя при пожаре спасли через окно.
0: Мне
1: у тебя там
0: не... вот
1: велик,
0: смотри.
1: Шины
0: вот
1: и самокат.
0: Смотри. Ты любишь на балконе проводить какое-то время, да?
1: Не,
0: тебе
1: я,
0: там
1: я
0: важно
1: тебе скажу,
0: сесть,
1: честно, я живу
0: попить
1: в
0: чай.
1: Ага. И у нас в комнате, где я же как раз проживаю, у нас есть балкон, он завален просто какие-то... Ну, типа, мы это отвезем потом весной в деревню. И всю зиму там вот это все складируется. Вот
0: ну
1: это
0: и
1: вот,
0: нормально.
1: На тебе, боже, что там не гоже.
0: Да никаких проблем, пусть складируется.
1: Нет, это проблема. Мы из-за
0: если
1: этого...
0: ты не сдаешь, складируется.
1: Нет, это проблема. Мы из-за
0: если
1: этого...
0: ты не сдаешь балкон,
1: раскол в семье.
0: Если ты не сдаешь балкон людям, то все равно, что там у тебя хранится на балконе.
1: Нет,
0: да ради бога, пусть хранится.
1: Одно дело, когда там действительно сушится белье, потому что когда оно сушится на свежем воздухе, оно приобретает приятный аромат, вот это вот все.
0: Аромат выхлопных газов приятен очень, я согласен. Ладно, дорогие друзья, пишите, что у вас на балконах.
1: Нужен ли вам балкон?
0: Плюс 7-909-955-103-0.
2: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
3: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
5: Для тех, кто за рулем.
6: Автоштопор.
7: 15:21 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Скопление машин сейчас наблюдается на Выселковой, на пересечении со Снеговой Падью, причем в обоих направлениях Бородинская, Выселковая. Плотно едут сейчас в районе третьей рабочей, там ДТП. На Некрасовском путепроводе в сторону города дорожные работы, в скопление машин Алиутская в центр, Лазо, центр движения, плотная удача в пути.
8: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
9: Весна еще в начале, еще не загуляли.
8: Песни на все времена года.
7: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра облачно, морось и туман, умеренный до сильного ветер, дневная температура до 15 тепла. В крае завтра местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман, умеренный местами сильный ветер. Температура воздуха днем в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
8: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
10: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

меня есть друган, он веселый пацан, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем вместе песни поем, и о нем мой печальный рассказ.

Пора перестать без разбору вставать. Если это не делаю я, толковал я про то, только толку-то что? У него на уме лишь одно. И сейчас он опять не дает мне скучать, так как девушек рядом полно. А мимо девушка идет,

меня есть друган, он большой хулиган, кое-кто его знает из вас. Мы всегда с ним вдвоем вместе в

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, за 13 тысяч в месяц предлагают лоджию без отопления матраса, но с розетками и шкафом. В Одинцове запустили тренд на микроаренду. И мы хотели бы поговорить, что у вас с балконами. Готовы ли вы сдать в аренду свой балкон? Доброе утро, Марина, Артем. Балкон есть. Сушу белье, храню там стулья, искусственную елочку. Кстати, у меня тоже елочка хранится на балконе. Вот, стремянку, кстати, да. Это сейчас мой балкон, описывайте. Есть встроенный шкафчик для хранения.
3: Может, ты его сдал, там кто-то живет, рассказывает про балкон Артема Демина.
2: Вот, есть встроенный шкафчик для хранения. И получается, что, ну, как бы не захламлен балкон-то, пишет Светлана. Я тоже не считаю, что мой балкон захламлен, хотя там 4 колеса, 3 велосипеда и шкафчик встроенный, где и много чего еще хранится. Ой, ну какие-то стройматериалы, но какие-то обои.
3: Ты этим всем пользуешься?
2: Естественно.
3: Отсыревшие стройматериалы, которые всю зиму.
2: Почему это они отсыревшие? Но у меня балкон.
3: На балконе
2: у меня шикарный балкон.
3: Воняет.
2: И если бы я его сдавал.
3: Резиной воняет на всю квартиру.
2: Вообще не воняет.
3: Ну как не воняет?
2: Ну, там,
3: ну принюхался уже все.
2: Ну да, есть.
3: Уже возраст, как говорится.
2: Согласен.
3: Да, Артем. Ну...
2: А что с возрастом уже в этом возрасте?
3: Некоторые запахи
2: я
3: с возрастом уже не воспринимаешь.
2: Серьезно?
3: Конечно.
2: Я
3: нос
2: чувствую.
3: Уже по-другому. Ну это ты так думаешь.
2: Я вот чувствую, что со мной какая-то змея сидит.
3: Неприятная, да?
2: Неприятная женщина.
3: Пованивает, сидит. Ладно, просто видишь, разошлись наши взгляды на тему балкона. Газарес вот пишет: здравствуйте, мой балкон как склад.

0: приводит в порядок, пылесосит.
1: Нет, не часто.
0: Ну, то есть там стоят грязные велики, грязные колеса.
1: Слегка запылившиеся,
0: вот это, потому
1: да.
0: что, ну, колеса в целом, почему их, например, надо...
1: Они в пакете.
0: Ну, и тем более.
1: Ну, в пакете колесо.
0: Пакет на солнце. Все это собирает вредные канцерогены от солнца, потому что солнце через стеклопакет, который светит еще на пакет и на колеса, это
1: ну,
0: все
1: там у нас,
0: неправильно.
1: Все
0: ну,
1: не
0: почему
1: так.
0: не так?
1: Ну, так расположен балкон, что там прям вот прямых солнечных лучей. Ну,
0: а кривые есть?
1: Час, может, светит.
0: Просто вот если
1: на
0: вспомнить,
1: колес.
0: Например, фильм «Я худею», ты смотрел такой фильм?
1: Да.
0: Там, где вот эта худеющая девочка, она живет на балконе у своей подруги и ест там чипсики. Помнишь это?
1: Ну, я сам сериал помню, а где она жила, не помню.
0: Ну, это в Нижнем Новгороде,
1: там...
0: и там такой широченный балкон, где поместилась тахта, и около тахты еще может пройти человек и, ну, в общем...
1: И взять еду.
0: Чипсики, да. Там еще есть шкаф. Ну, то есть, одно дело, действительно, балкон с видом на Волгу и на вот стрелку. Вот это здорово. Вот такие балконы, ну, там, во-первых, может клюнуть птицы. Это
1: нет, на самом деле нам предлагали, когда нам делали ремонт, нам строители предлагали, что у вас такой балкон, что это прямо дополнительная комната. И, в принципе, если туда провести теплые полы и сделать там, и снести вот эту стену там и так
0: это
1: далее.
0: Все то есть к соседям. Можно, на балкон соседей.
1: Может получиться как бы вообще отдельная комната там и так далее. Но мы что-то как-то...
0: Просто у меня у нас один балкон такой угловой, там много места, но он... Там, где нет света и солнца, он такой какой-то непонятная по погоде история. А там турник висит.
1: Турникет и вход в метро.
0: А другой балкон, вот там завалено все хламом. Там еще есть пожарная лестница, которую многие соседи спилили, потому что именно вот эта часть на балконе с той стороны.
1: Нет, у нас такого нет.
0: Там железная лестница на случай пожара.
1: Нету такого.
0: То есть ты можешь спускаться по этой железной лестнице. А еще и тот же балкон, он граничит с балконом соседей, и там такая липкая перегородочка, которую по закону тоже ничего делать
1: нельзя. И у меня балкон
0: нельзя,
1: ни с кем не граничит.
0: Потому что вот эти соседи, если какой-то там пожары, что-то, они должны прийти на наш балкон спасаться и
1: да,
0: спускаться.
1: Вот. На турнике и покачаться, да, как раз.
0: Это другой балкон с другой стороны, ты понимаешь? И соседи громко слушают музыку. И кошка может прийти на наш балкон. У них не стоит сетка, может залететь птица. Ты говоришь, у нас реально летают птицы иногда, когда они забывают закрыть балкон. И кошка их плохо сработала, понимаешь? И вот это вот все, я думаю, зачем этот балкон вообще нужен? Ну, кроме каких-то...
1: А мы сегодня будем сообщения читать?
0: Давай
1: наши...
0: все.
1: Да уже все, теперь
0: боль
1: извините
0: моя,
1: меня.
0: Я могу выговориться?
1: Да, выговориться можешь, но сначала теперь
0: какой
1: Дмитрий Малыгин.
0: Какой красивый балкон.
1: Пусть выговорится.
0: Вячеслав нам присылает.
2: Каринакас. Автомобильные новости.
3: Всем привет. С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одни из моих самых любимых командировок – это поездки на заводы по производству автомобилей. Большое количество роботов, машинки, мчащиеся по линии, никого не оставляют равнодушными. Одним из самых завораживающих процессов при сборке является установка, на мой взгляд, самой бесполезной опции – панорамной крыши. Понять предназначение этого большого стекла в крыше я не могу. Летом через него дико нагревается салон, а зимой оно фонит холодом. Но люди любят, и отечественный «АвтоВАЗ» решил не оставаться в стороне. На главном конвейере предприятия установили новое автоматизированное оборудование для монтажа панорамных крыш. Первая модель, которая будет оснащена панорамой, станет грядущий кроссовер «Лада Азимут». А учитывая тот факт, что оборудование установили на той же линии, где собирают «Весты» и «Ауры», стеклянная крыша в будущем может появиться и на них. «АвтоВАЗ» также отмечает, что комплекс разработан российским подрядчиком, а в будущем стеклянной крышей будет оснащаться около 40% автомобилей «Лада». Это самая прозрачная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно! Сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Мой дом, моя крепость. Но только в том случае, если ты не сдал балкон кому-то. Так, ладно, дорогие друзья, что вы думаете по поводу сдачи балконов в аренду? И что у вас в целом происходит на балконе, расскажите. Ваши балконные истории нам очень интересны. Туся пишет: балкон, наша палочка-выручалочка, весь хлам мы туда, чтобы отлежался, ну, на случай, если пригодится, а потом оттуда, чтобы выкинуть. В Костроме на балконе спали в жаркое лето, загорали. Подружка с 4-го этажа забыла ключи дома, пришлось разок спуститься с 5-го к ней. Какие же бесстрашные мы были и безумные в юности, пишет Туся.
16: Вот эта история. Пишет нам Ефросиния. Доброе утро, уважаемые ведущие. В наших новых домах есть на первом этаже колясочные. Там, кроме колясок, и велосипеды, и санки. У меня на балконе обычно сушится белье. Есть шкафчик, в котором посуда, которая редко употребляется. Кстати, вот это удобно, что на первом этаже в некоторых домах придумали, есть что есть такая опция.
15: Да, и у нас там тоже хранили велосипеды. Пока один дурачок не поставил велосипед за 200 тысяч, и, естественно, его оттуда уперли, и потом попробуй найди, кто это сделал. Ну, все, украли и украли. Нечего ставить дорогие
16: везде
15: велосипеды.
16: Везде камеры, в смысле, украли и украли.
15: Ну, тогда не было, не было тогда камер у нас колясочных, и никто не знает до сих пор.
16: А как у вас выглядит? Я просто не очень понимаю, как это выглядит?
15: Что, колясочная?
16: Да.
15: На первом этаже.
16: Просто
15: там
16: под лестницей за куток?
15: Ну, там, да, небольшой, как бы. Но не то, что прям за куток, нет. Колясочная — это не закуток под лестницей. Закуток под лестницей у нас тоже есть. А колясочная — это все-таки не закуток под лестницей. Это прилично выглядящее помещение.
16: Я к тому, что я была, например, в городе Чернь Тульской области. И понятно, что там лифта нет, дом пятиэтажный. И некоторые, ну, на пятый этаж ты коляску не натаскаешь. И
15: они
16: оставляют на первом этаже.
15: Под лестницей.
16: Там закуток под лестницей, но там ходят коты. Ну, то есть понятно, что это... А потом туда класть младенца, ну, даже если там ты еще выносишь пеленочку.
15: У нас нет, у нас не так.
16: То есть у вас прилично
15: все? У нас приличная колясочная с прозрачными дверями.
16: Коты, тараканы?
15: Нет, конечно. Какие коты? У нас вообще в доме не бегают коты. Кроме консьержки, по дому у нас никто не бегает.
16: Все хорошо.
15: Все хорошо.
16: Пишет нам Ольга. Уверена, что застройщики отказались от балконов как раз из-за прибыли, так как балкон продается с понижающим коэффициентом. У меня на балконе пылесосы, сушка белья, и никогда я от балкона не откажусь.
15: Угу.
16: Ты можешь дальше почитать какое-то сообщение, если тебе что-то понравилось, если ты или у тебя что-то не работает.
15: Не, я пытался тут сообщение от Павла прочитать.
16: Но слишком много букв, ты не справляешься?
15: Там, да, что много букв. И там какая-то история про голубей, там особо ничего такого.
16: Это хорошая история, я потом зачитаю от Павла.
15: Прочитаешь, да. У меня квартира в центре Санкт-Петербурга, пишет Елена. Старый фонд. Как правило, в этих домах нет балконов, зато есть кладовка. А цветы стоят за домом в специальных... А, за окном, извините, в специальных горшках.
16: Ой, вот это всегда красиво, когда за окном вот эти специальные, типа, прям
15: они же как-то называются, кашпо, да?
16: Угу. А, но в целом, вообще, изначально, как появился балкон? Ну, типа, выйти...
15: Давай не надо сейчас историю балконов.
16: Выпить кофе, чашечку кофе на балконе, понимаешь? Дышать свежим воздухом. В итоге мы все это застеклили, превратили балконы в парники, потому что даже
15: это
16: взять...
15: Плохо? Тебе и хлам, когда хранится, не нравится, и парники теперь не нравятся. Марин, ты, если что, ты определись, пожалуйста.
16: Я определена, да, дальше некуда, я определилась с балконом.
15: Так, доброе утро, Марина. Артем, квартиру без балкона даже не рассматривала никогда, пишет нам Галина. Сейчас у меня балкон 8 квадратных метров. Красота. Не захламлен. Немного летом жарковато, но потому что высоко живу. Вот такое сообщение.
16: Ну что, продолжим тему, потому что сообщений много. Все-таки у Павла история про голубей великолепная. Зря ты отказываешься читать ее.
15: Нет, сама почитаешь.
16: Я обязательно.
15: Давай, обязательно сделай это красиво.
16: А ты пока плесни-ка, братик, от Евгения Григорьева.

0: теплом согрета.
1: Шансон «Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на радио «Шансон».

0: товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
1: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
3: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
4: Во Владивостоке 15 часов 55 минут. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Лазоцентр. Движение медленное на Тигровой. Скопление машин. И вторая речка периодически замедляется движение. Удачи в пути.
5: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
6: Первое солнышко марта.
5: Песни на все времена года.
4: О погоде. Во Владивостоке завтра облачно, морось, и утром туман, умеренный до сильного ветер. Дневная температура 13-15, тепла. В крае местами дождь, утром в отдельных районах туман, умеренные местами порывистый ветер. Дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
5: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
7: Хорошее радио.

0: 16 часов. Радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Фактически 100 тысяч приморцев определились с парками для благоустройства в 2027 году. Напомним, голосование за общественные территории, которые благоустроят, проходит на платформе za.городсреда.ру. Выбрать парк, сквер, площадь или набережную могут жители 25 муниципалитетов края с 21 апреля по 12 июня. На выбор приморцам предложены 67 объектов. Победителями станут 28 пространств. Депутаты ЗАГС Собрания Приморья внесли изменения в бюджет края на 2026 год. Они сняли 400 миллионов рублей с программ развития здравоохранения, фактически 900 миллионов с образования и часть средств из ремонта дорог в некоторых муниципалитетах. Больше денег выделили на переселение граждан из аварийного жилья и обращение с отходами. Проезд к популярной у сапсерферов в бухте Труда на Русском острове планируют перекрыть. На дороге уже появились шлагбаумы. При этом сама бухта очень популярна у любителей сапсерфинга. Отсюда удобно добираться до острова Паппенберг и далее осваивать бухту Навик, отмечается в сообщении. Во Владивостоке продолжают готовить город к празднованию Дня Победы. Коммунальные службы приводят в порядок парки и скверы, где пройдут основные мероприятия. В парке Победы высадят более 4000 цветов. Это сивилевии, а также бархатцы. На корабельной набережной у подлодки С-56 уже сделали большую цветочную композицию в форме ордена Победа. Для нее использовали около 2500 растений. А в Гайдамакском сквере добавили еще примерно 2000 кустов цветов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке завтра температура воздуха 13-15 градусов. Утром морось и туман, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: А в каком формате у вас файл?
3: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 9:06 столица, с вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Кстати, накануне нас предупреждали, присылали даже смс-оповещение, что не будет мобильного интернета с 5 по 9 мая. И уже, походу, везде обрубили, да? Обрубили.
2: Вся надежда на Wi-Fi.
1: В Москве отключили. Все.
2: Ну, я так понимаю, да, потому что я хотела приобрести себе кофе.
1: Угу. И круассан.
2: И мне сказали, связи нет.
1: Связи
2: только наличные.
1: Нет.
2: А наличных, я такая, наличных тоже нет, как и связи, извините. Вот. Так,
1: неприятно.
2: Такие приключения за эфиром произошли.
1: Что-то Дымова сегодня негативно настроено в сторону балконов. То ей, видите ли, птички клюют, то велосипед у нее там грязный, то трусы висят. День чудесный, а ей балконы не нравятся. Плохо все это, пишет Сергей. Беспокоится на твоем ментальном здоровье, Марин.
2: Ну, еще Сергей пишет, что он считает, что жителям многоквартирных домов балконы просто необходимы, потому что по-любому есть вещи, которые нужно где-то держать, а кладовки есть не у всех, да, и с балконом жить как-то интереснее.
1: Да, у меня тоже кладовки нет, вот поэтому приходится все на балконе хранить. Ну, а что делать?
2: У меня еще есть сообщение очень прекрасное от моего любимого Андреаса Мюллера Германии. Доброе утро, самый лучший и самый любимый ведущий. Марина, Артем, а Марина вообще точно в Москве живет? По описанию ее балконов есть ощущение, что она живет где-то в Шанхае, в цыганском квартале.
1: Шанхай, кстати, прекрасный город.
2: Ну, видимо, там есть цыганские кварталы. У меня нормальный застекленный балкон, пишет Андрес. Отдыхаю там, там у меня столик, можно попить кофе или позавтракать в выходные дни. А еще растут два растения, два помидора, два огурца, два перца, базилик, лук, розмарин, тимьян, 12 кустов клубники. У вас теплица, у вас не балкон.
1: Вы живете на теплице, вы пьете чай, кофе в теплице, а не на балконе.
2: Это не балкон вообще-то. Так, еще хоть один человек меня действительно радует, это Дмитрий пишет. Дорогие ведущие радио Шансона, я с Мариной согласен целиком и полностью. Бесит эти захламленные балконы. Это реально пространство, которое относится к вашей квартире. Если вы там не спите, а это не говорит о том, что там должен быть бардак. У нас их 3, на каждом стоят цветы. Хоть мы и не живем в квартире, заезжаем раз в неделю полить эти цветы и добавить воды в автополив. Вот, Дмитрий, раз вы не живете в квартире, у вас явно есть загородный дом, где можно хранить велосипеды, резину. А те, кто живут в квартирах, ну реально балкон,
1: они все хранят
2: балкон
1: на балконе,
2: превращается, да, в гараж. Это надо иметь очень много внутренних сил, чтобы не превратить в свалку балкон свой. Как бы сделал это Артем Демин.
1: Ну а что? У меня нет. С одной стороны, ты права. Ты же мог
2: повесить
1: как
2: там
1: бы
2: гамак.
1: Свалка. Гамак?
2: Да. Посадить тимьян, помидоры, по примеру Андреаса Мюллера, и превратить
1: Нет, смотри,
2: это в райский сад.
1: Если бы мне нужно было проводить время на балконе, прям вот я бы решил когда-то, что ох, а что я на балконе ничего не делаю? Тогда, наверное, ты права.
2: Хорошо, вопрос.
1: Но мне
2: такой.
1: Не нужно там проводить время.
2: Представь.
1: У меня достаточно пространства внутри квартиры, комфортного.
2: Представь, что мечты сбываются, и тебе бы сейчас сказали, кладовка, ну, типа, или гардеробная, или балкон. Что бы ты выбрал? Если у тебя на балконе хранятся велик и
1: метраж
2: резина.
1: Одинаковый, да?
2: Да.
1: Блин, вот это я прям сейчас даже не знаю.
2: Ну, вот реально, просто подумай, что бы ты выбрал? Ты бы отказался от балкона, я тебя уверяю. Потому что было бы, а у тебя такое же окно, просто без хлама. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, Артем,
1: подумать.
2: Нет,
1: я правда,
2: выбор,
1: я вот сейчас.
2: Потому что сейчас вот вопрос стоит ребром.
0: На радио Шансон реклама.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Радио Шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрым день.
9: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Йонг Цой пишет нам. Здравствуйте, радио Шансон. У нас новостройка, лоджия. Огромные строят сейчас. Даже бегать можно. Ирина Викторовна у меня цветы повесила, картины, красота. Велосипедов, как у Артема, нет. Вообще-то я служил в ГДР. Там в домах все балконы малюсенькие. У кого там 12 грядок на балконе? Фантазер.
3: Там не грядки, наверное, это как-то в
2: по-другому же ты. Ты же по-другому сказал. 12 кустов клубники.
3: Кустов, не грядок.
2: Но это не грядки. Йонг Цой. Это не грядки. Не про грядки идет речь. Там все по чуть-чуть.
3: Ольга
2: два огурца, два помидора,
3: два
2: 12 кустиков малюсеньких клубнички, да?
3: Ну, мы не видели, насколько малюсенькая клубничка у Андреса Мюллера.
2: А вот сейчас двусмысленно ты выразилась, Марина. Аккуратней, Марина, аккуратней.
3: Главное, чтобы Андрес фотку не прислал. Ольга нам пишет: доброе утро, Марина и Артем. Теперь еще приятнее вас слышать после того, как видео на шансоне года в Санкт-Петербурге.
2: Так.
3: А нам пришлось ликвидировать балкон-лоджию из-за квадратных метров, которых не хватает. Пришлось лоджию оборудовать под мини-кабинет сыночку. Теперь там компьютер, и это его неприкосновенность. Вот, кстати, когда балкон превращается в кабинет, это здорово. Мне эта вот тенденция нравится.
2: Так, а у меня на балконе...
3: Как семья выселила ребенка на балкон.
2: Елена пишет, что у нее на балконе все цивильно. Смотрите, так-то. Журнальный столик, морозилка. Когда приходит ко мне сестренка, мы там чаевничаем. А так я курю еще на балконе, признается Елена. Елена, вот вы такой балкон можете и сдавать, в принципе, да?
3: Ну, по фотографиям
2: Воденцова
3: прям красиво.
2: Сдали же, да.
3: Воденцова, вот. Ну как сдали? Сдают.
2: Сдают. Ну, если сдают, значит, сдадут.
3: Кирилл, смотри, пишет, у меня огромная лоджия, 6 метров в длину и 170 в ширину. Использую по-разному и как мастерскую, и летом как спальню. Пришлите фотографию, как ваша летняя спальня выглядит, которая раньше была мастерской.
2: Так, Мария из Санкт-Петербурга, массажист.
3: Так.
2: Пишет еще раз: доброе утро. В моей квартире в Санкт-Петербурге есть балкон, он застеклен, но он пока без внутренней отделки. Хочу сделать отделку и поставить там столик, подвесное кресло. И весной, и летом, и осенью, сидя в кресле, я буду пить кофе и наслаждаться моментом. Ну и, наверное, делать массаж. К зарезу еще хочется.
3: Ты прям думаешь, вот так?
2: Да
3: так люди
2: нет?
3: Сблизились на концерте?
2: Нет, а что, пусть зарабатывает на газорезе. У него хорошая зарплата, а она умеет делать массаж. Почему
3: а
2: вы
3: почему
2: не
3: ты решил
2: объединить?
3: Сейчас вообще дать такой Марии совет?
2: Ну, потому что надо как-то зарабатывать на вот это подвесное кресло и на отделку балкон.
3: Ну, по идее, да.
2: Ага, тут вроде как газорез вложился.
3: Бизнес-аналитик, Артем.
2: Ну, конечно, Ирина... я бизнес-коуч. Подписывайтесь на мои курсы, дорогие
3: так,
2: друзья.
3: Сообщение от Ирины, когда я почитаю позже, а пока некоторая рекламная пауза нашего,
2: да,
3: коуча
2: пауза.
3: Артема
2: да,
3: Дюмина.
2: Да, да, да. Все правильно. Пишите, дорогие друзья, почитаем ваши сообщения.
4: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон. Сделано от души.
5: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
6: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции «Торгово-развлекательный комплекс «Седан». Банка Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
7: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
8: Автоштопор.
9: Тише едешь, дальше будет.
3: Yeah.
0: Во Владивостоке 16 часов 22 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Скопление машин сейчас наблюдается по Русской на развязку со стороны кольца Багратиона, на Василковой в сторону Бородинской до светофора. В центре города небольшое скопление машин с Гайдамака в сторону Луговой ДТП. Движение здесь плотное.
8: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
10: Цвела, буянила весна.
8: Песни на все времена года.
0: О погоде на завтра расскажу. Во Владивостоке переменная облачность, морось, туман, умеренный до сильного ветер. Дневная температура 13-15 тепла. В крае местами дождь, утром на отдельных районах туман. Умеренный местами порывистый сильный ветер. Дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
11: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.
12: Радио «Шансон».
13: Для лиц старше 18 лет.

0: продолжение шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.
1: Здравствуйте. Я говорю вам, здравствуйте.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Сегодня решили с вами поговорить о балконах. Почему? Да потому что в Одинцово решили сдать лоджию за 13 тысяч рублей. Если кому-то интересно, пожалуйста, ребят.
2: Можно с детьми, арендуйте. Животными.
1: Можно с детьми, можно с животными.
2: Но со своим матрасом обязательно быть.
1: Да, матраса нет. Ребята еще на матрас не накопили.
2: Так, ты должен был мне ответить на вопрос. Тебе бы сейчас сказали, Артем, кладовка или балкон? Или-или. Что бы ты...
1: Барабанная дробь? Угу. Ладно, кладовка, вы говорите.
2: Вот. Вот и все обсуждение на самом деле.
1: А что обсуждение, вот и все? Я что, у нас тема стояла кладовка или балкон?
2: Мы так нет, не я просто к тому, что у тебя на балконе колеса, велосипеды. Я понимаю, если бы действительно балкон, это как бы, я имею в виду, в советское время. Вот вспомни фильм «Родня». Ты тоже не смотрел, наверное?
1: Смотрел.
2: «Роднюка». Вспомни, смотрел. Какой там огромный балкон. Можно из одной комнаты зайти, на кухне выйти, опять в квартиру. Ну, то есть... Там действительно можно смотреть футбольный матч. Футбол же там был, да? Они наблюдали из окна, из балкона квартиры, там еще это все было громко. И это, в этом была какая-то своя действительно эстетика. А сейчас практически не осталось балконов незастекленных. Все их там в 80-е, в 90-е залатали, кто железом. Вот иногда...
1: Но мы для чего их залатали? Чтобы там... было чисто.
2: Думаешь, чтобы было чисто?
1: Да,
2: чтобы
1: потому
2: было
1: что
2: сухо.
1: Очень грязный воздух в Москве. И даже при закрытых окнах на балконе все равно огромное количество грязи. Даже не просто пыли, а вот какой-то сажи от дороги, от автомобилей, от каких-то там строек, где-то, может быть, либо выбросы каких-то там.
2: Ну вот Рай нам пишет. Добрый день, дорогие ведущие. У нас в Санкт-Петербурге открытый балкон. Дом 55-го года постройки. У меня только большие кашпо на перилах. Красиво, не спорю. Столик, пара дачных кресел. Но нет, ведь нет ни одной кладовки. Все по углам, и это ужасно. И что же лучше? Думаю, Марина права, что лучше уж кладовка. А на балкон прилетают время от времени вороны и голуби. Зимой снегири, кормушки. Я за кладовки. А вы, Андреас, говорите, что я в Шанхае живу. У всех птиц на балконе. Нет, нормально.
1: У нас просто очень много птиц. Так, доброе утро. У меня два балкона в квартире в подмосковном Солнечногорске. На первом балконе запасы еды, крупы, консервы. Запасы еды на балконе, прикинь. Цветок большой стоит, а на втором сезонные вещи. Обувь, химия бытовая и прочее. В прошлом году там же были куры.
2: Ого!

0: Я помню, женщина в Зеленограде развела курятник прямо на балконе.
1: Там еще было
0: не
1: про
0: переключайтесь,
1: петуха,
0: смотрите
1: орал
0: до конца.
1: И будил соседей.
0: Петух в Зеленограде орал и с балкона и плевал на соседей.
1: Александр из Петербурга пишет: у нас балкон выходит на небольшой парк. Балкон — это зона отдыха, ничего лишнего, только один стул и все. Я люблю вечером посидеть на балконе под бутылочку пенного. Ой. И наблюдать за людьми.
0: Так,
1: наблюдатель,
0: хорошо.
1: Александр.
0: Угу. Так. Доброе утро. У нас две лоджии. На одной шкаф, где хранится кухонная рыболовная утварь и банки. Там я еще выращиваю цветы. А на другой у нас стоит диванчик и столик. Там чисто и зона отдыха. Всем хорошего дня. Похвасталась кто? Правильно, Виктория из Калуги.
1: Ирина нам пишет: доброе утро, есть балкон, он не застекленный. 2 года не открывала, так как там много птичек, а у меня 2 кошки-охотницы. Я переживаю за их безопасность. И на балконе у меня сейчас хранятся пустые банки.
0: Оксана из Екатеринбурга нам пишет: добрый день, балкон есть. Я всегда надеюсь, что там у меня качель-кресло. Всегда надеюсь.
1: Так.
0: Чистый воздух,
1: заходите,
0: порядок.
1: А там?
0: А на самом деле все печально. Инструменты мужа, стройматериалы какие-то, переноска кота. В общем, все, что потом нужно вынести на помойку или увезти в сад. Ну, а почему бы и нет? Кстати, и кладовка есть, и балкон. Все равно маловато, поэтому сдавать не буду. Не будет Оксана из Екатеринбурга сдавать ничего. Никому.
1: Ну, вот так вот. Надо искать другой балкон, Артем, тебе, если ты планируешь.
0: Я нет,
1: снять какой-то балкончик уютный.
0: Спасибо.
1: Ну, пишите, что вы думаете, кладовка, балкон или и то, и другое.

0: карете.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Tixfly. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfly.rf.
4: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом Lubrix. Все в порядке. От Сибири и до юга. Lubrix. По совету друга.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
12: Радио «Шансон» представляет.
13: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
14: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
13: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
16: Откровенно, сокровенно.
17: Откровенно о сокровенном.
18: Татьяна пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. У меня с утра было настроение выйти на лоджию, сесть в кресло-качалку и выпить чашечку ароматного кофе. Но потом вспомнила, что у меня нет ни лоджии, ни кресла-качалки, ни кофе, по всей видимости, тоже у Татьяны нет.
19: Не, ну кофе-то есть.
18: Кофе есть?
19: Кофе это
18: а
19: такое.
18: А может, чай только?
19: Базовый минимум.
18: А может, цикорий? Откуда
19: ты знаешь? А может быть так. А, Павел нам пишет: привет, любимый ведущий. У меня есть на этот счет интересная история. Я живу в двухуровневой квартире. Девятый и десятый этаж. На девятом этаже балкон застеклен. Как Марина сказала, зимой туда супруга сбрасывает все, что нужно и не нужно. Получается реально гора хлама. А летом там происходит уборка и наступает лаунж-зона. Самое интересное то, что происходит на балконе 10 этажа. Он не застеклен. Там у нас живут голуби. Курлыкают сутки напролет. Наконец-то пришел момент, мы решили застеклить балкон. Пришел замерщик и говорит, что у нас там яйца высиживают голуби. И, в общем, жизнь кипит полным ходом у наших постояльцев, и мы им его, кстати, не сдаем. Вчера смотрю, маленькие голуби уже вылупились, 3 штуки. Придется вызывать клининг перед остеклением и выселять голубей. А вы говорите, Марина, где она там живет, в Караганде или в Шанхае, накинулись тут на меня, как будто бы я рассказываю какие-то нереальные вещи. То, что птицы залетают и выбирают там, где тепло, сухо и уютно, это идеально. Балкон — это место для птиц.
18: Так, доброе утро. У меня квартира на первом этаже. И есть балкон и лоджия. А балкон у меня с погребом. Первый хозяин еще во времена СССР сделал погребок. Кстати, я в Липецке такое очень часто наблюдал. Когда у людей действительно первый этаж, Они его кирпичом обкладывают до земли, и дальше я такой думаю, а что там такое? А оказывается, они там делали еще и погреб. А может, уже кто-то и метро сделал себе такой.
19: Ну, слушай, а помнишь, по-моему, в районе Ельца, в Липецкой области, был мужчина, который сам копал метро. И он нормально там прокопал. Ну, понятно, что...
18: Сергей Семенович его не взял к себе на работу, не позвал в Москву?
19: Нет, это было...
18: Нам такие парни нужны. Нам такие парни нужны в Москве.
19: В общем, был такой оригинал и чудак, его уже нет, но осталась эта законсервированная станция метро. Сейчас дочь туда никого не пускает. Ну, понятно, что не метро до Москвы, метро еще не дошло. В смысле, из Москвы до Ельца. Но в целом...
18: Ну, вот сейчас ты мысль кому-то подсказала, поверь мне.
19: Занятная. Ну, ты тогда будешь чаще ездить к маме?
18: Да.
19: В гости? И мама такая скажет, так, мало у меня консервации, отменяйте метро, я не успеваю готовить. Сын приехал. А на связи Башкирия. Пишет нам Ирина. Здравствуйте, мой любимый ведущий. У нас два балкона. На одном бельевые веревки, и мы храним стремянку, а на другом порядок и красота. Коврик, цветы. Можно сидеть и пить чай. Ну вот когда два балкона, там есть как-то простор для фантазии. А если балкон только один и квартира однокомнатная, то действительно весь хлам придется хранить на балконе.
18: Так, Ольга пишет, у нас раньше в квартире была лоджия, но она вместо склада. А сейчас в доме балкона нет, и мне его очень не хватает. Уговариваю мужа сделать веранду с выходом с кухни, а на втором этаже вполне мог бы получиться балкончик. Но муж пока не соглашается на такую авантюру.
19: Ну, вы старайтесь, не останавливайтесь. Нам пишет Галина, жила... Вот вы душу разбередили. В пору далекого детства мы жили в Москве на улице Чернышевского, дом 10, на последнем этаже. Вот это был балкон, круговой, без перегородок. Мы, все пятилетние дети жильцов, катались там на велосипедах по кругу. Это было быстрее. Недавно была в Москве, не нашла даже улицу, и нет того дома. А как называется сейчас эта улица? Подскажите, пожалуйста, и спасибо за память и то, что такую тему подняли. Рая пишет нам.
18: Да, к сожалению, пришло время заканчивать обсуждение этой темы.
19: Впереди гороскоп, ну а потом чечеточка. Ну а пока группа «Воровайки».

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 5 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, ситуация может выйти из-под контроля. Будьте максимально аккуратны. Совет ловите песни, ништяк. Браток Михаила Круга.
2: Тельцы, иногда так трудно остановить себя, особенно если набрали перед этим хорошую скорость, но все-таки стоит иногда давать высказаться и собеседникам. Ваша песня «Пить с ней вино» Евгения Григорьева.
1: Близнецы, сегодня вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в некий конфликт. Постарайтесь отнестись к происходящему с долей юмора, а ваша песня «Подмосковная рыжая левица» Султана Лагучева.
2: Раки, вы, возможно, начнете день и с рассмотрения выгодных предложений, которые связаны с карьерой. Если попадется что заслуживает вашего внимания, решайте смело. Ваш выбор обещает быть удачным. Ваша песня в этот день «Майская роза» Максима Апреля.
1: Львы, сегодня вам не стоит экспериментировать, как бы вам этого не хотелось, чревато нелепыми историями. Совет дня в песне «Черное золото» Александра Устюгова.
2: Девы, не перенапрягайте нервы. Если вам страшно и сделать что-то новое, возьмите кого-нибудь с собой. Друзья вам точно в помощи не откажут. Совет сегодня ловите в песне «Все будет гуд» Дениса Майданова.
1: Весы, вас ждет дальняя поездка, которая принесет существенную материальную выгоду, так что не стоит от нее отказываться. Совет песни Влади Сергея Любавина.
2: Скорпионы, остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих. Слушайте только свою интуицию, она не подведет. А вдохновение ловите в песне «Марджинджи» Михаила Шафутинского.
1: Стрельцы, проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве. Привлечение к этому занятию еще кого-либо только помешает вам и спутает планы. Совет дня в песне «Вокзал» Алекса Лима.
2: Козероги, деньги могут исчезнуть как в результате непродуманных финансовых операций, так и совершенно без вашего вмешательства. Так что лучше включить режим экономии. Ваша песня сегодня «Чупчик» в исполнении Алексея Петрухина.
1: Водолей, в денежных делах возможно появление нового источника доходов, и это, конечно, вас порадует. Вы будете весьма востребованы как специалист, но работать придется много. Ваша песня «Половинка» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, деловые поездки увенчаются успехом и позволят спокойно смотреть завтрашний день. Ждите крупные денежные поступления и для настроения послушайте песню «Кореша» Александра Розенбаума.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого, позитивного и, конечно, музыкального вторника.

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-25-00-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Для тех, кто за рулем.
2: Автоштопор.
3: Во Владивостоке 16 часов 53 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. В это предвечернее время плотно едут от Лазо до центра. Скопление машин с Гайдамака на Луговую, там ДТП. Выселковая в сторону второй речки до пересечения со Снеговой падью. И Русская перед развязкой со всех сторон плотничок.
4: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
5: Весна еще в начале, еще не загуляли.
4: Песни на все времена года.
3: Партнер выпуска прогноза погоды – компания «Геометрия Уюта». Эксперт в мире остекления и ремонта балконов. В городе завтра облачно, морось, туман, умеренный до сильного ветер. Дневная температура 13-15 градусов тепла. В крае погода облачная, местами дождь, умеренный до сильного ветер. Температура воздуха днем в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
6: Реклама. Только качественные окна защитят от непогоды, сохранят тепло и уют в вашем доме. Окна Рихау прослужат вам до 60 лет. Контроль качества выполняемых работ – это гарантия надежности и долговечности. Геометрия уюта – эксперт в мире окон. Звоните 280-2101.
4: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Приморье, 17 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. 35 природных пожаров зафиксировано в Приморье. По данным МЧС региона, 4 из них в Красноармейском, Спасском, Михайловском и Пожарском округах и продолжают действовать. Общая площадь возгораний составляет 85 гектаров. В тушении огня задействован 41 человек. Напомним, на фоне сухой погоды в ближайшие сутки класс пожароопасности леса в Приморье повышен до 4-го. Это касается побережья от Хасана до Кавалерова, а также в центральных и западных районах, от пограничного до Дальнереченска. Приморцев призывают не жечь костры и траву, особенно при усиленном ветре. Во Владивостоке утвердили 6 новых точек для камер видеофиксации. Радары появятся на Корабельной набережной, пересечении Русской и столицы, у остановок прапорщика Комарова, инструментальный завод «Калина Мол» и на спуске по Всеволодосибирцево. Будет борьба с незаконной парковкой, но камеры будут штрафовать и за скорость, красные, а также телефоны и ремни безопасности. Крупнейший российский банк разослал жителям Приморья сообщение о возможных проблемах с оплатой банкоматом, а также с СМС с 5 по 9 мая в связи с ограничениями возможного интернета. В тексте говорится, что из-за сбоев в работе мобильной сети в этот период могут возникнуть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом к приложению, а также получением кодов с номера 900. Вход в приложение банка будет доступен только через верификацию. Коды подтверждения будут отображаться в истории операций внутри приложения. Во Владивостоке с 5 по 9 мая временно ограничат продажу алкоголя рядом с местами массовых мероприятий. Это решение принято для обеспечения безопасности и порядка во время празднования Дня Победы. Запрет будет действовать на расстоянии менее 100 метров от границ проведения событий. За час до начала, во время и в течение часа после окончания. Под ограничение попадают фестивали, концерты, а также шествия и артиллерийский салют. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро – 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке завтра температура воздуха 13-15 градусов. Утром морось и туман, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: 10:06 время московское. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Доброе утро.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. 05-05-2026.
1: Ой, я думал, ты опять сейчас будешь рифмовать 05-05.
2: Баба ягодка опять.
1: Литр сока вот опять. Так, смотрите, мы сейчас будем с вами рифмовать. У нас есть новость,
2: которую мы обсуждали с вами два часа,
1: да,
2: про
1: два
2: то,
1: часа.
2: Что в Одинцово, в городе Одинцово сдают.
1: Одинцове. В Одинцове.
2: Если в городе, то в Одинцово.
1: Но или в Одинцове.
2: Это если не говорить слово город.
1: Ну, тебе как лучше нравится.
2: Мне просто кажется, что это всем нормальным людям режет слух.
1: Когда говорят в Одинцове.
2: Когда говоришь в Косине.
1: В Новокосине.
2: В Новокосине. Если вот в районе Новокосино, вот это нормально звучит.
1: Да.
2: А вот это в Косине, в Новокосине.
1: А в Домодедове.
2: Тоже мне не
1: вообще
2: нравится.
1: Да.
2: Ну, в общем, ладно, мы не будем сейчас менять правила русского языка. Не нами они предложены, не нам их и менять. Мы будем в нашу чечеточку сочинять.
1: Ой-ой-ой, что-то бабка.
2: Первая строчка
1: бабка
2: у нас, конечно же.
1: Бабка рифмовать начала с утра уже. Так, ладно, сдавать балкон под жильем в Одинцове — новый тренд. За 13 тысяч месяцев. В общем, первая строчка очень простая. Бабка лоджию сдавала.
2: А дальше фантазируйте хоть про птиц, которые клевали этого сожителя бабкиного, хоть про цветочки.
1: Фен.
2: На кону у нас фен от Едвиги Карловны, роскошный, новенький. Достаньте
1: дует
2: тому...
1: так, что башку прям это вот...
2: сносит.
1: Сносит.
2: Егор сейчас обратно задуть должно.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
7: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, в Одинцово сдают... В Одинцове сдают балкон под жилье, лоджию. 13 тысяч в месяц. Лоджия без отопления и матраса, но есть розетки и шкаф. Можно с детьми и животными. Дорогие друзья...
2: У нас правила другие. У нас можно с рифмой, с юмором и что-то необычное. И тогда Егорыч Семеновна исполнит ваши частушки. И лучший получит подарок. Мечты вряд ли мы исполним.
1: Хорошо, но почему? Если кто-то мечтает о фене, то он исполнит.
2: Все? Фен, в смысле. Не о той фене вы мечтаете.
1: Давайте попоем частушки, уважаемая Семеновна.
2: Бабка лоджию сдавала молодым парашютистам. Те с балкона вниз кидались, а потом ей в дверь стучались.
1: Боже мой.
2: Это вот от Палыча.
1: Ничего себе, Палыч. Так, Марина.
3: Бабка лоджию сдавала, двух студентов там держала, застеклила, утеплила и вместо внуков полюбила.
2: А вот такая бабушка.
1: Да.
2: Это от Марины. Бабка лоджию сдавала, квартиранта поджидала, ну и тип попался, ей будет страх у голубей. Это вот от Ольги.
3: Теперь я от Алены. Бабка лоджию сдавала ласточкам да под гнездо, а соседям не по нраву не смогли отмыть окно.
2: А вот такие голуби.
1: А чего вы не смогли? Там ничего сложного.
2: Бабка лоджию сдавала за монеты, за рубли. Только что же там случилось? Просто хлама навезли.

0: и табурет, говорит, плати сначала, а тепла в квартире нет.
1: Ох, какие песенки!
2: Хочется повеселее, конечно, если честно. Если честно, хочется как-то
1: вообще
2: повеселее.
1: Очень хочется. Давайте креативно, весело, оригинально. Без голубей, пожалуйста.
2: Без голубей?
1: Да. Бабка лоджию сдавала на кону сена от Едвиги Карловны.

0: филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
2: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
4: Во Владивостоке 17 часов 21 минута. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. В это вечернее время Василковая, Бородинская, друг дружки на пересечении со Снеговой Падью стоит. Некрасовский путепровод в сторону Молодежной, скопления машин. Снеговая на ДСК со стороны Военного шоссе. В центре Алиутская, Океанский проспект, Семеновская вверх, Тигровая, Лазо-центр, Убаревича вверх и Партизанский проспект на кольцо инструментального завода, там ДТП. Красного Знамени, Народный проспект на третью рабочую, медленное движение, скопление машин с Гайдамака. На Луговую, там ДТП. Будьте внимательны в пути.
5: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
6: Радио «Шансон». Прогноз погоды.

0: Полезная информация от синоптиков. Во Владивостоке завтра облачно, морось, туман, умеренный до сильного ветер. Дневная температура до 15 тепла. В крае местами дождь, умеренный до сильного ветер. Температура воздуха днем в разных районах ожидается от 12 до 24 градусов тепла.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.
2: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: По утрам глаза твои, а вместо неба

без лимит. А вместо солнца по утрам глазах.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Это «Чечеточка» на радио «Шансон» и первая строчка «Бабка лоджию сдавала». Так, и у нас есть частушки, которые готовы пропеть Семеновна и Егорыч. Готова?
2: Я всегда готова. Бабка лоджию сдавала в мае на сезончик. А в июне снег пошел, завалил балкончик. Это от Елены из Королева. Не надо нам больше снега, хватит, заканчиваем со снегом.
1: А вот Владимир из Воронежа. А бабка лоджию сдавала очень дорого на лето. В объявлении писала, что с кэшбэком вместе с дедом.
2: Что-то вот. Нескладно.
1: Ну как нескладно?
2: Ну и
1: зато
2: ладно.
1: С кэшбэком.
2: Бабка лоджию сдавала и копила денежки. Денег вечно не хватало на зубы да на семечки. У-у-у!

0: видно, что недорого берет, а ведь отсюда Москву видно.
1: Что это за рубрика-то нескладных частушек?
0: Открыл я такой портальчик.
1: Бабка лоджию сдавала деревенским пацанам. Те там тёлочек держали и доили по утрам. Это от Вячеслава.
0: Что там? Что доили? Я
1: тёлочек доили.
0: А бабка лоджию сдавала Дёмину Артемию. Гимны пел он ей с утра, а к ночи колыбельную. Это от Маруси, да, хорошо. Хорошо, весело. Так, дальше.
1: А бабка лоджию сдавала за 13 тысяч рублей, но немного прогадала. Денег нету, голубей. Это от Екатерины.
0: Ну и теперь от Светланы, и потом пауза. А бабка лоджию сдавала, денег бабки было мало, а желающих все нет, ведь на балконе живет девушка.

надо мной плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Ну, сегодня прям хорошо. Порадовали.
2: Не сразу, конечно. Но...
1: Вот, что делает фен животворящий, понимаешь? Сразу все хотят получить приз такой. И стараются, молодцы. Ну что, бабка лоджию сдавала, первая строчка нашей чечеточки. Все, подводим итоги и поем финальные частушки.

0: принимала счастьем безбрежным. Вот такая бабушка от Ирины.
1: Так, следующая от Светланы. Бабка лоджию сдавала, деду это не сказала. Удивился утром дед. А кто же занял туалет?
0: Это ваш сосед, дедушка.
1: Теперь квартирант.
0: Так, от Ирины. Бабка лоджию сдавала газорезу Сашке и водил туда Куливин массажистку Машку. Это от Ирины.
1: А кажется, из чатика. Бабка лоджию сдавала, под свинарник можно. У нее с соседями статус очень сложно.
0: Сложно, только если осторожно. Так, сейчас будет от Татьяны.
1: Давай.
0: А бабка лоджию сдавала, пенсии ей стало мало. Килограмм икры купила и подружек пригласила. Это от Татьяны.
1: Ну что, подводим итоги и победителя читаем.
0: Давай.
1: А бабка лоджию сдавала молодому жгучему. Разок деду изменила по такому случаю.
0: Опа, опа. Ну мы осуждаем бабушку, конечно.
1: Да. Но не сильно.
0: Такие развороты на лоджии. А Ирина получает фен от радио «Шансон».
1: Да.
0: Что у нас будет дальше?
1: А дальше у нас еще будут новости, которые мы спешим вам рассказать, дорогие друзья.
2: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
10: А я их не различаю, мне все равно.
11: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Хочешь каламбурчик за 200? Небесное светило, мало нам светило.
3: Хорошо, так как.
2: Солнце светило в два раза меньше нормы в Москве в апреле 26 года. Ну, то есть вот в этом апреле мало
3: было
2: солнца.
3: Ну, мы это заметили, да. Действительно, депрессивный апрель.
2: Солнце светило всего 95 часов, а это в два раза меньше нормы. И было 12 дней, когда солнце полностью скрывалось за облаками. Этот месяц стал вторым самым пасмурным в текущем столетии. Средний уровень общей облачности составил 9,2 балла.
3: Вот это да. Также ученые пришли к выводу, что удаленка – это один из факторов, почему диабет молодеет в нашей стране и вообще во всем мире. Люди пользуются такси, каршерингом, доставкой еды. При таком образе жизни организму некуда утилизировать все поступления пищи в организм и глюкоза в том числе. Распространенность диабета среди молодых людей уже достигает критических значений, поэтому, ну, тем более сегодня, когда в Москве и в Подмосковье такие проблемы с интернетом, идите в магазин. Кстати, если да. У вас удаленка, интернет у вас, скорее всего, плохо работает, такси к вам не приедет, курьер тоже.
2: Нет,
3: идите
2: почему?
3: В магазин пешком.
2: Если у вас удаленка, Wi-Fi у вас работает, да, мобильный интернет
3: сегодня с большими проблемами работает.
2: Вот и новость поступила свежая, что москвичи уже начали активно обсуждать, что у них не работает мобильная связь. Интернет не подключается даже к сервисам из белых списков. Но, в принципе, это естественно, потому что вчера уже операторы предупреждали, что
3: с
2: сегодняшнего дня до 9 мая будут перебои со связью.
3: Ну а скажите мне, Макс же работает без Wi-Fi или тоже нет?
2: Макс? Без Wi-Fi? Предлагаешь мне сейчас взять и проверить?
3: Ну, тогда мы тебя потеряем. Водители такси, кстати, из-за ограничения интернета вынуждены искать Wi-Fi в кафе, чтобы принять заказ. И не все водители в итоге сегодня вообще решили выходить на линию, потому что знали заранее, что будет за ситуация.
2: Время ожидания машин до получаса, поэтому, да, будьте к этому готовы,
3: дорогие
2: друзья.
3: Ну, либо метро все-таки. Метро, общественный транспорт, все равно работает. Mm-hmm. Только берите с собой наличные деньги. Я сегодня уже не смогла купить. Как ты это назвал? Курасан.
2: Так, рекламу мяса запретили в общественных местах Амстердама.
3: А что там, мясо прям рекламировали активно?
2: Наверное, все из-за того,
3: что... Мясо нельзя, а котлету можно рекламировать?
2: Да, я новость прочитаю, и потом узнаем, что можно, чего нельзя.
3: Ты там не узнаешь по этой новости.
2: В общем, мясная промышленность является источником выбросов парниковых газов. Мясо попало в один из список запрещенной рекламы с авиаперелетами и бензиновыми автомобилями. Но у нас... Слава богу, пока еще и авиаперелеты рекламируются, вот, и бензиновые автомобили рекламируются. А знаешь почему?
3: Потому что у нас все хорошо.
2: У нас бензин есть просто еще.
3: Да.
2: А они там уже все, ничего нету, поэтому так.
3: Ой, хорошая новость для россиян, кстати, еще одна. Часть россиян в мае получат зарплату досрочно. Россияне, у которых день выплаты заработной платы по договору приходится на 10 число, а деньги получат раньше, уже 8 мая. Вот это хорошая новость. Ты относишься к этим счастливчикам?
2: Нет, у меня завтра.
3: У тебя завтра зарплата? Если вам нужно занять у кого-то денег, вы знаете, кому завтра писать,
2: пишите
3: в мессенджеры.
2: Пишите.
3: Кстати, Лариса напишет, что в Самаре Макс работает и без интернета. Люди нам продолжают писать про бабкину лоджию. Ну, а мы хотим вам рассказать про роскошный концерт. Живой звук, звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос», «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет свою новую сольную программу. Она называется «На перекрестке между строк». Мега-концерт состоится уже 14 мая в Центре исполнительных искусств.
2: Исполнительских.
3: А я как сказала?
2: Исполнительных.
3: А, это тот, который бывший городский холл.
2: Да, ну, видимо, да.
3: Обязательно там прозвучат песни «А в вагоне-ресторане», «Тату на сердце» и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Также будут звездные дуэты Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и многие другие. Обязательно приходите. 14 мая – это информация для лиц старше 12
2: лет. Интересно, я вхожу вот этот список и многие другие.
3: А ты входишь?
2: Не, я просто спросил, я вхожу в этот список, и многие другие, или нет. Так, первоклассников предложили учить на свежем воздухе. Это будет в мае и в сентябре. Если погода позволит, то уроки для самых маленьких можно чередовать с занятиями в классе. По мнению авторов инициативы, это поможет детям без скуки изучать природу, ботанику и другие предметы. Ну, кстати, и зоологию можно, да, если подкармливать птичек во время...
3: Это смотря где школа находится, понимаешь? Одно дело действительно какой-то заповедный край, и вы там могли школьников вывели куда-то типа на болото погулять.
2: Ой-ой-ой, Марина! Марина Сусанина предлагает.
3: Эко-тропа какая-нибудь. А так вот выйдешь в районе, ну ты там только какие-нибудь маты Петра Петровича, и ничего не услышишь. Какое пение птиц.
2: Можно выйти, мне кажется, сесть где-нибудь там
3: у вас школы. Же есть Кузьминский лесопарк? Или он далеко от
2: вас? Это далеко.
3: Школы?
2: Куда там они? Нет, просто у нас можно было бы реально выйти на, ну, в смысле, на улице. Есть школьная территория.
3: Просто
2: там
3: я живу в районе,
2: было...
3: где практически нет деревьев.
2: Марин, ты живешь в районе, где и жизни-то нет. Ладно, не будем углубляться.
3: Я на Марсе, что ли, живу?
2: Zoomer подключил VPN клиенту почти за 200 тысяч рублей. В Ленобласти 30-летний мужчина обратился в салон связи, чтобы ему настроили VPN. Дал телефон сотруднику. Тот 19-летний консультант намутил так, что привязал деньги, в общем, карту этого клиента к себе. В общем, все. Пока, Марин. До завтра.
3: Пока. До свидания.

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
2: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
4: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
5: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
6: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
7: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
8: Автоштопор.
9: Не уверен? Не выезжай.
10: «17:56 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона.нет». Касаемо дорожного движения, 5 баллов пробок в городе. Океанский проспект, Семеновская верх, от вокзала в центр дальше на Светланской до Лазо, Лазова в обоих направлениях. Скопление машин сейчас в сторону Луговой с Гайдамака, там ДТП. На радиоприборе затруднения в сторону Акатовой. Партизанский проспект на кольцо инструментального завода, там авария, будьте внимательны. Некрасовская в сторону Молодежки. Скопление машин по путепроводу, Верхняя Молодежная, стоит Камская, соответственно. Соответственно, проспект Красного Знамени, Народный проспект на Третью Рабочую из-за ДТП, с Василковой на Рудневский мост, скопление транспорта. От Второй речки до Постышева движение также медленное. Удачи в пути.
11: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках 23-9-00. Сайт «угона.нет».
12: Радио «Шансон».
13: Прогноз погоды.

0: Партнер выпуска прогноза погоды – компания «Геометрия уюта». Эксперт в мире остекления и ремонта балконов. Завтра во Владивостоке пасмурно, морось, умеренный до сильного ветер. Дневная температура 13-15 тепла. В крае переменная облачность, местами дождь, умеренный до сильного ветер. Температура воздуха днем в разных районах от 12 до 25 тепла.
1: Реклама. Окей, Google. Балкон под ключ во Владивостоке.
2: Геометрия уюта.
1: Не тупи, Google. Балкон под ключ качественно и по выгодной цене.
2: Геометрия уюта. Всегда качественное остекление балконов и скидка до 70%. Сам не тупи. Звони 280-2101.
1: Отлично, Google. Звоню в Геометрию уюта. 280-2101.
3: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Приморье, 18 часов, радио «Шансон», Владивосток. Продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Отопительный сезон в Приморье закончился накануне. Ранее в мэрии назвали именно эту дату для отключения батарей. Согласно действующим нормативам, отопительный сезон завершают, когда средняя температура воздуха в течение 5 дней достигает 8 градусов тепла. Примгидромет вычислил ранее, что именно к 4 мая такая погода как раз устоится. Поэтому в госадминистрации посчитали ее подходящей для отключения тепла. В этом году отопительный сезон закончился 8 мая. Более 60 домов в районе столетия завтра останутся без холодной воды. В среду 6 мая холодную воду в связи с аварийными ремонтными работами будут отключать по 66 адресам в районе столетия. Под отключение попадает детский сад номер 107 и школа номер 52. Японские полноприводные авто остаются самыми популярными для жителей Приморского края. Рынок автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке по-прежнему остается ориентированным на японские автомобили. В первом квартале этого года наиболее популярной маркой в сегменте SAF у жителей Приморья стал Suzuki Jimny. На него приходится 5,5% интереса пользователей. Большинство россиян ждут возвращения иностранных брендов в Россию. 56% сограждан поддерживают возвращение западных компаний. Против выступают 27, еще 17 не определились. Чаще всего респонденты хотят возвращения автопроизводителей. Далее идут кино и музыка, и производители программного обеспечения. Также востребованы мебели, строительные материалы, продукты питания и косметика. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке завтра температура воздуха 13-15 градусов. Утром морось и туман, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: И живет по особым законам суета городского двора, двухэтажное царство с балконом.

Солнце синь вечеров. На асфальт разрисованный в клетку. Вот отсюда, из этих дворов, мы уходим в свою

здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом дворике счастье живет и останется детям.

Обратите внимание, как Михаил Танич, автор стихов и, соответственно, отец-основатель группы «Лесоповал», который открыл новый музыкальный час, он актуализировал расширение наших горизонтов с возрастом. Вначале мы отвечали родителям, что мы в соседнем дворе, а потом соседний двор становился кварталом, районом и вообще, в принципе, городом, а то и областью. Да-да-да, вот такие мы затейники. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать. Чудесного дня в компании «Радио Шансон», несмотря ни на какие перипетии погоды и прочих каких-то, на первый взгляд, сложностей. Все переживем, совсем справимся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Да вы сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал?

0: не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стой. Но все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви, и оно простое.
1: Она
0: меня сводила с ума.

Слова не мальчика, а мужа. Имеется в виду уже взрослого, серьезного и состоявшегося мужчины. Кстати, Сергей Любавин всех, так же, как и Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, и Тамара Кутидзе, и Султан Лагучев, и Евгений Григорьев, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Евгений Кемеровский зовут на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Встретимся с перечисленными артистами и не только. 24 октября проведем недельку до 30 числа на побережье Средиземного моря в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на нашем сайте radioshanson.ru.

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
2: В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Автоштопор. Ни дня без пробки.
6: 18:21 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Касаемо дорожного движения. Медленно сейчас едет много кто. 6 баллов интерактивная карта показывает. В центре пробки Партизанский проспект на кольцо инструментального завода. В районе кольца Первой речки, кольцо Третьей рабочей, ДТП со всех сторон до места аварии, пробки. И также скопление машин с «Авангарда» на Луговую. Там еще и ДТП с Золотого моста. На Олега Кашевого причина та же авария, с Василковой на Рудневский мост скопление машин, и Русская периодически забивается на кольце Багратионом ДТП. Будьте внимательны.
7: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
8: Радио «Шансон».
9: Прогноз погоды.
10: Роняя слезные капели, проснулась с севера весна.
6: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра облачно, морось и туман, умеренный до сильного ветер, дневная температура 13-15 тепла. В крае погода облачная, дождь местами, умеренный до сильного ветер, дневная температура в разных районах от 12 до 26 градусов тепла.
8: Радио «Шансон Владивосток» 103.2 FM. Хорошее радио.
11: Радио «Шансон».
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Лайф

не столкнусь с тобой в метро я и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

ничего не будет, точно, ни по просьбе, ни на спор.

Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж мы устроены, что всегда ругаем отечественный автопром. Эргономика не та, двигатели слабоваты, а уж внешний вид так и совсем беда. Вы удивитесь, но бывший дизайнер Jaguar и Rolls-Royce Джайлз Тейлор находит автомобили «Лада» весьма привлекательными. Сейчас легенда автомобильного дизайна работает на китайскую марку «Хончи» и в рамках прошедшего автосалона в Пекине рассказал, что, например, грядущая «Лада Азимут» — это удачный пример современного подхода к дизайну. Такие автомобили ассоциируются с безопасностью благодаря высокому дорожному просвету и ощущению защищенности, что важно для семейных покупателей, а также ценится за универсальность и практичность. Особенно тепло Тейлор отозвался о классической «Ниве Легенд». Он назвал этот автомобиль культовым и подчеркнул его цельный, легко узнаваемый образ. Среди ключевых черт «Нивы» Тейлор выделил вертикальную заднюю часть кузова, стекло, почти вплотную примыкающее к металлу, простые функциональные фары, а также строгий квадратный капот. Также он отметил, что «Нивы» до сих пор можно встретить на улицах Мюнхена. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

У каждого знаменитого человека есть свои почитатели и те, кто изучают становление, развитие, биографы, как угодно можно назвать этих фанатов без преувеличения. Так вот, многие считают, что именно эта песня стала стартовой ступенью к стремительному взлету Стаса Михайлова. И от заката и до рассвета, и от рассвета до того же заката мы в компании «Радио Шансон», а это значит, что у нас все замечательно.

0: только любовь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Умение быть благодарным за день сегодняшний, за момент настоящий, это действительно познание и достижение великой мудрости, на мой взгляд. Потому что мы все время обращаем внимание на прошлое, на то, как было, на то, чего мы хотим. А мы ведь здесь и сейчас план, естественно, строим. И мне кажется, что их воплощать будем в компании «Радио Шансон». Ну, коль так, тогда давайте подпевать гимн «Радио Шансон».
1: Все

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон. Песня, а не реклама.
2: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
3: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
4: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
5: 23 мая. Дефриз. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
6: Аудитория 0+.
7: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
8: Телефон рекламной службы 2209-859.
7: Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
9: Автоштопор. Ни дня без пробки.
10: 18:55 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. Кирова на Магнитогорскую. Движение медленное. Скопление машин в обоих направлениях на Адмирала Горшкова. Бородинская на Русскую. Скопление машин стоит. Некрасовский путепровод на Молодежную. ДСК в обоих направлениях. С Василковой на Рудневский мост. Также сейчас скопление машин со стороны Зеленого бульвара в сторону Нейбута. Скопление машин в районе Луговой и Черемуховая. Тут вниз скопление транспорта плюс Диамит и Золотой мост на радиоприбор. Удачи в пути.
11: Реклама.
12: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
13: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
12: Я буду с тобой всегда.
14: Радио «Шансон».
15: Прогноз погоды.
16: Снова голуби воркуют в теплых лужах, воробьи озоруют.
10: О погоде на завтра расскажу. Во Владивостоке ожидается облачная погода, морось и туман, умеренный до сильного ветер. Дневная температура 13-15 тепла. В крае завтра облачно, местами дождь, умеренный до сильного ветер. Температура воздуха днем в разных районах ожидается от 12 до 25 градусов тепла.
14: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.

0: Беломорье, 19 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. В среду центр Владивостока перекроют с 7 часов утра и до 13.00 на репетицию парада. Генеральная репетиция парада Победы с участием пеших колонн и боевой техники пройдет во Владивостоке 6 мая с 7 до часу дня. На это время будут перекрыты основные улицы в центре города, в том числе Светланская и Алеутская. Движение на Игершельд и обратно останется только через улицу Пограничную. Ожидаются пробки. Горожан просят без крайней необходимости объезжать центр стороной. Почта России отключила сервис отслеживания посылок, чтобы не перегружать информацией россиян. Теперь зарегистрированные пользователи видят только начальные и конечные статусы. Отправление принято, покинуто отделение и прибыло в город для выдачи. Также стали поступать жалобы, что российские банки начали отключать переписки между пользователями в приложениях, оставив только комментарии к переводам. В интерфейсе появилось сообщение о том, что переписка больше не поддерживается. Вернуть старый интерфейс невозможно. С начала года кассиры банков в Приморье выявили как минимум 19 фальшивых банкнот. В первом квартале этого года кассиры банков обнаружили в Приморье фальшивые деньги – 17 пятитысячных и 2 трехтысячные. В аналогичном периоде прошлого года в банковской системе были выявлены 17 фальшивых купюр. Радио «Шансон Владивосток» отмечает свое 20-летие. В честь праздника у нас есть призы, подготовленные совместно с нашим партнером – ТРК «Седанка Сити». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». У нас есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТРК «Седанка Сити». И мы готовы подарить его слушателю. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке завтра 13-15 градусов. Утром морось и туман, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Всенародный танцевальный марафон «Эх, разгуляй!»
2: 19.03 во Владивостоке. Ну что ж, друзья, наконец-то программа «Эх, разгуляй» вашему вниманию. Традиционная дискотека будничная до 20.00. Будем с вами танцевать. Кто-то будет, может быть, в пробке громче свои радиоприемники делать. А все для того, чтобы сотрясать это вечернее пространство. Екатерина Пацан меня зовут. Впереди на шансоне Федерико Феллини. Мафика будем с вами слушать, под него же и танцевать. Послушаем также и потанцуем под проект «Две Маши». Начнем с Михаила Круга.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кашель влажный и кашель сухой. Есть Кадиллак. И для каждого свой. При влажном кашле в бронхах мокрота. Для Кадиллак – бронхоработа. Кадиллак «Нео» от кашля сухого, чтоб першение в горле не мучило снова. Лечим кашель не просто так. Есть эксперт. Серия средств «Кадиллак». Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды. К 18-летию «Радио Шансон». Стас Михайлов, Александр Новиков, Вика Цыганова, Таисия Повали, Ирина Круг и многие другие. Эх, разгуляй! Билеты на сайте и в кассах «Олимпийского», и на сайте концерт.ру. Для лиц старше 12 лет.
3: Официальный спонсор «Эх, разгуляй» – МИЦ Девелопмент. МИЦ строит для тебя. МИЦ строит все по-твоему.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Для тех, кто за рулем.
5: Автоштопор.
6: Девятнадцать часов 22 минуты во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. В это вечернее время от центра на вокзал дальше по Бестужево скопление машин. На кольце инструментального завода ДТП небольшое скопление машин. Плотно едут с Выселковой на Рудневский мост и по Народному проспекту на Третью рабочую. Удачи в пути.
7: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
8: Радио «Шансон».
9: Прогноз погоды.
10: Снова сердце встречает весну.
6: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра ожидается переменная облачность, местами морось и туман, умеренный до сильного ветер, дневная температура 13-15 градусов тепла. В крае переменная облачность, местами дождь, умеренный, местами сильный ветер. Дневная температура в разных районах ожидается от 12 до 26 градусов тепла.
8: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM.
11: Хорошее радио.

0: Автоштопор.
1: О дорогах на дорогах.
2: 19:50 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска — федеральный сервис «Угона.нет». В это вечернее время пробки, если есть, то их мало. 2 балла показывает интерактивная карта. В центре плотничок, на кольце инструментального завода, ДТП на Котельниково. Авария движению не мешает. Будьте внимательны в пути.
3: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева, 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках, 23-9-00. Сайт «угона.нет».
4: Радио «Шансон».
5: Прогноз погоды.

0: Завтра во Владивостоке ожидается переменная облачность, туман и морось, умеренный до сильного ветер. Днем воздух прогреется до 15 тепла. В крае завтра утром в отдельных районах туман, местами небольшой дождь, умеренный, местами сильный ветер. Дневная температура в разных районах ожидается от 12 до 26 градусов тепла.
1: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

ждут тебя. Жена твоя и сын. А где ждут? Сам знаешь.

Итак, друзья, 19 часов и 55 минут на всех часах города. Наш танцевальный марафон на день сегодняшний завершается. В студии для вас сегодня вечером трудилась я. Меня зовут Екатерина Пацан. Хорошего всем вечера, хороших каких-то перспективных начинаний. Пусть утро завтрашнее будет еще более теплым, более солнечным, более майско-светлым. Ну а пока всем пока. Всем до новых встреч в эфире. Goodbye.

0: 20 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. В Приморском крае в ближайшие дни ожидается смена погодных условий. После кратковременного потепления регион вновь окажется под влиянием дождливого фронта. Во Владивостоке в четверг и в пятницу прогнозируются прояснения с кратковременными дождями. Температурный фон сохранится в пределах плюс 70 градусов ночью и вернется к значениям начала недели днем. Во Владивостоке на спортивном рынке вновь начались работы по сносу торговых рядов. На территорию со стороны платной парковки на улице Фадеева заехала техника СГТ и приступила к демонтажу павильонов. По словам очевидцев, под бульдозер в основном идут недавно возведенные постройки, которые еще не успели полноценно занять арендаторы. Остальная часть рынка продолжает работу, однако многие продавцы уже начали собирать товар. Жители Приморья до 10 мая смогут стать свидетелями космического шоу «Звездопада. Майские акварииды». Этот метеорный поток славится своей зрелищностью. В небе можно увидеть до 30 ярких вспышек в час. Пик активности ожидается в ночь на 6 мая. Астрономы советуют отправляться на наблюдение в предрассветные часы, выбирая места подальше от городских огней и смотря на юг-восток. 110 праздничных баннеров и растяжек установили на улицах Владивостока. Город продолжает подготовку к празднику Победы. Завершена установка баннеров и растяжек, а также 6 новых баннеров на виадуках. Кроме того, полностью установлена праздничная иллюминация. В этом году это 836 световых конструкций различной формы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 43 копейки, евро – 88 рублей и 26 копеек. Во Владивостоке завтра 13.15, утром морось и туман. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12.26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, Радио Шансон, Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18.

Пока мы не постучимся, в дверь нам не откроют. И как узнать, что? Что делать дальше? А только пробовать. Первый шаг, он самый страшный, но все же сделать его придется. Если, конечно, хотите двигаться в этом направлении. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. На волнах радио Шансон, Александр Розенбаум. Не забыть мне Зинофлот. Вот эта песня прям настоящих мариманов.

0: Нет, не будет, старшина Зина. Падлаю.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.

Купола колокола в лучших традициях шансона по-русски от Владимира Ждамирова. Сейчас немного поделюсь с вами музыкальными планами на ближайшее время. И для того, чтобы вы делали погромче волну душевного радио и были в курсе. Стас Михайлов заглянет к нам на Ганек, Катерина Голицына, Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр, Михаил Шелик. Музыки много. Шансон один.

Игорь Скачев и Александр Скляр на песне из Золотого фонда отечественной музыки. Без преувеличения, ведь несколько десятилетий, а как звучит и бодрит. Эх, музыки много, шансон один.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
8: Это история нашей семьи.
7: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Радио «Шансон».
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Радио «Шансон». Песни, которые есть только...

оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный вскрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

Глубокомысленный, лирический и в то же время возвышенный весенний блюз от Сергея Трофимова. Господа хорошие, мысли, конечно, это хорошо, здорово, но есть темы, которые невозможно словами выразить. Наверняка вы понимаете, о чем я говорю, а вот в танце, ну тут вопросов нет.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России предложили ввести минимальные и максимальные цены на куриное яйцо категории С1. Как сообщает «Коммерсант», производители рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для опта и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Отмечается, что аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке. Однако, по мнению экспертов, любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам. Поэтому подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей. В Москве планируют оперативно открывать белый список сайтов. Сейчас Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и специальными службами такую возможность. Речь о доступе к социально значимым интернет-ресурсам в период отключения мобильного интернета для безопасности. Когда доступ откроется, пока не сообщается, пишет РИА Новости. Утром во вторник в разных районах столицы начались перебои в работе мобильного интернета. Часть москвичей столкнулась с проблемами при отправке СМС и вызове такси. Один из сервисов заявил, что не все водители могут выйти на линию или принять заказ. При этом крупные операторы связи ранее предупреждали о возможных ограничениях в Москве с 5 по 9 мая. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей. При этом на путешествие в Египет цена стартует от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All Inclusive. При бюджете около 150 тысяч рублей на двоих с перелетом специалисты также рекомендуют рассмотреть Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. Курс доллара на сегодня 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юань стоит 11 рублей 3 копейки. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Как только не представляли ту самую удачу и в виде птицы синие, и в виде богини и богов и прочее. Но в любом случае, мы хотим, чтобы она всегда шла с нами в этом направлении, смотрела и за руку держала, вела. И всем удачи, успеха, радости, здоровья в этот и не только день желаю я, Денис Денисов, на волнах радио Шансон.
1: Последняя на станции изба, смородина в саду набрала силы.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кому...

0: радио «Шансон» реклама.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Без общения и каких-то приятных эмоций, мгновений, из которых и складывается лоскутное одеяло под названием «Счастье», ну, действительно, какая-то суета, как и Рад Драйном в этой песне, напомнила. Так давайте сделаем это наше счастье осязаемым. Программа по заявкам в новом часе стартует. Действуйте!

0: Мы путем эмпирическим убедились, если идти по пыльной дороге, невозможно не запятнать свою обувь. И вот сейчас возникает вопрос, который разделит вашу жизнь на до и после. А почему у Колобка, когда он катался по просекам и лесным дорожкам, глаза оставались чистыми? Ну и тоже продолжаем настроение наше поддерживать. Валерий Никитин, Сокол Хабибулин.
1: Космодром растаял в страшном гуле, от огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака

земные. Космонавт лицом ударил в грязь, он забыл родные позывные. В тот момент, когда пошел на связь, земля, земля, я Хабибулин,

Легендарный коллектив «Лесоповал» только что на волнах радио «Шансон». А у ценителей творений Михаила Танича, который создал коллектив, есть шанс 16 мая оказаться в Академ-джаз-клубе в Москве и лично поаплодировать и поддержать группу, а еще подпеть песням всем известным. Информация для лиц старше 18 лет. Возможность не упустите, ведь качественный звук – это очень дорогого стоит. Михаил Задорин сократит время и до концерта «Лесоповала», и до программы по заявкам.

скучаю от плеч и от губ, и от взглядов, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто.

Где в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

0: Радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России утвердили комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. Он включает 41 пункт. Такой документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В разработке мер участвовали более 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД. Как сообщает ТАСС, студенты будут патрулировать соцсети и искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападения на образовательные организации. В Росмолодежи поставили задачу усилить профилактику, особенно в цифровой среде. В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. Парламентарии предлагают компенсировать 50% расходов на съем семьям при рождении первого ребенка. Мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. Кроме того, предполагается запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий. Территория Кремля будет закрыта для посещения 9 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны. Там также добавили, что церемониальный развод пеших иконных караулов президентского полка на Соборной площади Московского Кремля не состоится. Кроме того, до 17 мая для посещения закрыт мавзолей Ленина, и еще до указанной даты граждане не будут допускаться к некрополю у Кремлевской стены. Разница зарплат у мужчин и женщин стала максимальной за 13 лет. В среднем выплаты россиянкам в прошлом году были почти на 34% ниже. Об этом пишет «Газета.ру». Отмечается, что наибольший разрыв характерен для сферы культуры, спорта и развлечений, а также в области информации и связи. В свою очередь, минимальные различия в оплате труда наблюдаются в строительстве, образовании и здравоохранении. Алла Некрасова, Радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Здравствуйте, господа хорошие. 5 мая на календаре. День чудесный, потому что он сейчас идет. У микрофона Денис Денисов. Поводов наверняка у вас найдется множество, чтобы сообщение нам прислать, привет, передать поздравления, может быть, поделиться чем-то замечательным, прекрасным. Ну, а я, в свою очередь, ретранслирую это, если, конечно, вы не забудете подписаться. Указать, соответственно, от кого сообщение и кому. Без адресатов и отправителя, пардоньте, но модерацию сообщения не проходит. И прямо сейчас, знаете ли, начну с очень знакомой и знаковой, сейчас поймете почему, песни Михаила Шафутинского, потому что Нелли садила, как нам рассказали, ваш муж, дети, внуки в Краснодаре. Все, выходит на пенсию. А еще и день рождения у нее в этот чудесный день. Ей здоровья, долгих лет жизни и всего самого-самого прекрасного. Как сказали в знакомой песне, все, ребята, харе. Отработали лавы, можно и себе время посвятить. Михаил Шафутинский, как я уже анонсировал, взрослая женщина.

Вы мне нравитесь, взрослая женщина, со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

вами можно года перелистывать и всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
4: для вас. Господа, хорошо, мы продолжаем программу по заявкам. Напоминаю, наши координаты 909-955-1030. Отправляйте ваши сообщения в доступных мессенджерах, в смс-очке обычной, в Максе. В общем, действуйте. Не забудьте подписаться, и я с превеликим удовольствием радиофицирую ваше послание. Оксана Глебова поздравляет дорогую подругу Олечку Будаеву с днем рождения. Счастья тебе и любви, море путешествий, верных друзей. Помни, что у тебя есть всегда я. Вот, хорошо как. Вот настоящие, настоящие друзья всегда рядом. Это здорово. Сегодня юбилей у дедушки, папы, любимого мужа Сергея Буценко. Ему 65, семья от души поздравляет его с этим замечательным праздником. Крепкого здоровья и желает вам уюта, счастья, любви родных и близких. Такой же, какую даришь нам ты. Долгих лет жизни тебе и всего самого замечательного. Жена Татьяна, дети Иринка, Алена, Татьяна, внуки Настя, Гоша и Елисей. Зеленоград, Долгопрудный и другие, наверное, регионы также отправляют поздравительные адреса вам. Безуглов Михаил Юрьевич, вас тоже поздравляют с днем рождения. Говорят, что вы многознающий доктор, добрый, отзывчивый, да и вообще профессионал своего дела. Станислава Антоновна из Симферополя нам все это поведала и лучшие пожелания вам отправила. В Нижний Новгород сейчас отправляется послание Натальи Никитиной, у нее день рождения. Не забудьте поблагодарить Анжелу, потому что она официально заявляет, что вы замечательный и хороший человек. А Таисия Повалий все высшие поздравления и еще и подкрепит.

Программа по заявкам только для вас продолжается. Все приветы, все поздравления мы принимаем в виде сообщений текстовых. Не пытайтесь звонить, не тратьте время. Это пустое. Я вам серьезно говорю. Микрофон Денис Денисов. А когда сообщение на номер 909-955-103-0 вы пишете, то не забывайте указывать, кому и от кого это сообщение идет. И тогда с превеликим удовольствием я его радиоэфицирую. Действуйте. Итак, кого сейчас мы будем чествовать? Я нахожусь в дилемме. Приветы или поздравления? Скорее всего, поздравления, потому что их прям-таки много. Денек сегодня благочадный. Все, решили. Мария из Владимира поздравляет бабушку любимую Веру Николаевну. У нее день рождения. Ей всего самого замечательного желаю. Это сюрприз. Она не ожидала и вообще даже не чаяла о такой возможности. Как приятно, слушайте, вот прям искренне доставлять радость людям. Прям настоящее счастье. Анна Владимировна поздравляет коллегу Елену Абросимову. В шую отправляется послание. Так, хорошо. Спасибо тебе за труд, замечательный преподаватель испанского. Желаю здоровья, радостных дней, тепла в душе, благополучия семье и во всем процветания. Хорошо, все сделано, поздравлено. Ирина Аллегрова, добро пожаловать в эфир. Именинники, это и ваша честь, звучит песня.

0: начинается с тебя.
1: Как хорошо Денис Харламов уточнил. Действительно, наш необъятное начинается с каждого из нас. Ой, слушайте, как приятно, что радио Шансон можно слушать везде, где есть интернет, даже где радиоволна не доходит, мы тоже есть. А знаете почему? Обещают к нам заехать наши слушатели, омуля привезти, да и вообще посидеть, пообщаться. Здорово, здорово. Так, ну а сейчас у нас на повестке дня ваше сообщение 909-955-1030. Это координаты, по которым мы их принимаем. Шансон.

взаимно и нашим водителям автобусов. Так, Слава 502, Иван 010, Денис 045, Юрий 443. Так, Денис 045, это из другого сообщения. Все? А, Дениса упоминал. Все, теперь точно все. Суперски, вам большой привет, ни гвоздя, ни жезла, пассажиров улыбчивых и участников дорожного движения, коллег дисциплинированных, культурных и вообще всем, кто за рулем, хорошей дороги желаем в нашей компании. Анжелика из Мичуринска передает приветик Александру. Он обещал сегодня слушать шансон и ждать привет. Ну, сделали. Михаил Шелик, шоферская, только для вас.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Только для вас.
8: Только для вас. Программа по заявкам, именно так она называется. И песни, и приветы, и поздравления, все тоже только для вас. Это не каламбур, это факт. Денис Денисов у микрофона. Координаты для отправки ваших сообщений без изменения легко запоминаются. 909-955-1030. Все, действуйте. 1030 почему? Частота вещания в Москве. Легко же, ну конечно. Шансончик, передайте, пожалуйста, привет моему мужу любимому Руслану, маме и подруге Александре. На связи город Красноярск, ему тоже большой привет. Отличного вечера и настроения. Татьяна, все сделано, солнце будет сиять благодаря волнам радио Шансон и песни Виктора Королева. Совсем скоро. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую сестру Татьяну Попову из Новосибирска с днем акушерки. Кстати, сегодня же, да, международный праздник акушеров. Так, она посвятила практически всю жизнь этому делу. И хочется сказать, что ее нежные руки детей принимали мамам, с заботой передавали. Пусть невзгоды ее обходят стороной, любовь и здоровье будут всегда рядышком. Привет друзьям моим, всем любителям шансона. Кстати, Елена из Королева, Михаил Шептинский звучал в начале часа и уже сейчас, ну, как-то, ну, не с руки будет еще раз песню его в эфир выдавать. А вот солнышко от Виктора Королева анонсированное будет. Цой, кстати, тоже привет передает всем соратникам. Нас объединил шансон. Аленке Ростовской, Наталье из Долгорукова, всем любителям нашего жанра в Санкт-Петербург привет. Всем барышням мой реверанс. Ну, красота же! 100%!

Солнышко сразу же стало ярче и еще теплее. В столице, к примеру, в данный момент ого-го, целых 25 градусов. А у вас как с погодой? Ну, наверняка тоже все замечательно и прекрасно. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться, но перед этим поздравление, которое успел к нам дойти на номер 909-955-1030. Шансончик, отправляю послание в Беларусь. Из Москвы пишет нам счастливый брат Андрей, у которого в этот день родилась сестра Ольга Александровна Поварова. И всего самого-самого замечательного желаю. Лещ Кир, поставьте, пожалуйста, в качестве музыкального подарка браслетики. Хорошо, сделал уже песня. В эфире появляется. Я, Денис Денисов, говорю вам до скорого услышания. А следом сразу за Лесей ее холла, как и просили немногим ранее. Все, пока-пока. Чудесного завершения дня.

мне колечко даст браслетом, мне колечко дал на счастье.

Вечно в этом белом танце током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне, это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. 6 аэропортов России не обслуживают рейсы. Ограничения введены по соображениям безопасности. Об этом сообщили в Минтрансе. Самолеты временно не принимают и не отправляют в аэрогаванях Геленджика, Домодедово, Жуковского, Калуги, Костромы и Череповца. Ространснадзор организовал усиленный контроль на местах. Инспекторы следят за тем, как авиакомпании и аэропорты обслуживают пассажиров, предоставляют ли им положенные услуги по федеральным авиационным правилам. Миноборнауки получат право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, либо абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю, пишет «Коммерсант». Сейчас распространена ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны, поэтому обучающийся не получает необходимые фундаментальные знания. К примеру, в 2025 году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, имеющих предыдущее образование по принципиально другому профилю. Тем временем в ведущих вузах Москвы увеличились цены на обучение. Теперь стоимость года образования в столице нередко превышает 1 000 000 рублей. Как сообщает газета.ру, самым дорогим оказался МГИМО. Минимальная стоимость здесь 710 тысяч рублей в год, максимальная почти 1 350 000. Также программ дешевле 1 000 000 нет в МФТИ и Высшей школе экономики. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды.

зажав на самом ветреном причале, где все прощаются, дрожат.

не упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

0: Всем нам когда-то было, знаете ли, 20 лет. Все мы были уверены, что все в этой жизни уже знаем, все понимаем. А потом еще столько всего узнается и понимается. И вот уже процесс как будто бы обратным становится. Вот я чем дольше живу, тем меньше понимаю, что вообще происходит вокруг. Одно радует, что на радио «Шансон» все просто, все стабильно, понятно. Вот уже более четверти века радует нас с вами любимые шансонье. Прямо сейчас Михаил Шуфутинский. Песня, которая уже полюбилась многим. «Последний полет». А в студии с вами Ирина Сотникова. Всем здравствуйте. Желаю вам хорошего дня и настроения, конечно.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

по дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

лицо врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: перепись.
1: Владислав Медяник на шансоне «Тяжело седому пацану». Музыка Андрея Титарева, стихи Михаила Гуцериева. Кстати, 14 мая в Центре исполнительских искусств состоится мега-концерт. Алла Рид представит новую сольную программу, в которой прозвучат уже полюбившиеся песни и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Мероприятие это для лиц старше 12 лет. Приходите, мы всем рады.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Одни из моих самых любимых командировок – это поездки на заводы по производству автомобилей. Большое количество роботов, машинки, мчащиеся по линии, никого не оставляют равнодушными. Одним из самых завораживающих процессов при сборке является установка, на мой взгляд, самой бесполезной опции – панорамной крыши. Понять предназначение этого большого стекла в крыше я не могу. Летом через него дико нагревается салон, а зимой оно фонит холодом. Но люди любят, и отечественный АвтоВАЗ решил не оставаться в стороне. На главном конвейере предприятия установили новое автоматизированное оборудование для монтажа панорамных крыш. Первая модель, которая будет оснащена панорамой, станет грядущий кроссовер «Лада Азимут». А учитывая тот факт, что оборудование установили на той же линии, где собирают «Весты» и «Ауры», стеклянная крыша в будущем может появиться и на них. «АвтоВАЗ» также отмечает, что комплекс разработан российским подрядчиком, а в будущем стеклянной крышей будет оснащаться около 40% автомобилей «Лада». Это самая прозрачная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Я люблю тебя.
1: Радио «Шансон». 25 лет, как один день.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. До конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
2: Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. *125. И узнаете, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

На шансоне «Чепик» 5 минут назад. Как говаривал великий Герберт Уэллс, машина времени есть у каждого из нас. Та, что переносит нас в прошлое, это наши воспоминания. Ну, а та, что уносит в будущее, это мечты. Мечтайте, и все получится. Ну, а у нас в нашем настоящем, далее, ровно в 17.00 по Москве, вечернее шоу «Городские встречи» стартует. Не переключайтесь, оставайтесь на волне самого душевного радио, радио «Шансон». Мы же послушаем еще в этом часе Александра Левшина и прямо сейчас Григорий Лепс.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России на 700 тысяч снизилось число мигрантов. Сейчас в стране живут более 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России. В Совбезе указали, что за первый квартал года в Россию въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. В России утвердили новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба Росстандарта. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, ИИ предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. Это поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. Тем временем госавтоинспекция намерена ужесточить контроль на дороге. Инспекторы будут чаще останавливаться и проверять не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. При этом в случае, когда водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, взыскание составит 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. В Москве в ближайший час ожидается гроза и сильный ветер. Его порывы могут достичь 15 метров в секунду. Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства столицы в мессенджере «Макс». Там уточняется, что непогода продлится до 18 часов. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Денис Майданов и Баян Микс, Сергей Войтенко только что на радио Шансон в столице 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый день всем, кто на волнах самого душевного радио, радио Шансон.
0: Начинаем серию майских наших встреч. В мае мы еще не выходили в эфир.
1: Майских?
0: Да. Ну, конечно.
1: Хорошо.
0: И есть майские новости, друзья. Россияне стали чаще выбирать на лето 2026 года активный и культурный досуг вместо традиционного пляжного. Об этом говорится в одном из исследований.
1: Ну все, переходим уже к отдыху, планируем уже отпуска, да?
0: Ну а почему нет? Все-таки надо планировать, заблаговременно готовиться. Главный запрос не просто сейчас лежать на пляже, а получать впечатления, эмоции и новые знания. Главный из хитов этого лета, ну один из главных, Дагестан.
1: Дагестан?
0: Да, ты была
1: почему?
0: В Дагестане?
1: Почему? Что-то нет, вот там не была, нет.
0: Там можно и на Каспии позагорать, и в горы съездить, и местную кухню попробовать. Билет из Москвы в Махачкалу стоит в среднем 12 тысяч рублей, примерно столько же, сколько билет на поезд в Анапу, 11,5 тысяч. И дешевле перелета в Сочи, 14 тысяч рублей, рассказали в компании.
1: Ну, Сочи это отдельная каста людей, конечно.
0: Да, категория, да.
1: Да, категория.
0: Когорта, я бы сказал.
1: Вот это очень хорошо. Вот точно подмечено.
0: Друзья, меняется ли со временем ваш вид досуга во время отпуска? Или, ну, может, из-за появления новых приоритетов, возраста, финансов, окружения или других причин?
1: Может быть, остаетесь вы также уверенно на пляжном отдыхе, все вам нипочем, напишите. Плюс 7-909-955-1030, у нас работает по-прежнему хорошо мессенджер Макс, и смс-сообщения также мы зачитываем. В общем, во все доступные мессенджеры пишите.
0: Прямо сейчас бумер на радио Шансон.

0: Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, меняется ли со временем ваш вид досуга во время долгожданного, любимого, драгоценного отпуска из-за новых приоритетов, из-за возраста, финансов, окружения, либо других причин? Об этом сегодня вас спрашиваем.
1: Вот как любила я море и полежать на пляже, звездочкой вот так. Я звезда! Так до сих пор обожаю.
0: Хорошо. А даже Турция, которую все привыкли считать пляжным направлением, где можно полежать вот так, да?
1: Звездочкой, да.
0: Да, переформатируется, отметили эксперты.
1: Все, не еду в Турцию.
0: Спрос на нее вырос в 3 раза, но теперь туристы едут не столько в Анталию. Доля упала с 25% до 9%. Сколько в Стамбул за культурной историей, в общем, за культурой,
1: историей, да. Там просто магазины очень хорошие в Стамбуле.
0: И перелет в Турцию подешевел в среднем с 19 тысяч до 17 тысяч рублей.
1: Это да, это правда. Так что, если есть желание, вот сейчас, так сказать, самый момент приобрести билет в Турцию. А еще, конечно, нам хотелось бы узнать, насколько заранее вы планируете свой отдых, вот если он переформатировался или же нет. Может быть, вы предпочитаете спонтанные путешествия, да, отдых. Раз, собрались за 1-2 дня и все. А некоторые долго и тщательно свой отдых планируют. Куда, когда, насколько. И это достаточно долго.

0: новости.
1: Лауреат премии «Шансон года 2026» Рада Рай только что в эфире. Далее городские встречи, друзья. И мы вас сегодня спрашиваем, меняется ли со временем ваш вид досуга во время отпуска? Ну, из-за приоритетов каких-то, может быть, новеньких в вашей жизни. Может быть, возраст изменился, статус, да? Семейное положение, окружение.
0: Новенькие, финансы, да, в семейном положении появились.
1: Пишите, рассказывайте. Плюс 7-909-955-1030. Мессенджер Макс. Есть также возможность написать смс-сообщение. Важно, подписывайте свое имя, из какого вы города тоже указывайте.
0: Ну, а насчет семейного положения, ты знаешь, ну, это действительно, это реальная история, когда ты встречаешься, например, с одним молодым человеком, вы ходите вместе в спортзал и отдыхаете, вот, ну, в Турции, в той же, да? А вот с другим молодым человеком, например, отдыхаете уже...
1: В Подольске.
0: Ну, вот что-то типа, да, в горы идете, на снегоходах катаетесь. Вот совершенно другой вид отдыха. Поэтому от того, с кем ты живешь, это тоже, конечно, зависит. Нужно же как-то вместе этот отдых планировать. Досуг. Как у вас? Напишите, советуетесь ли вы или категорически говорим, да, на футбол, значит, на футбол. К маме, значит, к маме. Плюс 7-909-955-1030. Это наш единый номер. Можно отправлять сообщения, смс и во все доступные мессенджеры нам написать, в том числе Messenger Max.
1: Есть топ международных направлений. Также оказались здесь Рим, Барселона, Париж и Милан.
0: Ну вот это культурный досуг, да, я так понимаю? Ну, картины, галереи, скульптуры, вот это вот все.
1: Данные показывают, что пляжный отдых перестает быть главным сценарием летнего отдыха. Вместо этого растет спрос на комбинированные маршруты, где можно совместить разные типы активности и на направление с ярко выраженной культурой или природной идентичностью.
0: Ну и у нас в России тоже есть что посмотреть, если уж говорить про культурный досуг. Да? И туда можно отправиться, и сюда. Об этом чуть подробнее расскажем вам позже. Ну а прежде послушаем Сергея Трофимова.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Я был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тут вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС. Андрюха парень хоть куда, здоровье.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!

0: Никита Осин и Ирина Круг только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». По традиции, видеть нас можно на сайте радиостанции. Есть видеотрансляции. Кроме того, соцсети. Заходите, подписывайтесь. Ну и, конечно, мобильное приложение. Устанавливайте его на свой любимый гаджет. Мы продолжаем. И есть сообщение, которое приходит по теме.
1: По теме приходит нам сообщение в Макса. СМС-сообщение также. Пишите. +7 909 955 1030. У нас на связи Николай Шонков из Читы. С началом мая вас. Спасибо вас также. У меня отпуск. Возможность выспаться спокойно, без лишних звонков на мой телефон. Ой, это важно. Из Читы никуда не уезжаю, поскольку дома есть чем заняться. К примеру, нынче 25 мая пойду гулять на 3 недели. За это время я успею посадить рассаду в грядки, картошки засеять поле у меня на участке. А в сентябре будет вторая половина отпуска. Там уже ожидается сбор урожая и подготовка к зиме. Вот я из той категории людей, для которых лучший отдых – это смена труда. Правы вы, Николай. Ну, действительно, смена деятельности – это и есть отдых. По-хорошему, вот по-настоящему. А просто лежание, это уже как-то скучновато бывает. Но не всем, не всем. У всех по-разному. Вот вы напишите, как у вас происходит это.
0: Мне кажется, еще в зависимости от устройства нервной системы. Кому-то подходит вот такое вот лежание, да? Потому что у человека, возможно, работа до того суетливая, до того энергичная, что когда у него остается время на отдых, он просто ложится.
1: Ну, может быть, по характеру зависит от чего? Что человек сам по себе нервический такой. Нервический, ему нужно что-то все время делать. Он не может просто вот сесть и сидеть. Или лежать, отдыхать. Вот, ну, человек так устроен, надо все время что-то делать. Такое что же бывает?
0: Дагестан, Калининград, Карелия, а также Стамбул и европейские столицы. Вот сейчас в приоритете я обнаружил, понимаешь?
1: Там тоже можно не только лежать, да, можно многое чего поделать. И где походить, и где погулять. Мы рассказывать будем эту информацию, да?
0: Будем, но чуть позже, потому что у нас сейчас важная коммерческая информация, после которой мы вернемся. Дорогие друзья, пишите сообщения, не забывай их подписывать. Ну, а мы вернемся.

0: вернемся. Городские встречи на радио «Шансон».
1: Реклама на радио «Шансон».
2: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц. До конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: На ковре

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.

0: Таисия Повали, Стас Михайлов только что на радио «Шансон». Слушаем песни замечательные и благодарим лауреатов Всенародной премии «Шансон года 2026». Друзья, где еще можно послушать и лауреатов главной премии жанра, ну и просто замечательных артистов? Мы вам подскажем. 14 мая, концерт Аллы Рид.
1: Ой, действительно?
0: Да.
1: Там же дуэтов сколько будет.
0: Участница популярных вокальных шоу «Голос» и «М3 аккорда», неоднократный лауреат «Шансона года», Алла представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». 14 мая. Центр исполнительских искусств. В программе, кроме сольных номеров, звездные дуэты. А там Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и другие звезды жанра для лиц старше 12 лет. Друзья, 14 мая, Центр исполнительских искусств.
1: Ой, какой красивый, наверное.
0: Все будет. Для людей, да.
1: Все для лиц старше 12 лет.
0: Да, это тоже люди, да. Вернемся к городским встречам, вернемся к досугу. Вот, кстати, досуг тоже, ведь можно на концерты ходить. Понимаешь, не обязательно на пляже валяться, а на концерте
1: это,
0: как...
1: Да, причем это такой досуг, который можно запланировать буквально за 1-2 дня. Вот тут же, это же не билеты на самолет, которых нет. Это же ты зашел, если места есть, купил, все, пошел.
0: Мы, между прочим, тоже в тренде. У нас бархатный шансон, а? И на пляже можно, да, отдохнуть?
1: Да, и концерты.
0: И концерты, и можно по городу погулять. Вот тебе и культурный досуг, например. Да?
1: Отлично, отлично.
0: Хотите что на бархатный сказать? Шансон, друзья? Конечно, все хотят. Зайдите на сайт radioshanson.ru, там все подробности для меломанов старше 12 лет.
1: Но у нас еще вот Николай дописал, говорит, подождите, я еще не все.
0: Не все.
1: Еще, говорит, работать в городе вдвойне приятнее, когда из колонок играет радио «Шансон». Вот так, понимаешь? А еще, между делом, любит Николай участвовать в обсуждениях в утреннем и вечернем шоу «А мы заметили». Да. Мне все рекомендует полностью отключать телефон на время отпуска, но я этого не делаю, потому что иначе не смогу вам в прямой эфир написать. Ай, правильно. Нет, это исключено. Где бы вы ни находились, отпуск, выходной день, дача, неважно что и где, радио «Шансон» всегда с вами. Так должно быть.
0: И прямо сейчас на радио «Шансон» красивая жизненная песня Тамары Кутидзе «Девочки, он занят».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Евгений Григорьев. «Обожгла любовь».
2: «Обожгла».

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

Спонсор часа ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАТ не является лекарственным средством.

0: шансон.
1: 18 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минсельхоз сообщил о росте производства куриных яиц в России. Так, по данным Росстата, в январе-марте сельхозорганизации произвели свыше 10 миллиардов яиц, что примерно на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это позволяет полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка, а также развивать экспортные поставки, пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что в текущем году российские птицефабрики продолжают наращивать производство. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Максе. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Пользователи могут перевести видеокружочек в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. В Крыму не будут проводить парад в честь Дня Победы. Также в этом году не планируется шествие бессмертного полка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он пояснил, что данное решение органов власти продиктовано соображениями безопасности, пишет газета «Ру». Политик отметил, что сделает все возможное, чтобы воздать дань уважения ветеранам, почтить память погибших и провести праздничные мероприятия в различных форматах. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса, завтра днем до плюс 24. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Браво! Михаил Бублик только что на радио «Шансон». Замечательное музыкальное произведение. Эту и другие песни Миша, безусловно, исполнит на «Бархатном шансоне» 2026. Если вы хотите оказаться в Турции, в замечательной компании ведущих и артистов, которые украшают эфир «Шансона», добро пожаловать на наш сайт с 24 по 30 октября для лиц старше 12 лет.
1: Ну, а подробности, что там будет происходить именно, как, кто будет из артистов, уже на нашем сайте radioshanson.ru. Заглядывайте.
0: Московское время 18 часов 6 минут и 40 секунд. В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Какой это сегодня точный. Добрый вечер.
0: Это «Городские встречи», и сегодня мы от вас пытаемся получить точную информацию. Меняется ли со временем ваш вид досуга во время отпуска? Может быть, из-за новых приоритетов, может быть, возраст, финансы, семейное положение, окружение или другие причины на это влияют?
1: Да, семейное положение, да, очень может на это повлиять. Напишите еще заранее, вы планируете свой отпуск или уже как-то в последний момент, как говорится, когда петух вот в это самое место, ты: «Ой, у меня же отпуск, у меня же отдых, надо же что-то придумать». Вот такое же тоже бывает. Пишите. Плюс 7909-955-103-0. Номер у нас единый.
0: Замечательный дуэт продолжает вечерний эфир «Шансона». Лена Василек, Владимир Ждамиров. «Огонечек». «Огонечек».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Александр Грата и целая группа лауреатов премии «Шансон года 2026» «Сентябрь» только что здесь в эфире. Ну и далее сообщение по теме. Наталья на связи, здесь Мытищи. Любимые Роман и Ирочка, у меня с отпуском никогда не было проблем, просто потому что как такового отпуска у меня нет лет 20 уже. Все это время была дача, от нее было невозможно уехать, любимые грядки, как их бросить? Сейчас все это в прошлом, сейчас любимые кошки, их 6, тоже не бросить, даже на несколько дней. Увы, об отпуске я пока мечтаю лишь во сне, а всем остальным желаю отдохнуть по полной, с любовью, Наташа.
1: Так, что здесь можно сказать? Ну, с грядками, конечно, было попроще, вот так вот рукой махнул и сказал, все,
0: а есть,
1: хватит,
0: а есть, например,
1: закрываю грядки.
0: Фестиваль любителей кошек, вот приехать и там...
1: Я
0: вот
1: тоже думала
0: общаться
1: об этом. Может быть, вот, Наталья, может быть, вот привезете ко мне на время отпуска, я не знаю, 6 кошек. У меня дом, летом-то чего они там гуляют, да гуляют эти кошки. Ну, покормить 6 кошек. Ну, ладно, вы хоть в отпуск съездите. А что делать?
0: Наташа.
1: Я считаю, кому-то надо взять этих 6 кошек во время отдыха летом. И вот, и вам
0: Наташа, отдохнуть. Пользуйтесь эксклюзивной возможностью. Мой вам совет.
1: Привозить.
0: Прямо сейчас слава на радио «Шансон», 100 озер и 5 морей.

0: Али, сынок.
1: Михаил Шуфутинский с песней Александра Розенбаума только что на радио «Шансон». Дамы и господа, это «Городские встречи», и мы продолжаем. Здесь ваши сообщения приходят по теме.
2: Да, по теме отпуска. Добрый вечер, любимое радио. Пишет вам Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Да, Мария, помню, мы вас недавно поздравляли, кстати, и не только мы, радиослушатели наши все дружно поздравляли. Отпуск я обожаю проводить на море. Люблю горы, обожаю Сочи, район Олимпийского парка и Мирительский курорт. Какая там шикарная береговая линия, какое чистое море. Загорать люблю, но тюленей отдых ненавижу. Утром на пляж, а потом экскурсии. Или с самого утра экскурсии, а в ледовом дворце «Айсберг» в Олимпийском парке всегда есть что посмотреть. В 2019 году, 15 августа, там был концерт радио «Шансон», который я, естественно, посетила. Каждый год там проходят ледовые представления Татьяны Инавки или Илья Вербуха. Выступают наши звезды фигурного катания. И билеты можно купить совсем недорого. Всем хорошего настроения и отличных отпусков. Хорошо вы проводите, Мария, отпуск. Замечательно. Правильно, так и надо.
1: Спасибо, очень приятно такие сообщения читать. Друзья, меняется ли со временем ваш вид досуга во время отпуска? Пишите сообщения, не забывая их подписывать. Скоро вернемся. Ну а прямо сейчас Сергей Любавин.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так уж мы устроены, что всегда ругаем отечественный автопром. Эргономика не та, двигатели слабоваты, а уж внешний вид так и совсем беда. Вы удивитесь, но бывший дизайнер Jaguar и Rolls-Royce Джайлз Тейлор находит автомобили «Лада» весьма привлекательными. Сейчас легенда автомобильного дизайна работает на китайскую марку «Хончи» и в рамках прошедшего автосалона в Пекине рассказал, что, например, грядущая «Лада Азимут» — это удачный пример современного подхода к дизайну. Такие автомобили ассоциируются с безопасностью благодаря высокому дорожному просвету и ощущению защищенности, что важно для семейных покупателей, а также ценится за универсальность и практичность. Особенно тепло Тейлор отозвался о классической «Ниве Легенд». Он назвал этот автомобиль культовым и подчеркнул его цельный, легко узнаваемый образ. Среди ключевых черт «Нивы» Тейлор выделил вертикальную заднюю часть кузова, стекло, почти вплотную примыкающее к металлу, простые функциональные фары, а также строгий квадратный капот. Также он отметил, что «Нивы» до сих пор можно встретить на улицах Мюнхена. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд. Их было восемь.

0: Валюка крикнул: берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюка крикнул: берегись. Валюка крикнул: берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась, но я прощаю, ее прощаю. Ее, как водится, простил, того, кто раньше с нею был. Того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, что раньше с нею был. Того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Владимир Высоцкий только что на радио «Шансон». Кого мы встречаем далее в сообщениях? Давайте узнаем.
2: Мы встречаем Валентину. Набережные Челны у нас на связи. У меня точно поменялись приоритеты с годами. Всегда было так. Отпуск строго Урал и Брянск к родным. А вот в последние годы начала видеть мир благодаря своей дочери, которая в том году подарила мне путевку в Турцию, о которой я мечтать не могла. А в этом году, опять же, благодаря дочери, слетали на 4-дневный тур в Сочи, побывали в Абхазии, чему я безумно рада. Своим коллегам всегда говорю: хотите отдохнуть, обязательно меняйте обстановку, уезжайте из города, потому что воспоминаний и эмоций хватит на целый год. Абсолютно. Не то, что на целый год. Валентин, мне кажется, даже на всю жизнь все равно. Вот ты по итогу вспоминаешь, куда ты ездил за всю свою жизнь. От этого не денешься. Это самое ценное, что у нас есть.
1: Ой, да, действительно, очень приятно такие сообщения читать. А рынок, друзья, остается чувствительным к цене. Люди готовы платить за качество и впечатление, но выбирают более рационально, сравнивая стоимость билетов и возможности разных регионов.
2: Ну, конечно. Сколько есть денег, на то и поедешь, естественно.
3: Закон.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы.

0: от 7 990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Легендарная группа Михаила Танича «Лесоповал» только что в эфире вечернего шансона, друзья, и замечательные новости жанровой музыки. Ну, я бы даже сказал, сенсация. 16 мая, суббота, столичный академ-джаз-клуб. Группа Михаила Танича выступит там.
1: Даже
0: мы
1: вот
0: всех
1: так
0: приглашаем. Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук. Суббота, 16 мая, для меломанов старше 18 лет.
1: Приходите, приходите, мы все приглашаем. Действительно, уникальное событие, не каждый день такое. Увидишь и услышишь вживую с шикарным звуком. Так что ждем всех.
0: Вот я думаю, что я 16 мая делаю, может быть, ну простите.
1: Может быть, я не работаю 16-го.
0: Ой, ну прям концерт или соповала. Ребята, 16 мая, Академ джаз-клуб. Ну, действительно, если у вас есть время, если есть возможность, приходите, не пожалеете. Это «Лесоповал». Что еще
1: сказать? Отпускаю, куда тебя я отпускаю?
0: Да. 18:46 в Москве, и самое время вернуться нам к той теме, о которой мы уже говорим в течение этого вечернего эфира, и почитать те сообщения, которые приходят.
1: Да, добрый вечер, уважаемые любимые ведущие. С годами меняется все. Сейчас с удовольствием поеду к морю. Не в сезон. Полюбила горы. Так, но хочу сказать еще. Так, так, ага. Тут вот агитируют все-таки не ехать за границу, потому что, чтобы деньги оставались как бы в стране, лучше все-таки путешествовать по местным курортам. Но здесь я не могу не согласиться. У нас прекрасный Алтай и Байкал. Почему бы не съездить туда? Зачем увозить это все куда-то вот непонятно куда? Оставайтесь действительно с нами, в нашей компании, компании «Радио Шансон».
0: Я вот, кстати, на Байкале не был никогда, но мне интересно там.
1: Еще бы неинтересно тебе было. Еще бы. Все на Байкал. Там здорово, правда. Такая атмосфера. Ох.

ветер Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною Невой. 2 часа для любви — это сколько до прощания.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтранс напомнил о правах пассажиров на фоне задержек рейсов. Если вылет откладывается более чем на 2 часа, людям должны предложить прохладительные напитки. При ожидании свыше 4 часов предусмотрено горячее питание, а если задержка длится от 8 часов днем или от 6 часов ночью, пассажиров должны разместить в гостинице. Об этом пишет РИА Новости. Сейчас Внуково временно не принимает и не отправляет самолеты. Шереметьево работает по согласованию с профильными службами. Кроме того, ограничения действуют в воздушных гаванях Геленджика, Калуги и Костромы. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России в апреле выросли на 10% год к году. Всего в числовом выражении было реализовано более 117 тысяч авто. В сравнении с мартом объем продаж увеличился почти на 15%, сообщает искусственный интеллект портала Rambler. По словам экспертов, текущая динамика обусловлена традиционным сезонным оживлением, а также эффектом отложенного спроса, сформировавшегося в предыдущие периоды. Более 8 тысяч георгиевских лент раздадут в столичном транспорте в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса. Получить символ воинской славы можно будет с 6 по 9 мая у стоек живое общение на станциях метро Савеловская, Белорусская, Киевская, Пушкинская и других. Также раздача планируется на всех автовокзалах, северном и южном речных вокзалах, уличных парковках, спецстоянках московского паркинга и некоторых маршрутах наземного городского транспорта. Российских бойцов ММА допустили к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он добавил, что исполком Международной федерации смешанных боевых искусств восстановил членство Союза ММА России, которое было приостановлено в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. Ранее полный допуск получили наши дзюдоисты и самбисты. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Стас Михайлов только что на радио «Шансон», народный артист России. Друзья, шикарная песня. Если захотите попросить об этой песне ведущих шансона в программе «Только для вас», «Я буду с тобой» называется. Она на всякий случай, вот имейте в виду, чтобы в сообщениях писать именно так.
1: Так, программа это в 21.00 по Москве, сейчас писать не надо.
0: 19.06 в Москве, это шоу «Городские встречи», Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, хорошие наши дорогие и любимые радиослушатели.
0: Меняется ли со временем ваш вид досуга во время долгожданного и драгоценного отпуска? Возможно, из-за новых приоритетов по жизни, возраста, финансов, семейного положения, окружения или других причин. Об этом мы вас сегодня спрашиваем.
1: Конечно, ждем ваших сообщений о том, как вы путешествуете, заранее ли планируете или мгновенно собираетесь. Вот буквально на следующий день уже готовы вылететь, выехать. Как это происходит у вас? Пишите на единый номер +7 909 955-103-0. Мы принимаем как смс-сообщения, так и сообщения во всех доступных мессенджерах. Вот Макс многие нам пишет.
0: И почему мы об этом сегодня спрашиваем? Сидели, не знали ничего такого, а вдруг новость пришла. Россияне стали чаще выбирать на лето 2026 года активный и культурный досуг вместо традиционного пляжного отдыха. Вот такое исследование провели, и мы с результатами этого исследования вас тоже знакомим. Прямо сейчас Александр Дюмин.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Заканчивается при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации реакции. Поэтому на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Ольга Алмазова, Михаил Барский, только что на радио «Шансон». Что касается метели, ну, если только вы сильно включили кондиционер, вроде неплохие погоды стоят сейчас в Москве, так что спасибо гидрометцентру, мы говорим.
1: А что касается незнакомой ветки, вот тут можно попутешествовать, дать себе волю.
0: Ну, действительно, а когда еще, понимаешь?
1: А мы когда еще как-нибудь?
0: Моложе мы не будем.
1: Да.
0: Надо с каждым днем вот как-то стараться больше впечатлений от жизни получить.
1: Вот как Людмила, да?
0: Добрый вечер. Я из Иркутска. Всегда отдыхали в Таиланде. Это было так чудесно в феврале или марте. Из Сибири попасть в летний рай. Но 8 лет резко поменяли направление. Видимо, 8 лет назад. Купили хорошую резиновую лодку и путешествовали по реке Лена от Киренска до Якутска. Я говорила мужу, все едут в Сочи, а он мне, в Сочи каждый съездит, а так как мы, никто. Я в прошлом году на газике, у нас дом на колесах, уехали из Иркутска до Якутска, потом до Магадана,
1: обалдеть.
0: Отправили газик морем, сами улетели во Владивосток, там отдохнули и через 5 дней получили газик и уехали домой в Иркутск.
1: Вот
0: почти
1: да.
0: Месяц путешествовали, это было здорово. Путешествуйте, друзья, и ничего не бойтесь.
1: Вот, Людмила, знаете, здорово, когда возможность есть вот так вот целый месяц туда-сюда, еще и до Магадана. Очень вам завидую,
0: интересно,
1: правда.
0: Интересно, блог ведут вот люди, когда так вот путешествуют?
1: Я думаю, да. Я думаю, да. Это же все снимается, фотографируется, все выкладывается, а ты сидишь и ой, я тоже так хочу, ой, как же классно. Нет, чтобы вот собраться и так же махнуть.
0: Людмила, вы блогер или нет? Напишите, нам просто любопытно подглядеть, как это происходит. Прямо сейчас Ума Турман продолжает эфир «Шансона». Просковья!

0: тобой.
1: Встретишь, где не затевай скандал, у измены нет стыда. Подлец не знает и не знал,

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что на радио «Шансон». Друзьям, городские встречи продолжаются. И согласно исследованию, внутри страны по спросу на предстоящее лето лидирует... Калининград.
1: Да ты что?
0: Перелеты между Москвой и этим городом в обе стороны составляют 10% от всех внутренних бронирований со средним чеком около 9000 рублей.
1: Ну, неожиданно, если честно. Неожиданно. Почему именно Калининград?
0: На втором месте Москва и Сочи. На третьем... Сочи и Санкт-Петербург. Этот маршрут самый дорогой, почти 17 тысяч рублей.
1: Угу.
0: Также популярностью на предстоящее лето пользуются северные направления. Билет в Петрозаводск обойдется от 7 до 12 тысяч рублей. В Мурманск 9-15 тысяч. В Архангельск от 9 до 13 тысяч рублей.
1: Да уж, и говорят, там на севере ягоды столько летом. Угу. Какая она вкусная, северная ягода. У нас есть сообщение от Надежды из Онеги. Слушаю вас, Ирина Романа, и вспоминаю, как я отдыхала. Только активный отдых. Это было и восхождение в горы, и конный переход. Обязательно по утрам водные лыжи. Северное зодчество, эйджис, ловки. Пользуйтесь моментом. Вот единственное, я не осуществила свою мечту прыгнуть с тарзанки в Сочи, в ущелье. Я смотрела видео подруги, это кайф. Надежда, ну вы, конечно, да, это экстремал просто. В Сочи с тарзанки это страшно. Я бы не рискнула.
0: Действительно, это для людей сильных духом. Многие южные направления теперь доступны только по железной дороге. Билеты из Москвы в Симферополь стоят от 8 до 12 тысяч. Цены на поезда за два года заметно выросли. В Анапу билет подорожал с 9,5 до 11,5 тысяч рублей.
1: Ой, вот новость. А где они не подорожали, эти билеты? Конечно, подорожали. Между прочим, согласно опросу, две трети россиян путешествуют не реже одного раза в год. И это прекрасная статистика. Прекрасная, что наши люди, несмотря ни на что, но вот эти вот подъемы билетов жуткие, они все равно продолжают путешествовать. Многие просто пересели на автомобили. Ну и в этом тоже есть свое удовольствие. Почему
0: нет? Неудобно на автомобиле, это можно четвером сесть.
1: Конечно, в любое место, просто куда захотел, туда и
0: поехал. Но, тем не менее, в вагоне-ресторане хорошая песня. Алексей Петрухин и Алла Рид на радио «Шансон». Бежать!

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Чемоданное настроение на радио «Шансон».
2: Слово «путешествие» она всегда пишет с большой буквы, дорогие друзья. Ирина Сотникова на радио «Шансон».
3: Согласна. Если уж вы решили не просто пролежать на пляже, то вот вам идеи, как лучше провести отпуск. Значит, можно отправиться в поход, потому что уединение с природой, приятная компания, простые условия. У вас, может быть, даже получится понять, что на самом деле вам в жизни важно. Заранее нужно определиться с маршрутом, с количеством дней, естественно, с мечтами.
2: С количеством гречки и тушенки.
3: 100%. Местами для ночлега тоже. И важный нюанс — убедиться, что из ваших попутчиков все готовы к походному формату. Ну, чтобы в процессе не возникло каких-то недопониманий, сюрпризов. Если в один найти единомышленников несложно, у нас сегодня есть много сайтов различных вариантов походных туров, бонусом будут также новые знакомства. В общем, поход — это да, говорим да. Еще можно отправиться в гастротур, высшая степень гедонизма, исследовать местную кухню. Опять же, локальный продукт, интересные рецепты, поездки с целью посещения ресторанов — это вообще отдельный вид туризма, который сейчас становится популярным. Очень вкусное путешествие у вас получится.
2: Вот на Дальнем Востоке, представляешь, сколько там морепродуктов?
3: Ой, уровень гедонизма, да, зашкаливает.
2: Просто руку сунул, уже все вытащил и что-то поймал.
3: Да, сочетание стимулирует работу нейромедиаторов, и вкусная еда улучшает выработку серотонина.
2: Ох, сейчас у нас серотонина-то будет сколько, друзья. Небольшая, да, реклама.
1: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Tixfly. Вкусный и эффективный. Tixfly. Ваша собака в безопасности.
6: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
7: Подробности на tixfly.rf.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770

0: 47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

старой кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей. Но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Ну в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. На старой кухонке немного посидим, о том о сём и ни о чем поговорим.

работ не в проворот. Холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки, одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой. Мы как пушинки, одуванчика порой. Летим.

хрущевке старенькой, где вся родня жила, как деду с бабушкой она и нам пила, где сплетни вечные,

0: лауреат премии «Шансон года 2026» Максим Олейников только что в радиоэфире. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи».
1: Да, сегодня мы говорили про отдых, про отпуск. И, между прочим, этим летом 73% туристов намерены отправиться в поездку ради отдыха, перезагрузки, 67% за новыми впечатлениями, ну а более половины рассчитывают на комфорт и высокий уровень сервиса.
0: Угу. Цены в некоторых альтернативных регионах остаются ниже, чем на популярных курортах. Да, здорово. Билет в минеральные воды стоит 13 200 рублей. В Махачкалу 12 500. Это сопоставимо с поездкой в Анапу. И заметно дешевле Сочи, подчеркнули в исследовании.
1: А? Ну, в целом можно, если там просто на помидорках с огурчиками и купаться на море, и все. Что еще нужно нам для
0: помидорчик
1: отдыха?
0: Помидорчик с огурчиком? Это что? Это правильные овощи.
1: Это целый ужин
0: для кого-то. Гликемический индекс, да пребудет с нами низкий.
1: Ну, действительно, что летом? Фрукты да овощи.
0: Ладно, друзья. Что у нас хорошего еще? У нас совсем скоро, в следующем часе, спецвыпуск программы «Вечерний заезд». Командует парадом Дмитрий Малыгин. Что там интересного будет?
1: Ух ты! Да. Серьезно?
0: Мне кажется, да.
1: Здорово. Ну, а прежде музыки. Хороший на шансоне. Послушай. Михаил Задорин прямо сейчас.
0: Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Счастливо. До завтра. Пока.
2: Мои ожидания...

0: шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Удвоит штраф авиакомпаниям за овербукинг предложили в Госдуме. Кроме того, предполагается обязать перевозчиков автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере 50% от суммы штрафа. Об этом пишет РИА Новости. При этом человек, которому не досталось места на рейсе из-за практики сверхбронирования, должен будет получить средства напрямую от компании. Также факт отказа в перевозке должен фиксироваться документально и предоставляться пассажиру без дополнительных заявлений. Сейчас штраф для авиакомпании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Ученики предпрофессиональных медиаклассов столичных школ начали проходить практику в кинопарке «Москино», сообщила заммэра Анастасия Ракова. В проекте участвует более 6 тысяч старшеклассников. Ребята знакомятся с полным циклом создания медиаконтента, от съемки и интервью до монтажа, и создают собственные проекты. Практика проходит на реальных съемочных площадках. Школьники изучают, как устроено кинопроизводство, посещают места съемок знаковых российских фильмов и общаются с признанными профессионалами сферы. Спрос на товары для дачи резко вырос. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Также увеличились продажи растений и семян. В апреле спрос вырос на 65%, а в мае уже на 100%. Госдума изучит работу молодежи от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных планируют подготовить новые законы. При этом эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу онлайн и не хотят надолго привязываться к одной компании. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: Вечерний заезд.

0: проводах. Как дела? Нормально?
1: Да, как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. Сегодня что?
1: Суббота.

0: как сказать?
1: Слушай, может завтра, может начать?
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что не загадала?
0: Нет.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, добрый вечер. Вторник. Вторник сегодня. 20.06 в городе Героя Москва. И как бы это ни было странным, но с вами снова вечерний заезд. И очень хочется мне говорить с вами об автомобилях, обо всем, что вас беспокоит в этом странном мире металлических коробочек на резиновых кружочках. Особенно сегодня мы будем говорить на мою любимую тему. На тему лубрикантов. Потому что у нас в гостях пара скользких типов. Это ребята из компании Allee Group. Технический... Лёш, скажи, пожалуйста, как у тебя правильно называется должность?
2: Технический специалист.
1: Да, главный технический специалист Алексей Садченков. Ну и просто парень, который чешет языком, непонятно, чем занимается в компании. Вахтанг Кольцов.
3: Привет. Просто ходит и говорит везде.
1: Привет, ребята. Привет,
3: здравствуйте.
1: Ребята.
2: Добрый вечер.
1: И на повестке дня у нас сегодня любимейшая марка моя лубрикантов. Я их заливаю в автомобиль. Я их... втираю в свою красивую бороду.
3: В ладони свои.
1: Надо же
3: в бороду. Ладони волосатые у тебя, Мить? Покажи.
1: Нет.
3: Покажи руки.
1: Нет. В бороду. В бороду. Эта марка называется Liqui Moly. И, собственно, конечно же, мой первый главный вопрос. Как так вышло, что она так называется? Слушай, расскажите-ка мне историю эту чудесную.
3: Есть немного химии и название одновременно.
1: Химия в названии или химия...
3: И химии притягательные, и в названии, и во всем остальном.
1: Мочи, мочи.
3: Значит, есть некое заклинание. Liquid молибдениум. Чувствуешь? Прям, да, какой-то? Гарри Поттер.
2: Если произнести задом наперед, можно вызвать дьявола.
1: Liquid молибдениум. Ты просто так сказал.
3: По-правильному, liquid, запомни, liquid молибдениум. Как Спанч Боб, этот не Спанч Боб, а в очках-то парень, колдун.
1: У него был заклинание.
3: Гарри Поттер, да. Вот, ну.
1: Хорошо, а откуда пошло это название? Это вот отсюда, Liqui Moly, да?
3: Да, собственно, история такова, что изначально Liqui Moly был, он начинался с присадок. Это была некая добавка в масло на основе дисульфида молибдена.
1: Присадка у нас в стране, это какое-то ругательное слово.
3: Ну, это добавка в масло, по большому счету. Крестили ее в присадку уже, парни на Жигулях. Чуть добавка, улучшающая свойства масел и снижающая трение. Она была основана на дисульфиде молибдена. Ну, для понимания, это такая штука, похожая на графитный грифель, стертый.
1: Когда вот мы вот так.
3: Трешь, если ты свои руки не волосатые натрешь, они будут скользить.
1: Я, можно, не буду это пробовать делать, но я тебе просто поверю на слово. Хорошо, а все началось с присадок, Liqui Moly, да, и что потом
3: и
1: произошло?
3: И жидкая форма вот этого молибденового смазочного решения легла в основу названия бренда. Он тут немножко трансформировался, стал Liqui Moly.
1: Хорошо, давай тогда про историю. Сначала была присадка. Почему ребята решили пойти дальше? Кто-нибудь знает из вас двоих?
2: Ну, на самом деле, Liqui Moly никуда и не ушло с рынка присадок-то. Вот, потому
1: я
2: что...
1: Я имею в виду, началось с присадок. Как это выросло потом в компанию, которая начала производить широчайшие...
3: Ну, потому что в 57 году известный мужчина, не менее известный, чем Дмитрий Малыгин, некто Ханс Хенли, приобрел права на название вот это вот, и стал выпускать.
1: А, вот, теперь мне это стало как бы попонятнее. Хорошо.
3: И спасся наши моторы.
2: Здесь вопрос-то в том, 57-й год, конец 50-х.
1: Так.
2: Хорошее моторное масло — это просто более или менее очищенная минералка. Это уже круто. Никаких заводских пакетов присадок, которые сейчас есть. Никаких синтетик еще в природе-то не было.
1: Но справедливости ради, моторы были менее требовательны.
2: Моторы были менее требовательны, но, опять же, и жизнь была несколько не столь богата, и менять машину раз в 3 года никто не мог себе позволить.
1: Это факт.
2: Поэтому старались продлить жизнь с железному коню, чем дольше, тем лучше.
3: То есть не было рестайлингов, как у китайцев, каждый год. Типа раз, тебе новая тачка.
1: Каждые полторы недели.
3: Да, ты уже на старее ездишь, такой, блин, ну ладно.
1: Слушайте, на самом деле, я вчера рассказывал о пекинском автосалоне, чтобы вы понимали, автосалон длится 3 дня.
3: Утку ел пекинскую?
1: Ел, конечно, очень вкусная, 50 юаней заторчал в одном кафе, но все окей. Но я не к этому, к тому, что
3: было, я с тобой не знаком, если
1: было что. Ощущение, что в первый день автосалона ты увидел автомобиль, а на третий день автосалона он уже получил рестайлинг. То есть буквально вот за эти 2 ночи он мощно обновился. Друзья, у нас пауза и вернемся.
0: Вечерний заезд.
4: Реклама на радио Шансон.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Радио Шансон. телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Вечерний заезд на «Радио Шансон».

0: моей карете.
1: Вечерний заезд на радио «Шансон».
2: Друзья, «Вечерний заезд» снова с вами. Была прекрасная песня про белую карету.
3: «Вечерний замес», мне показалось.
2: «Вечерний замес» после песни про белую карету. В белой карете наверняка тоже необходимо смазочные материалы. Поэтому у нас сегодня в гостях ребята, которые знают все о смазочных материалах для белых карет. Это представители «Аллеи группы», Алексей Сачиков, главный технический специалист, и Вахтанг Кольцов, просто классный
3: парень. Просто парень в белой майке.
2: Просто так, классный, мы, классный
3: белые
2: парень
3: в белой белые майке. Майки, белые кареты, мне кажется, мы нашли.
2: Да, да, все так. Бинго, бинго.
3: Давай
2: да.
3: Мой выигрыш.
2: Да. Масляный. Друзья, мы в первом блоке выяснили, что компания Liqui Moly начинала свое победоносное шествие с супер какой-то защитной присадки, которая называлась Liquid Molybdenum, правильно?
3: Молодец, правильно сказал.
2: Я все теперь запомню это навсегда.
3: Это жидкая форма молибденового соединения.
2: Жидкая форма молибденового соединения. И я так понял, что она по-прежнему актуальна. То есть, да. А вот в неизменном виде она используется где-то.
4: Ну, она не в основе совсем лежит. Так. Не совсем так. Если брать вообще историю, изначально первая присадка – это у нас взвесь порошка дисульфида в масле. Масло развивается, фильтры сейчас куда более тонкие. Так. И если залить старую присадку, она в первом же каскаде очистки моторного масла современного движка и останется, к сожалению.
2: Так.
4: Поэтому присадка меняется. Порошок дисульфида молибдена становится все мельче. Специальные присадки, чтобы он постоянно держался во взвесе в масле, чтобы он никуда не оседал, куда не положено, угу. Это тоже. То есть присадка развивается, но если брать чисто вот химически, это все тот же порошок дисульфида молибдена. Да, он стал мельче, там больше сопровождающих присадок, но исторически это практически то же самое.
2: Хорошо, для всех ли моторов подходит эта история?
4: Если брать моторы без сажевых фильтров, то даже современные вот Евро-4, Евро-5 моторы вполне себе бензиновые, с удовольствием ее могут использовать. Если брать самые-самые свежие поколения, где пошла борьба с сажей, сажевые фильтры, к сожалению, все-таки у нас часть вот этих микрочастиц присадки остаются на стенках цилиндров и будут попадать в выхлопные газы. У нас сажевый фильтр начнет ворчать, что у него больше твердых частиц попадает, ему сложнее, а там еще соединение металла их выжигать.
2: В расход его, в расход.
3: И просто вырезать его, все, и нормально будет. Катя Конфезова,
4: вопрос в том, что, а как же высокий экологический класс? Поэтому здесь вопрос.
2: Сейчас зарыдали белые мишки вот там где-то на заднем плане, так.
4: Вот, поэтому сейчас
2: хорошо, для более современных моторов, что мы можем предложить?
4: Можно предложить два варианта. Первый вариант – это бензин, где сажевый фильтр задействуется реже, но более капризный катализатор – это Керотек. Особенно хорошо работает на внедорожниках.
2: Керотек – это тоже вот присадка
4: это
2: на простом
4: тоже
2: языке.
4: Присадка.
2: Как и ликвид...
3: Топтек масло.
4: Как и первая присадка на основе дисульфида молибдена.
3: Топтек, Керотек,
2: тара-тара-тара. То есть вот. Присадки Керотек входят в масло Топтек.
4: Нет.
2: Да ё-моё, ладно.
4: Керотек — это отдельная тема, которая пугает людей, потому что когда открывают банку и видят добавку цвета йогурта...
2: Она такого цвета.
3: Да, она же на керамике, и многим кажется, что шоки, что керамики делать...
4: Белый оттенок имеет и немножечко пугает людей. На самом деле прекрасно работает, особенно на сильно высоко нагруженных моторах. Это внедорожники, это машины для буксировки тяжелых прицепов. Там кто любит с лодочками летом из Москвы вместе со своей лодкой уехать на Черноморское...
2: Все мы любим, но не все можем.
3: Притом ехать в лодке вот. Можно в этот момент.
4: Ну, возможно. Вот, поэтому вопрос в том, вот для таких перегруженных машин отлично идет Керотек. Если у вас ультрасовременная машина, сажевый фильтр, шестой класс экологии, то есть все вот
2: так.
4: Вот экологи уже бьют в бубны, в барабаны и размахивают своим зеленым знаменем, вот тогда нужна зеленая присадка. Вот, по одной простой причине. Это уже Molygen Motor Protect. И зеленая банка, вот, и зеленый оттенок присадки. Полностью растворимо.
3: Но мы же не про электромобили сейчас говорим, потому что ты так описал экологичное, что...
2: Не-не, слушай, вот это...
4: А гибриды ты куда дел?
3: Я все гибриды жёг.
2: Классная присадка, вот это, друзья, лью ее себе, а мы вернемся после паузы.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио «Шансон».
1: Ребятушки, добрый вечер вам еще раз. Сегодня вечерний заезд у нас про лубриканты, про смазочные материалы. Крутейший бренд мы сегодня обсуждаем. Liquimoly, мой любимый. Ребята из «Аллея Групп», Алексей Садченков и Вахтанг Кольцов нам в этом помогают. Мы разбираем детально компоненты, компонентную базу продукции Liquimoly и дошли до моей любимой, вот этой вот зеленой, потому что я себе лью именно ее. Я плохо помню, как она называется, но как она называется, Леша?
2: Molygen Motor Protect.
1: Вот это вот, да, вот это мне нравится.
3: Ты масло льешь или добавочку?
1: Я лью масло.
3: С добавкой.
1: Ну, с этой добавкой, да.
3: Масло в него добавку.
1: В зеленой банке зеленое масло.
2: Да, дело в том, что у нас есть и масло уже с добавкой Molygen. Это Molygen New Generation, целая линейка.
1: Супер,
2: вот, не скажу, что она очень большая, но охватывает достаточно большой
3: круг машин. Нужно есть,
2: но для тех, кому вдруг не хватило, то есть нужно что-то супер специальное, нужно что-то отдельное.
1: Ага.
2: Вот, и нет масла в линейке Molygen, но очень хочется. Можно взять обычное моторное масло, добавить присадку Molygen Motor Protect и получить Molygen с теми же свойствами, даже где-то чуть поинтереснее.
1: Прикольно. Ну,
3: то есть ты сэкономил на масле, купил какой-то дешмань, налил туда улучшатель, и у тебя уже такое более-менее сносно стало.
2: Ну, скажем так, некоторые моторы такую экономию тебе не простят, вот, потому что они изначально заточены под определенную специфику, почему им нужно супер специальное масло, и почему его универсалкой не закроешь. Вот, поэтому здесь вопрос такой. Да, вот ему нужно вот что-то эксклюзивное. Вот, а на что он не согласен.
1: Хорошо, а как вообще происходит правильный процесс добавления всей этой, всего этого улучшайзинга в масло?
3: Ну, нужно в полночь делать, когда расцвел мох, лягушка пришла.
1: Я именно об этом, да? То есть вы же понимаете, что мы не, как говорят китайцы вот сейчас на автосалоне, мы не потребляем автомобили, а мы ими владеем. Поэтому любое какое-то действие, оно немного такое ритуальное, да, и переходит где-то из инженерии во что-то такое более сакральное. А как это правильно делать? То есть при какой-нибудь первой заправке, последней, десятой, как это правильно делать?
2: Можно хоть с самой первой замены масла, никто не запрещает. Прекрасно работает, при этом еще и обкатка будет лучше проходить.
1: Угу.
2: А вот, опять же, кому как нравится. Но самый простой вариант — это взяли, добавили прямо в канистру с маслом, которое будем заливать, перемешали и залили. Вот, для тех, кому лениво, если подходит масло Molygen Motor Protect, можно взять готовое.
1: Вот,
3: Вот я добавлю, что удобство использования — одна из преимуществ Liquid, потому что там все рассчитано. И пропорции, и баночки, и составы.
1: Я вот пытаюсь для себя понять, это костыль? Это какая-то вынужденная мера. Ну, то есть, смотрите, есть вот это масло, которое я лью, зелененькое, которое очень веселит сервисменов, которым я его привожу, потому что они говорят, ой, оно зеленое.
3: А если же посветить его ультрафиолетом, оно еще засветится.
1: Вот, хорошо, они до этого не допирают, и я им этого не предлагал.
3: Можно на дискотеку прийти.
2: Иначе очень длинное обслуживание будет.
1: Да, все там, всем цехам будут сходить и светить, и смотреть. Так вот, я привожу, и все как бы классно, да? А вот эти добавки, это вот вы мне просто объясните, концептуально, в рамках компании. Это костыль, когда вот, ну, у тебя нет доступа к нормальному продукту. Почему ими нужно пользоваться, если есть уже готовое масло, которое можно купить?
2: Ну, начнем с того. Если брать масла Molygen, это уже улучшенные масла, это уже готовая рецептура. Но если сравнивать с обычным стандартным маслом, как все в нашем современном мире, все подчинено статистике. Есть средние условия, для которых подходит все среднее. Вот, если вы сделали шаг влево, шаг вправо, начинаются вопросы с тем, что надо менять масло чаще, при этом ресурс двигателя все равно будет снижен, при этом вот мы буксируем там тяжелый прицеп, любим покататься по бездорожью, вы должны понимать, что даже внеплановые ТО у вас не вывезут весь ресурс. Тот человек, который катается красиво, аккуратно, в спокойном тоне, у него ресурс движка будет больше. А нам же тоже хочется машину пореже менять. А вот. Потому что в нынешних...
1: вообще не менять.
2: В нынешних условиях это не так просто сделать в час с высокой частотой. Ну вот. Поэтому возникает вопрос, как продлить жизнь автомобилю, особенно в нестандартных условиях. И вот здесь вот приходят на помощь как раз нестандартные смазочные материалы. Присадки, фирменные масла от Liqui-Moly Molygen New Generation. То есть те продукты, которые позволяют продлить жизнь двигателю, увеличить ресурс.
1: Хорошо, коротко. Я понимаю, что вы, наверное, этого говорить не можете, но если мы взяли какое-то масло, непонятно какое, и добавили в него вот в эту, вот эту нашу суперприсадку, увеличивается ли интервал замены? Прям коротко остается.
2: Интервал не может, нет, а вот ресурс двигателя, да.
1: Супер, друзья, а прервемся на небольшую паузу и вернемся.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Всем привет, друзья. Вечерний заезд сегодня с вами и с лубрикантами. С темой моей любимой. Сегодня мы говорим

0: сульфида молибдена.
1: Тоже плюс-минус самое, да?
2: Ну, это в названии
0: это
2: же
0: также
2: моли,
0: порошок
2: моли,
0: дисульфида брат. Молибдена, но у нас трансмиссионные масла по химии, по вязкости, по многим параметрам отличаются по требованиям со стороны трансмиссии, угу. Поэтому это несколько другое. Это адаптировано уже для механических коробок и ведущих мостов. Так. Единственное исключение там, где есть фрикционы, там, где есть у нас так или иначе трущиеся диски.
1: Угу.
0: Туда нельзя. Вот, соответственно, у нас выпадают коробки автомата и самоблокирующийся LSD-дифференциал. Да. Вот, так называемый самоблок на сленге любителей внедорожников.
1: Да, ну, не только внедорожников, слушай, любители раздать боком и так далее.
0: Да,
2: любители
0: да,
2: умных
0: да,
2: слов просто покидать.
1: Да, самоблок.
2: Типа они знают.
0: Да, самоблок. Вот, вот туда нельзя.
1: Ага.
0: Вот. Обычная классическая механическая коробка, обычная раздатка, там, ведущий мост работает изумительно.
1: Угу.
0: Вот, становится тише, плавнее, мягче, не гудит. А это вот особенно для владельцев вазовских машин вообще тема.
2: Да, и не только вазовских. Я вот как раз из секты свидетелей тишины. Вот ты говорил, что или ты говорил, что не надо машину менять, да, часто.
1: Так.
2: Вот мои машины, мои 54
1: не...
2: года. Угу. Я не менял ее. И, значит, в какой-то момент, это вот классическая история гудящих мостов. Вот, ну, стал там, у меня москвич 412, значит, он гудит.
1: Тот еще, который не джак, да?
2: Нормальный москвич, еще, нормальный. Который, да, еще...
0: Москвич мо... здоровый. Еще Ижевский.
2: Который еще Ижевский,
1: нет,
2: даже.
1: Тот еще, который Opel Рекорд. Да.
2: Ну, после него, да.
1: Угу.
2: И, значит, Леша мне засоветовал такую присадочку, она как зубная паста выглядит. Просто говорит, налей и отойди.
1: Так.
2: Вот в этот, в мост. Я так и, собственно, и сделал, и как я проникся. Он прям стал, вот это, ушел гул, он прям шуршит приятно, как вот кто-то говорил, бархатные тяги. Вот он тянет
1: бархат. Все владельцы москвичей сейчас всплакнули.
2: Все, у кого есть вот это вот яблоко редуктора, всем надо полить, чтобы идите тихо
1: вот это
2: было.
1: Так, хорошо, Лер, продолжай. Что у нас еще для трансмиссии приготовлено?
0: Соответственно, это... Классика, все хорошо. Но хотелось бы под современные машины, где трансмиссионка меняется сильно реже,
1: угу.
0: А хотелось бы еще и не каждую замену заморачиваться, у нас есть Gear Protect.
1: Так.
0: Это вот уже ближе к Mulligan Motor Protect, если мы берем вот
1: Параллель проводим, да.
0: Это тоже полностью растворимые соединения, уже молибденовая органика, там все сложно и так далее, но работает изумительно. Работает, насыщая поверхность молибденов, прекрасная защита от износа, намного лучше, долго
1: держится. На каких
0: держится.
1: Типах, на каких узлах это можно сделать?
0: Те же самые узлы.
1: А, те же самые.
0: Вот.
1: Так.
0: Но если хочется подольше, покруче, но будет, правда, и подороже. Тут надо отдать должное. Вот. Поэтому это у нас вторая часть.
1: Так.
0: А если вот у вас коробка-автомат, то там возникает вопрос.
1: А у нас у всех сейчас коробка-автомат. Большинство
0: людей. Ну, если мы берем классический автомат, гидромеханику,
1: да.
0: Любимую всеми как самый предсказуемый, долгоживущий и так далее.
1: И сейчас они начали возвращаться активно.
2: Классический автомат, это имеешь в виду?
0: Да. Они начинают
2: кайфовые.
0: Давать бой и вариаторам, и роботам.
1: Слушайте, я могу сказать, сейчас на пекинском салоне, вот буквально там неделю назад, мы увидели, что, во-первых, огромное количество узлов разрабатывают китайцы подобного типа. Так они, в принципе, и к ДВС возвращаются, да? Great Wall Motors показали V8. Классный V8, новенький, офигенный. Поэтому автоматы актуальны.
2: То есть электрификация все, да, сдулась?
1: Электрификация...
2: Батарейки
0: нет, подсели. Не совсем сдулась. Если взять вот интересную тему, раз уж затронули из новостей. Несколько лет назад, буквально лет 5, Toyota обвиняли, что они приверженцы ДВС и не
1: да.
0: хотят делать чистые электрички.
1: Да.
0: А в конце 25-го года самым зеленым автомобилем был признан Toyota Prius Prime.
1: Это
0: гибрид.
1: Это
0: потому
1: так
0: что
1: и есть.
0: Не зависит от зарядных сетей, а лучше подвижность. При этом за счет высокого КПД зачастую они показывают даже меньшие затраты.
1: Но гибрид сильно зависит, естественно, от базового мотора. И вот сейчас китайцы очень активно занимаются именно базовыми моторами. V6, V8, друзья. Но продолжим мы после небольшой паузы.
3: Вечерний заезд. На радио «Шансон» реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц. До конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Радио «Шансон» представляет. Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном.

0: Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
1: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
0: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где крики

сотню раз пожалеешь о том, а с огнем не играй, обожжет, не кричи.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, «Вечерний заезд», к сожалению, подошел к своему почти логическому завершению.
2: Доехали.
1: Время, да, в хорошей компании проходит, увы, очень быстро. Ребята из «Аллеи Групп» нам сегодня помогают с лубрикантами, рассказывают какие-то нюансики про линейку «Ликвимоля», про присадочки, про все вот это. Очень познавательно, очень увлекательно. И теперь давайте вернемся к самому термину «присадка». Да, я в начале эфира сказал, что это звучит...
2: Добавка.
1: У нас немножко ругательски. Да? Ну, вы же понимаете, что все люди на той стороне микрофона, как бы мы сейчас их не убеждали, они будут называть ее присадкой.
3: Прививка.
2: Как я буду
1: сказать? Можно сказать, хороший термин. Друзья, Ольга Шатрова встречаем. Она копила злость весь эфир и бахнула нам прививку. Да?
2: Зато сколько в этом слове
1: было,
2: да, эмоций.
1: Вообще пушка.
4: А самое главное, что это практически в тему, потому что большая часть хороших присадок — это о том, как предотвратить проблемы.
1: Так,
2: это профилактика. Это о привитии культуры обслуживания автомобиля.
4: Это профилактика, потому что проблему проще предотвратить, чем решать. И на самом деле во всем мире нет такого вот негатива к присадкам. К сожалению, да, у нас 90-е оставили определенный отпечаток, тут никуда не деться. Вот. Но сам смысл. Если компания дорожит своей репутацией, они делают это на мировом рынке уже много лет. Это уже 70 с лишним лет. Это уже срок. И если бы они делали какую-то там непонятность, которая вредит мотору, то, наверное, бы столько бы компания не прожила.
1: Да, смотрите, вот. Я как бы вообще вот этого не оспариваю, да? И ликвимоль, вот эта история длиною там в миллиард лет, для меня понятно. А для меня непонятно другое. Если это прививка, если это такая как бы мера, которую надо применять осознанно, как я, а я такой гурман, и я хочу сделать своему автомобилю только лучше, я готов выбирать, выяснять.
2: Поэтому просто не ездишь на нем.
1: Да, я просто ставлю на парковке нежным. Но как мне понять, нужно ли мне это сейчас? Нет. А есть ли, допустим, в вашем штате какие-то люди, какой-то колл-центр, на которых можно напасть и сказать: у меня вот такие вводные, посоветуйте мне, ну, что-то.
2: Есть техподдержка, какой Алексей и руководит.
1: Как до нее достучаться, Леша?
4: Сайт ликвимоли.ру. Вот, внизу у нас есть даже контактный телефон горячей линии. Вот, в рабочее время, в рабочие дни с 9 до 18.00. Welcome.
1: Братва, айда, 20.47, рабочее время, набираем Лёшу, он помогает. Хорошо, то есть вы помогаете выбрать эту штуку?
4: Да. На сайте, это если речь о присадках, просто масло можно подобрать. На сайте есть онлайн-подбор смазочных материалов, все работает.
1: Ну вот с маслом все предельно ясно, да, масло есть спецификация.
2: Масло масляное, это
1: понятно. Масло масляное, есть рекомендации, то есть выбрал машину, выбрал модель, год, и тут все просто. А вот это, ну, мне кажется, что это какой-то такой из области алхимии. То ты что-то подбираешь, и вот как бы там...
4: А здесь и задача чаще всего алхимическая. Те, кто привык менять машину раз в 2 года с пробегом 20-30 тысяч...
1: Вообще не парятся.
4: Они не будут дополнительные затраты, они даже не будут делать внеплановое ТО, даже после, там, не знаю, каких-то покатушек, нестандартных условий, всего прочего. Задача: накатал 50 тысяч, сдал в трейд-ин, взял новую, и все. Все проблемы — это второй владелец. Все, это его головная боль. Те, кто берет машину для себя всерьез и надолго, стараются так, чтобы наслаждаться этим автомобилем и его владением долго. Вот. Соответственно, вопрос в том, что хочется при этом уменьшить затраты на капитальные вложения, то есть на серьезные ремонты. И здесь зачастую профилактика и выходит на первое место. И вот здесь уже смотрим, если у нас по мотору нагрузки постоянно большие, где-то любим бездорожье, еще что-то, потаскать прицепы при этом, то, соответственно, мы выбираем уже присадку.
1: Я понял. То есть это история для вот этих вот, как я, ретроградов и староверов, которые хотят все-таки осознанно владеть автомобилем, а не просто его эксплуатировать, отправлять его со скалы через 2 года, да, и идти за новым.
4: Но которые при этом хотят кататься по этим скалам, не ограничивая себя в желаниях.
1: Друзья, коротко, секунд за 35 вы должны уложиться и рассказать мне и нашим слушателям, как не нарваться на паль, как купить нормальную продукцию, легальную, белую и использовать ее без опаски?
2: Ну, прежде всего, надо зайти на сайт liquimoly.ru, там есть раздел «Где купить». Там есть такая карта, где...
4: Где на ваш город есть все торговые город, точки.
2: Да, ну, кроме того, есть маркетплейсы.
1: Маркетплейсы,
2: известные, есть фиолетовые и розовые. Да, это «Аллея Групп».
1: Все помечено, галочкой
4: специально. Или Liquimoly Russland. У нас два официальных магазина.
1: Друзья, круто, спасибо вам большое, спасибо, что пришли. Алексей Садчиков, Вахтанг Кольцов. Ура. «Аллея Групп», Liquimoly, вы лучшие, с вас 100-500 миллиардов.
2: Лучшие,
1: 100-500 миллиардов литров масла, я готов, я буду заливать бороду.
2: Руки будешь себе мазать, чтобы не
1: все, делали. Да, друзья, спасибо вам большое, что были с нами. В следующий понедельник услышим.
0: Вечерний заезд.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18.

Ну вот и стартовал новый час, который принадлежит вашим приветам и поздравлениям. Меня зовут Ольга Шатрова, рада буду зачитать все присланные сообщения. Давайте по традиции заглянем в наш календарь событий. Сегодня отмечается День акушерки, День водолаза, День шифровальщика. А вот неофициально отмечается Всемирный день общения. Это возможность отвлечься от гаджетов и уделить время живому, искреннему общению с близкими, друзьями и коллегами. Гаджеты вам, правда, пригодятся в ближайший час, ведь программа по заявкам передает именно посредством чата, да, эфирного. Так что обращайтесь, плюс 7-909-955-103-0. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваше доброе пожелание. Жду. Без вас программа по заявкам не состоится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас.
4: Ну, а мы продолжаем наш вечер в общении. Да, программа по заявкам только для вас на «Радио Шансон». Вечерний выпуск плюс 7-909-955-103-0. Именно по этому номеру я жду от вас сообщения через портал «Макс» или же через СМС по стариночке. Собрались наши друзья, постоянные слушатели. И давайте передам от них огромные приветы. Вот, пожалуйста, дорогим друзьям, любителям шансона, шлет огромный привет Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Газарес, наш постоянный слушатель, тоже на связи, предается соблазну и хочет поучаствовать в дне общения. Очень люблю общаться. Я не сундук. Девочки, любители шансона, я вас всех обожаю, люблю. А радио «Шансон» — это жизнь и позитив. Деду Алехандро скучно стало, вот и решил написать программу по заявкам, передать всем огромный привет доченькам и внученькам. С радио «Шансоном» и вечера коротать веселее. А кто спорит?

слушай меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки.

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

Ой, сегодня такой замечательный праздник отмечается. Ну, конечно же, неофициально, но мы официально принимаем поздравления. Да-да, все мы, девочки, сегодня Международный день принцесс. Он посвящен женственности, доброте, ну и, конечно, мечтам. Да-да. Но сегодня мне хочется поздравить одну принцессу, которая исполнилась сегодня 14 лет. Это Любочку. Поздравления это от мамы Надежды, отца Геннадия и брата Самсона. Мы присоединяемся к поздравлениям. 14 лет — это время, когда жизнь полна новых открытий, возможностей, когда мечты становятся реальностью, а каждый день приносит что-то удивительное. Желаем, ну, конечно же, верных друзей, которые всегда поддержат и помогут, а также мудрых наставников, которые направят на правильный путь. Программа по заявкам продолжается. Напомню, наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Обращайтесь.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

я предлагаю заглянуть в календарь праздников. Да, радует меня, вот знаете, поводы для позитива. Сегодня отмечается День примерки старых вещей. Очень актуальный праздник, да. Нужно же понять, такую жаркую, замечательную погоду наладить на тебя прошлогодний гардероб или нет. Но давайте все-таки к поздравлениям и приветам. Передайте, пожалуйста, огромный привет Александру. Саш, спасибо тебе за то, что поднимаешь настроение в течение всего дня сообщениями и кружочками. Рада, что ты есть в моей жизни. Это Лена. Пишет наш постоянный слушатель Дмитрий. Хотел передать огромный привет нашему любимому сынульке Владиславу. В данный момент он находится далеко от дома. Не скучай, добивайся своих целей, а мы будем всегда-всегда рядом. Ну и привет передайте моему зайчонку. Вовочка, родной, обожаю тебя и сильно скучаю. Это сообщение от Энески.

Да, только для меня, только для вас. Программа «По заявкам» на радио «Шансон». Вечерний выпуск. Ну и давайте к приветам сразу, не теряя ни минуты. Привет летит из Серпухова от семьи Шелест. Наконец-то они на даче. Да, и уже шашлычком. А скоро День Победы, 9 мая. Но ребята, на самом деле, у них совесть чиста. Они на участке убрались, подготовились и передают всем привет. Галина с дочуркой Лены тоже в трудах. Убирались после ремонта теплиц. Устали, даже сил нет никаких. Галя, Лена, огромный вам привет и спасибо за ваши усилия. Все-таки нужно, чтобы ваш участок был образцово-показательным, да? Сегодня хочу поздравить мою супругу с Международным днем акушерки. Она уже работает 38 лет в этой должности и продолжает работать. Здоровья, везения и удачи. Иркутск шлет всем забайкальский привет.

это Юнг Цуй. И вам огромное спасибо за участие. Михаил Моисеевич Михайличенко, потрясающего профессионала и знатока шансона, поздравляет. Он последний год живет в Севастополе и в Петербурге, Ленобласти. Его все любят. Это Валентин Валентинович написал. Хорошо. И вот печальная новость. Из Казани к нам прилетела Елена, написала: «Света у нас нет, тьма. Любимое радио только и спасает. Поставьте что-нибудь позитивное, веселое». Вот так вот. Александр сейчас в дороге, но все мысли о близких и родных. Привет летит всем знакомым в автоколонии города Ногинска. Особенный привет Маргарите. Это любовь еще, признание.

вновь с сожалением подвожу итог. Да, программа по заявкам. Вечерний выпуск подходит к своему логическому завершению. Огромное спасибо всем, кто участвовал. И жду вновь уже завтра, либо в 15.00 по московскому времени, либо в 21.00. Ну и под занавес, конечно же, поздравления. Хочется поздравить сегодня Александра Николаевича Ус с днем рождения. Пожелать ему и его большой семье здоровья, удачи, счастья и мирного неба. Это семья Василенко из Невинномысска. Но мы присоединяемся и тоже от себя пожелаем, чтобы каждый новый день был лучше предыдущего, и все ваши мечты и планы сбывались, притом достаточно быстро. Желаю также здоровья, любви и благополучия. Поздравления летят и в адрес Лены и Димы Матюхиных в честь дня рождения сына. Сын у вас, Санька, замечательный. И сегодня он делает шаг навстречу своему будущему. И я уверена, что с вашей помощью он справится с любыми трудностями и достигнет всех своих целей. Вот пусть этот день будет наполнен радостью, улыбками и теплыми моментами. Но это я так, пользуюсь личным профессиональным положением, сидя за пультом и микрофоном. Я же с вами не прощаюсь. Чуть позже прозвучит как раз музыкальный подарок в честь именинников. И мы с вами встретимся уже в следующем часе.

0: звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

же хочется пожелать вам, чтобы все ваши расставания заканчивались не прощанием, а обещанием новых встреч. Здравствуйте, с вами по-прежнему я, Ольга Шатрова. Это этот второй день недели будем провожать вместе. У нас с вами лет впереди. Сейчас погода, видимо, репетирует. А посему будем петь, гулять и веселиться. И прямо сейчас это сделаем с девчонками из группы «Воровайки». Еще порадую вас в ближайшие 15 минут песнями от Михаила Шафутинского, Виктора Третьякова и Иосифа Кобзона. А все почему? Потому что музыки много, а шансон один.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: самый лучший год. Я так решил.
1: А я вам хочу рассказать о статусе «Самый-самый», который принадлежит торжественной церемонии «Шансон года 2026». И спешу порадовать всех поклонников. Да, самая полная запись юбилейной церемонии уже доступна в самом высоком качестве на официальных страницах «Радио Шансон», «ВК-видео», «Одноклассниках» и на «Ютюбе».
2: Руки женские, сила мужская, кровь мозолит трудных дорог. Плачет жизнь без любви голодая, каждый ищет свой уголок. Доля женская.

снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся

0: ходить по земле. Если умеешь летать, трудно ходить по земле. Если умеешь летать.
1: Летайте!
2: Май – это плавный прыжок в лето. Радио «Шансон».

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: когда... Мы все стремимся проживать самую лучшую жизнь, и как жаль, что не всегда лучшие жизни совпадают с теми, кого мы любим. Холла на радио «Шансон» с песней «Она». А спешу рассказать вам о том, как можно сделать этот месяц моим особенным. Живой звук, звезды эстрады и шансона, уже полюбившиеся хиты и новые песни. Алла Рид, участница популярных вокальных шоу «Голос» и «Три аккорда», дважды лауреат премии «Шансон года», представляет новую сольную программу «На перекрестке между строк». Мегаконцерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно прозвучат песни о вагоне-ресторане, тату на сердце и новые композиции, созданные на стихи Михаила Гуцериева. Ожидаются и звездные дуэты Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Александр Добронравов, Евгений Григорьев и многие-многие другие любимые артисты. Для лиц старше 12 лет.
1: Я так люблю тебя, когда ты говоришь. Словами можно просто тоже прикасаться.

целыми. Но этот мир тебя мне не заменит.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Дождь.
1: В окна лезет проклятая тень и ложится на плечи ложь в этот хмуро-синий день. И ложится на плечи ложь, одна лишь ложь в этот хмуро-синий день.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто я устал.

0: просто я устал.
1: Я без любви твоей не могу. Это самые красивые слова от любимого человека и самые тяжелые слова от тех, кому никаких чувств. Настало время поставить паузу в нашем общении. Обязательно вернусь к вам, но прежде подзаряжу свои жизненные батарейки и поищу поводы для радости, чтобы поделиться. С вами была Ольга Шатрова. Пока.
2: Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая. Задолжал тебе я, задолжал. Вечер со свечами под луной, все в дороге колдовал над расстроенной струной. А ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять?

сказано с наболевшей, не растрачено душевное и не догоревшее. Лето жаркое с морской пеной, утро серое, седой туман, тихий разговор наедине. Может, я в твоей судьбе обман, только ты одна в моей судьбе, а ты красивая.

на вайбер маме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее, так мне

парте. Я пью, и меня развлекает толпа туземного варьете. И гнется всех лучше красивая та с коралловой дальней земли. И мне говорит языком живая:

ком. Он держит сегодня в руках не копье, а сотовый телефон. И если я в гости приеду к нему, не бросит меня на угли.

хлопьями с крыши вода. И ей не понять, как в России поэт не может щадить живота. Не может ни сползать на нем, ни сплясать, ни даже сменять на рубли. Лишь только в дуэли

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах.

0: эти слезы тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

разницы ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: территории 7 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. В столице Приморья продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в следующем году. По-прежнему лидирует сквер Магнитогорский. У этой территории уже более 4000 голосов. Второе место занимает сквер в районе Полярный-1. За него проголосовало 3500 человек. На третьем месте природный парк на Джамбула, 43. Эту территорию выбрали 3500 горожан, уточняют специалисты администрации Владивостока. Хабаровский циклон испортит погоду в Приморье сегодня. В среду к краю подойдут атмосферные фронты от хабаровского циклона. Ночью местами прошли осадки. Температура держится в пределах плюс 2-9 градусов. Днем зона осадков распространится на большую часть территории. Местами усилится ветер. Максимальная температура составит плюс 19-26, а в северной половине края и на побережье плюс 12-18. Тем временем Приморский край продолжает полыхать. Природные пожары тушат сотни человек. Со 2 мая на территории Уссурийского городского округа, а также в пограничном и Ханкайском округах объявлен режим ЧС. А еще в 17 краевых округах ввели особый противопожарный режим. Ситуацию осложняют сухая погода и очень сильный ветер. Радио «Шансон Владивосток» отмечает свое 20-летие в честь праздника. У нас есть призы, подготовленные совместно с нашим партнером ТРК «Седанка Сити». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». У нас есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТРК «Седанка Сити». И мы готовы подарить его слушателю. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день разыгрываем новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке сегодня 13-15 градусов, утром туман, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: «Шансон Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

пастухом пойти к корове. Давай к плите, хорошая моя. Чего там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших.

0: Радио Шансон.
1: Опять весна распутится.
0: Песни на все времена года.
2: Друзья, всем утро доброе. О погоде поговорим. Во Владивостоке сегодня переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Хотя ничего пока об этом не говорит, даже не намека. Сегодня в течение дня юго-восточный ветер, температура воздуха плюс 13, плюс 15. По краю сегодня местами кратковременные дожди, температура воздуха от 21 до 26 градусов в разных районах.
3: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
4: Радио «Шансон». Все только начинается.

0: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». Макс, твой выход.
2: Привет-привет, мои хорошие. У микрофона Макс Веселов. Вы слушаете «Хорошие новости». Британский стартап предлагает экологичный способ пересечения Ла-Манша под парусом. Компания эксплуатирует 17-метровый катамаран, который вмещает до 12 пассажиров. Он курсирует между Дувром и французским городом Булонь-сюр-Мер. Переправа занимает от 4 до 5 часов в зависимости от погоды. Судно используют в основном ветер и приливы. Двигатели работают только во время штиля, при выходе из гавани и на спокойных участках пролива.
0: Хорошие новости.
2: В Китае набирает популярность необычная практика. Люди создают с помощью искусственного интеллекта цифровые версии своих бывших партнеров. Такие боты обучаются на переписках, голосовых сообщениях и личных воспоминаниях, после чего начинают имитировать манеру общения, характер и поведение человека. В результате получается виртуальный собеседник, с которым можно продолжать диалог после расставания.
0: Хорошие новости.
2: Новая китайская идея подается как способ легче пережить разрыв и получить эмоциональное завершение. Однако вокруг нее уже возникли споры. Одни считают это полезным инструментом для борьбы с одиночеством. Другие – тревожным примером зависимости от прошлого, который мешает отпустить отношения и идти дальше. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
0: Хорошее радио.

0: женщина моя.
1: Друзья, всем доброго утра. 7:35 на наших студийных. Ну что, просыпаемся, да, новый день раскачиваем. 6 мая, среда, на календаре. С вами Шансон. И самый ласковый, самый бодрый будильник — это я, Елена Панайоти, с вами сегодня до 14:00. С хорошими песнями, с приятными сюрпризами, с шутками, прибаутками, в общем, со всей той самой положительной энергией, которая нам очень даже нужна с утра. Вот все это у меня есть, поэтому делайте приемники громче, и можно сделать небольшую разминку.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон» – и носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: Слушайте прямо сейчас песню Андрея Иванцова «Нарисую».

0: для тебя. В эфире «Радио Шансон» и скачивайте ее в iTunes.
1: Я нарисую облака.

0: близко и любимая женщина.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77-68-373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Радио «Шансон». Слушает вся страна.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
2: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
4: Автоштопор.
5: Не уверен? Не выезжай.
6: Друзья, всем доброго утра. 7 часов 51 минуту показывают наши студийные. Обсудим дорожные дела. На данный момент от Второреченской развязки до Молодежной небольшой затор на перекрестке Снеговой с Военным шоссе по Котельниково на кольцо 3 рабочий. Центр города сейчас у нас перекрыт в связи с репетицией Парада Победы. Центральная площадь, Корабельная набережная, Тигровая, Пограничная, Верхнепортовая, Гурпарк, Семеновская. Все там не проехать. И это вся информация, друзья. Будьте аккуратны.
7: Радио «Шансон».
8: Прогноз погоды.
9: Уплывают облака, уплывают, открывая голубые дали.
6: Поговорим о погоде во Владивостоке на данный момент. Около 6 градусов тепла. Сегодня в течение дня осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться на отметке в плюс 15 градусов. К вечеру синоптики говорят, что небольшой дождь все-таки возможен. По краю сегодня возможны небольшие дожди, температура до 26.
7: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.
10: Радио «Шансон» слушает вся страна.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Друзья, у нас финалочка часа, и в это время для участников дорожного движения рубрика «Дорожный привет». На данный момент наши наблюдатели сообщают от Зеленого острова на Золотой мост небольшое скопление машин и на перекрестке Адмирала Юмашева с Кузнецова тоже небольшой затор.

0: Приморье, 8 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Центр Владивостока полностью перекрыли для репетиции парад Победы. В среду 6 мая с 7 утра перекрыты Светланская, Алеутская, Убаревича и Океанский проспект. Движение на Эгершельд и обратно только через улицу Пограничную. Из-за этого образовались пробки. Автобусы, следующие в центр, изменили маршруты. Во Владивостоке за 314 миллионов рублей благоустроят оставшуюся часть набережной до конца лета. Обновят участок напротив спорткомплекса «Олимпиец», стилистически продолжая концепцию спортивной набережной. Появятся зоны отдыха, видовые площадки у воды, широкий променад. Важная часть проекта – озеленение. Высадят местные породы деревьев и кустарников, создавая городскую тайгу. Российское правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновления правил начнут действовать с марта 2027 года. Документ размещен на сайте публикования официальных актов. Согласно поправкам, практически экзамен на получение водительского удостоверения будет назначаться не позднее 60 дней после сдачи теории, ранее до 6 месяцев. Россиянам рассказали, как защититься от комаров на даче. Насекомые появятся уже в ближайшие недели. Пик активности ожидается с наступлением устойчивого тепла. Эксперты отмечают, что насекомые не переносят опасных заболеваний и представляют скорее бытовой дискомфорт. При этом спреи не всегда эффективны, особенно в жару и при активном движении. Самый простой способ защиты – навести порядок на даче. Стоит убрать стоячую воду на участке и регулярно косить траву. Именно такие условия чаще всего привлекают кровососущих. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке сегодня 13-15 градусов, переменная облачность, умеренный ветер. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, ветер умеренный. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

Друзья, всем утро доброе. 8 часов и 6 минут на наших студийных. 6 мая на календаре. Знаете, какой сегодня день? Хороший сегодня день. Сегодня можно кушать. Сегодня Международный день против диеты. Это такая своеобразная ответочка всем приверженцам жесткого и правильного питания, жесткой диеты, жестких тренировок. И появился этот праздник... Вот благодаря таким идеям, что здоровье и питание – это, конечно, разнообразие и умеренность, а не запреты. Физическая активность должна приносить радость, а не быть наказанием за съеденное. И красота, она бывает любой, она не измеряется размером одежды. Вот и основные идеи этого праздника. Знаете, я поддерживаю здоровое питание. Вот я вот сейчас съела вкусную большую шоколадную печеньку, сверху политую еще шоколадом, запила кофе с шоколадной крошкой. Ну, разве это не здорово? Вот оно самое, что ни на есть здоровое питание. Доброго утра, друзья! Просыпайтесь, кофе, чай наливайте, пускай и утро будет здоровым, и питание будет здоровым, и настроение будет, соответственно, самым, что ни на есть, таким сегодня здоровым. Ну и чувство юмора, соответственно, тоже. Меня зовут Елена Панайоти, с вами сегодня до 14 часов с хорошими песнями, с хорошим настроением. Движемся, друзья, дальше. Впереди у нас «Золотое кольцо», Михаил Захарович Шуфутинский и группа под названием «Пора» уже в эфире прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Масло «Роснефть» работает в кремлевских курантах, в космосе, на Земле и в океане. Моторное масло «Магнум» от «Роснефти» создано для всех типов двигателей. Оно испытано в самых суровых условиях. С моторным маслом «Магнум» от «Роснефти» мотор работает как часы.
2: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему. МИЦ строит все по-твоему. Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018. К 18-летию радио «Шансон» 18 миллионов рублей слушателям. Скачай мобильное приложение «Радио Шансон», зарегистрируйся и жди звонка из студии. Игра «Слово в слово». Правила и условия участия на сайте «Радио Шансон».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги.
1: Не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты меня, прошу.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Радио «Шансон». Все только начинается.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie. Yeah.

0: Реклама на радио «Шансон». Реклама. Песня, а не реклама.
1: В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
3: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Автоштопор.
7: Тише едешь, дальше будешь.
8: Всем доброго утра. Партнер выпуска «Автотерритория. Весенняя акция». При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Что касается дорожной ситуации, на данный момент полностью перекрыт центр города в связи с празднованием репетиции Парада Победы. Также на Пушкинской сейчас очень сильные заторы. Пробка начинается от Гайдамака в сторону Центральной площади. Очень сильные заторы в районе Горпарка Семеновской. На Дальпрессе сейчас стоят от Зеленого острова на Золотой мост в районе Тюменской в сторону Всеволода Сибирцева. Все тоже колом. По Котельниково на кольцо 3 рабочий. Хорошо постоять можно. На перекрестке Снеговой и Военном шоссе также простаивает транспорт. От Зари до Молодежной сейчас еле-еле едут. Еще и ДТП в районе поворота на Ильичево. Перекресток Русская Бородинская забит машинами. Это вся информация, друзья. Будьте аккуратны.
9: Реклама.
10: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло? Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
11: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
12: Первое солнышко марта.
11: Песни на все времена года.
8: Информация о погоде. Во Владивостоке сегодня к вечеру возможен небольшой дождь. В течение дня плюс 15. По краю сегодня местами дожди, температура до 26.
11: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
13: Хорошее радио.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». 8 часов и 31 минуту уже показывают наши студийные. Макс, твой выход.
2: Привет-привет, мои хорошие, у микрофона Макс Веселов, вы слушаете «Хорошие новости». Многие байкеры и райдеры никогда не откажутся от езды на мотоцикле с двигателем внутреннего сгорания. Но стремительный рост цен на топливо заставляет некоторых городских мотоциклистов задуматься об электрификации своего транспорта. И такую возможность предлагает немецкая компания Second Ride. В мастерской на окраине Берлина инженеры и механики собирают аккумуляторные батареи и электромоторы для старых мотоциклов. Собранные в мастерской электромоторы проходят строгую проверку, прежде чем их отправят клиентам.
0: Хорошие новости.
2: Состязания по лягушачьим прыжкам прошли в хорватском городке Локве. Задача владельца – вынудить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке нельзя. Правила разрешают подбодрить ее голосом, либо подуть на нее, или хлопнуть ладонями по столу. Впрочем, хладнокровные спортсменки могут просто проигнорировать любые усилия хозяев. При этом все лягушки дикие. Их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам.
0: Хорошие новости.
2: Первый раз лягушачьи соревнования прошли в Локве в 1975 году. Их организовали местные жители, которым надоели насмешки соседей. Дело в том, что название города переводится как «лужи». При этом вокруг на самом деле много водоемов, где водятся лягушки. Поэтому жители Локве прозвали лягушатниками. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

Друзья, всем утро доброе. 8:36 на наших студийных. И мы уже просыпаемся, постепенно раскачиваем новый день. Ну и себя тоже раскачиваем. А как без этого? Правильно, без этого вообще никак. А, друзья, у меня есть для вас приятные новости. Акция «Весенний аккорд» сегодня обязательно появится на волне радио «Шансон». У нас есть приз, у вас есть потрясающий шанс его получить. И стоит отметить, что призы максимально достойные. В прямом эфире мы будем задавать наводящие вопросы относительно магазина, который расположен в ТРК «Седанка Сити», а вам нужно будет этот самый магазин отгадать и громко его назвать. Подарок дня уже ждет своего обладателя. Где-то во второй половине этого утра, то есть после 10.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-44-44. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018. Ида Митсо заботится о вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству и передовым технологиям. Моторное масло Ида Митсо. Японское качество для вашего автомобиля. Сайт idemitsu.ru.
2: Мир вокруг нас меняется, и об этом нельзя молчать. Пришло время читать независимую прессу. Газета «Собеседник». Подписка во всех отделениях связи.
3: 16+.
4: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды к 18-летию радио «Шансон». Стас Михайлов, Александр Новиков, Вика Цыганова, Таисия Повали, Ирина Круг и многие другие. Эх, разгуляй! Билеты на сайте и в кассах «Олимпийского», и на сайте ticketland.ru для лиц старше 12 лет.
1: Официальный спонсор «Эх, разгуляй» – МИЦ Девелопмент. МИЦ строит для тебя. МИЦ строит все по-твоему.
5: Предсказать будущее помогут звезды. Узнайте о том, что готовит судьба с помощью небесных светил. Астропрогноз Дарьи Адиевой. Каждое утро по будням на радио «Шансон».
6: Спонсор гороскопа ООО «Берлин Химии» Аминарини.
7: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу. Порой желудку не по силам переварить эту еду.
8: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
9: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Она знает, с чего начинается доброе утро.
11: Привет. Теперь мы снова будем просыпаться вместе.
10: И как начать день в хорошем настроении.
11: Хватит спать. Вас ждут звезды, призы и подарки.
10: Утро доброе с Аней Кавериной. Каждый день с 7 до 11 на радио «Шансон».
12: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда.

0: шансон. Сделано с душой.
1: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
4: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции «Торгово-развлекательный комплекс» «Седан». Седанка Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
5: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
6: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
7: Автоштопор. О дорогах на дорогах.
8: Друзья, всем утро доброе. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. Открываю прямо сейчас интерактивную карту пробок. Перекрыт полностью сейчас центр города. Пробка начинается от Пушкинской, заканчивается в центре. Также по Тюменской в сторону Всеволода, Сибирцева еле-еле едут. От Покровского парка в центр все просто стоит колом. Дальпресс такая же ситуация. Тополинная аллея, Первая речка стоят. По Котельниково на кольцо 3-й рабочий. Пробка от Баляева на Рудневский мост. Сильный затор от Зари до Молодежной на Молодежной ДТП. От Адмирала Горшкова на Второреченскую развязку и в другую сторону, а также на перекрестке с Бородинской скоплением транспорта.
9: Реклама.
10: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить себя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
11: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
10: Я буду с тобой всегда.
12: Радио «Шансон».
13: Прогноз погоды.
14: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег.
8: Сегодня до конца дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16 по краю. Сегодня возможны дожди до 26.
12: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: У нас финалочка часа, и в это время для участников дорожного движения рубрика «Дорожный привет». Центр города сейчас обруливаете, а еще лучше вообще туда не надо ехать, потому что там все перекрыто, и повсеместные пробки. Ну, либо же имейте необходимый запас времени, чтобы не опоздать на работу.

9 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Схема движения автобусов 6 мая и 9 в связи с масштабными перекрытиями дороги в центре Владивостока изменится. В субботу в центре города поменяют схему городских автобусов. Ограничения связаны с проведением мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. С 7 утра автобусы, следующие со стороны площади Луговой на Авангарде, будут поворачивать направо и двигаться по улице Пушкинской. На остановке ДВГТУ разворачиваться и следовать в обратном направлении. Тем временем «Бессмертный полк» пройдет во Владивостоке 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» состоится в городе в субботу. Оно пройдет сразу после парада войск и военной техники от «Серой лошади», улица Людская, 19А, по Светланской, затем по набережной Цесаревича до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Администрация Владивостока планирует оснастить автоматическими камерами фиксации нарушений ПДД еще несколько дорог. В перечне 6 участков: перекресток Корабельной набережной и Нижнепортовой, перекресток Русской и проспекта Столетия Владивостока, остановки прапорщика Комарова, инструментальный завод и Калина Мол, а также спуск по Всеволодосибирцево под эстакадой фуникулера. Судя по всему, речь в большинстве случаев идет о штрафах за неправильную парковку, а также за непристегнутые ремни безопасности. Тем временем автомобилисты Владивостока жалуются на платные парковки закрытого типа. В первую очередь на фиксированный тариф в 250 рублей при оставлении машины на 8 и более часов. Раньше терминал позволял оплачивать эту сумму в любое время, вне зависимости от того, во сколько припарковался автомобилист. Теперь систему скорректировали, и нужно успеть на площадку до 11:00. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке сегодня 13-15 градусов, переменная облачность, умеренный ветер. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, ветер умеренный. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

0: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикорва L» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
2: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

0: Друзья, всем утро доброе. Николай Расторгуев открыл новый музыкальный час на радио «Шансон», за что ему огромное спасибо. А у нас уже 9.07, хороший день разгорается. И даже не верится, что синоптики нам на вторую половину дня дождь обещают. Пускай вот такая погода ясная, солнечная и очень яркая продержится как можно дольше. Ну а там посмотрим. Все-таки настроения, они должны быть вот такие вот, как сегодняшняя погода. Самые что ни на есть боевые и победоносные. Движемся дальше. У микрофона Елена Панайотис, с вами до 14 сегодня. И Алексей Брянцев далее.
1: Моя душа совсем пуста. Ведь была же где-то спрятана любовь. Я так хочу начать с листа. Поговори со мной, скажи, скучала. А может, сначала. Я никогда не научилась встречать рассветы без тебя. Я потерять тебя боюсь.

то дело. Иду вперед, иду вперед. Поговори со мной, скажи, скучала. А может, сначала...

я никогда не научусь уже счастливым быть с другой.

0: Реклама.
1: Масло «Роснефть» работает в кремлевских курантах, в космосе, на Земле и в океане. Моторное масло «Магнум» от «Роснефти» создано для всех типов двигателей. Оно испытано в самых суровых условиях. С моторным маслом «Магнум» от «Роснефти» мотор работает как часы.
2: Мир вокруг нас меняется, и об этом нельзя молчать. Пришло время читать независимую прессу. Газета «Собеседник». Подписка во всех отделениях связи.
3: 16+.
4: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды к 18-летию радио «Шансон».
5: Партнер мероприятия – сеть спортивных сооружений России.
6: Легко, доступно для тебя.
7: Сеть спортивных сооружений России.
8: Это 29 уникальных фитнес-клубов в Москве и Подмосковье, работающих круглосуточно и для всей семьи. Мы просто собрали все самое лучшее, от бассейна до детского фитнеса. С нами вы успеете все. Сеть спортивных сооружений России. Фитнес в ритме столицы.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Радио «Шансон». Все только начинается.

0: сделано от души.
1: В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Автоштопор.
6: О дорогах на дорогах.
7: Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Открываю прямо сейчас интерактивную карту пробок. Показывает она мне очень сильные затруднения в центре города. Корабельная набережная, Центральная площадь, Верхнепортовая перекрыты. Горпарк Семеновская, Всеволода Сибирцева, Пушкинская, Светланская очень сильно затруднены сейчас. Также на Дальпрессе пробки в районе Тюменской в сторону Всеволода Сибирцева Кулом. По Котельниково на кольцо 3 рабочий тоже коловая пробка. Дальше я смотрю карту. На перекрестке Русской и Бородинской небольшие заторы от Адмирала Горшкова. В сторону кольца Багратиона тоже еле-еле едут.
8: Реклама.
9: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
10: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
11: Цвела, буянила весна.
10: Песни на все времена года.
7: Во Владивостоке сегодня до конца дня возможен дождь. Температура воздуха будет держаться на отметке в плюс 15 градусов по краю. Сегодня возможны дожди, температура до 26.
10: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
12: Хорошее радио.

0: make you mighty little boy to be working that way. Get rhythm when you get the blues. Hey, get rhythm.
1: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
2: Время хороших новостей от Макса Веселова на шансоне. Макс, твой выход.
3: Привет-привет, мои хорошие, у микрофона Макс Веселов, вы слушаете хорошие новости. Магнитики и тарелочки больше не привлекают россиян в поездках. Эти предметы стали самыми нежеланными в качестве сувениров. Социологи выяснили, что в путешествиях классические сувениры покупают только 7% отдыхающих. Вместо этого наши туристы предпочитают гастрономию. 42% привозят домой и в подарок близким именно традиционные напитки и местные деликатесы.
1: Хорошие новости.
3: В алмазной столице России, якутском городе Мирный, торжественно открыли музей алмаза. Здесь широко используются цифровые технологии. Это не просто экспозиция, а современное интерактивное пространство. Впервые в экспозиции представлены настоящие природные алмазы. Среди них древнейшие кристаллы, которые старше динозавров. Их возраст от сотен миллионов до 3,5 миллиардов лет.
1: Хорошие новости.
3: На примере кимберлитовой трубки «Мир» в музее наглядно рассказывается об открытом способе добычи. Это поможет лучше понять процесс разработки месторождений и его ключевые этапы. В музее представлен и макет колеса карьерного самосвала «БелАЗ». Его масштаб позволяет ощутить мощь техники и погрузиться в атмосферу добычи. Надев шахтерскую каску и взяв самоспасатель, все желающие смогут почувствовать себя настоящими горняками. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
1: Хорошие новости. Хорошее радио.
4: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
5: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
6: Хорошее радио.

Спасибо большое, Ирине Круг, за эту песню. 9:39 уже на наших студийных. Как же быстро летит утреннее время. И тем временем, да, появление в нашем радиоэфире акции под названием «Весенний аккорд» остается, ну, вот примерно час, плюс-минус 5 минут. Друзья, у нас есть просто очень качественные, очень достойные, потрясающие призы, ну, а, соответственно, у вас есть ровно такой же шанс их получить. Ровно через час мы с Ириной Юркевич будем изо всех сил загадывать вам магазин, который предоставил этот самый подарок дня. Кстати, магазин расположен в ТРК «Седанка Сити». Ну, а вам предстоит этот магазин назвать громко во всеуслышание. В случае, если вы угадываете, если вы правильно называете этот магазин, этот потрясающий подарок становится ваш. Так что слушайте внимательно, участвуйте, выигрывайте. И Михаил Задорин, пока далее, продолжение часа.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018.
2: Спокойно, мама, за семью.
3: Всем я Грипферон даю.
4: Под его защитой мы.
5: Нам простуды не страшны.
6: Спрей и капли Грипферон. Профилактика гриппа и простуды для всей семьи. Подходит даже будущим мамам и малышам.
7: О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
8: Глаза покраснели, инфекция, зуд. Капли офтальмоферон на помощь придут. Справятся с вирусом и воспалением, аллергией, сухостью и раздражением. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
9: Предсказание.

0: Дать будущее помогут звезды. Узнайте о том, что готовит судьба с помощью небесных светил. Астропрогноз Дарьи Адиевой. Каждое утро по будням на радио Шансон.
1: Спонсор гороскопа ООО «Берлин Химии» Аминарини.
2: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу. Порой желудку не по силам переварить эту еду.
3: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
4: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
3: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
4: Друзья, всем доброго дня. Партнер выпуска – федеральный сервис «Угона.нет». Что касается дорожной ситуации, прямо сейчас ее детально рассмотрим. На данный момент у нас по-прежнему в центре города повсеместное перекрытие. Пробки на Пушкинской, Всеволода, Сибирцево. А также сейчас в районе Гурпарка, Семеновской, Дель Пресса, по Котельникову на кольцо 3-й рабочий. И на перекрестке Русской, Бородинской. Всем, кто рулит, удачи в пути.
0: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева, 23-7-00. «Угона нет» на Черемушках, 23-9-00. Сайт «угона.нет».
5: Радио «Шансон».
0: Прогноз погоды.
6: Снова сердце встречает весну.
4: Информация о погоде. Партнер выпуска – компания «Геометрия уюта». Эксперты в мире остекления и ремонта балконов. Во Владивостоке до конца дня возможен дождь. Температура воздуха плюс 15. По краю дожди до 26.
0: Реклама.
7: Только качественные окна защитят от непогоды, сохранят тепло и уют в вашем доме. Окна Рихау прослужат вам до 60 лет. Контроль качества выполняемых работ – это гарантия надежности и долговечности. Геометрия уюта – эксперт в мире окон. Звоните 280-2101.
5: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
8: Радио «Шансон» слушает вся страна.

0: 10 часов радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Ограничения движения продолжают действовать во Владивостоке. Так, по сообщению очевидцев, пройти по подземке от ТЦ «Центральный» в сторону Центральной площади не получится. Идти можно только прямо к филармонии. А если нужно на другую сторону, то придется идти в обход по зебре возле ГУМа. В продолжении темы водителям рекомендуют планировать маршруты движения заранее. Сегодня утром из-за репетиции парада автомобильная Людская стала прогулочной. По ней свободно передвигаются команды бегунов, обгоняют тех, кто идет по тротуарам, а пешеходы лавируют между самокатчиками. Сотрудники ДПС никак не реагируют на нарушителей переходов. Новые штрафы для россиян. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дороге. Инспекторы будут чаще останавливаться и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф – 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит уже 1000. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Радио «Шансон Владивосток» отмечает свое 20-летие. В честь праздника у нас есть призы, подготовленные совместно с нашим партнером ТРК «Седанка Сити». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». У ведущих есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТРК «Седанка Сити». И мы готовы подарить его слушателю. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке сегодня 13-15 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон Владивосток».
1: Погасли дрова, что-то с тягой не ладится в доме. В этой песне сменились слова. Что ж теперь, если жизнь на изломе? Что ж теперь, коль она, все решив, вдруг уходит, а я не мешаю?